0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Такая лирическая песня, заряженная светом и позитивом, как нам однажды сказали. Вот. Все, в общем-то, просто. Весна, она, он, любовь. Но вот во всем этом быть и во всей этой жизни иногда стоит себе напоминать об этих впечатлениях, ощущениях, о юношеской влюбленности. Вот об этом, наверное, и песня.
2: Шестой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Айластеры», город Калуга. Трек называется «Успеем, поехали».

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Не побоюсь этого слова, один из большого множества моих любимых музыкантов на неформатном радио. Это проект «Хмели», это город Уральск, это Казахстан. Давно уже Андрюха у нас присутствует и в золотой коллекции, и в постоянной ротации. И вот выпустил он альбом, чему я несказанно рад, на лейбле «Неформатное радио», который называется «Хмелениум». И вот одна из песен этого альбома, называется она «Посейдон». Если понравилось, то, конечно же, заходите на любые цифровые витрины мира, там везде оно все присутствует. Добавляйте к себе, слушайте и наслаждайтесь.
2: Циклон и город встретились так рано. Циклон с собой тучи приволок. Забыты все театры, все экраны. Экран мой на сегодня потолок.

поздно. Циклон с собою тучин приволок. Не будут мне экраном чьи-то звезды. Закрыли тучи звездный каталог.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие три месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

Песни дождливые слушаю. Осень неплохо поет. Память свечою потухшую меня в изголовье ждет. Простывшее кашляет небо, в тучи укутавшись спит. Добраться однажды мне туда, где душа не болит.

Питер, Питер, привет, я скучаю. Питер, город прекрасных людей. Я скучаю за теми друзьями, все с душой гениальных идей. Пусть тебя охраняет небо, город творчества, город тепла. Пусть побольше в тебе будет света, город сильный, ты город-скала. Путь тебя ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. И звезды неба свет далекий в сердце будет твоем сиять. Путь с тобой ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. А звезды неба свет далекий в сердце будет моем сиять. Не дают нам забыть о многом, вдохновляя собой сердца. Неразрывной серебряной нитью слышим детские голоса. Я сегодня желаю ребятам свое дело нести здесь в народ. Ведь когда-то наступит однажды передать эстафету юнцам. Сколько пройдено годы в них литься, от души всем вам шлю привет. Небо чистого вам и мира, в этой песне секретов нет. Путь тебя ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. И звезды неба свет далекий в сердце будет твоем сиять. Путь с тобой ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. А звезды неба свет далекий в сердце будет моем сиять.

Как воскресить любовь? Вы просто глаза посмотрите.

0: вчерашнего дня.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: Она, кстати, написана 31 декабря того года за день. Именно так, 31 числа, 31 декабря, а практически там 5 или 6 там уже тупо допилил трек. Так что вот такая история, вот это правда самая настоящая.
3: Пятый трек первой пластинки «Ништяки», Сергей Лунский, город Москва, трек называется «Время». Поехали!

0: Вспомним, не чокаясь.
1: Юрий Иосифович Богатиков родился 29 февраля 1932 года в Рыкове, ныне Енакиево, ДНР. Народный артист СССР. Член КПСС 1968 года, эстрадный певец, баритон, почетный гражданин Славянска, почетный гражданин Ялты и Крыма, лауреат конкурса «Дружбы-68», Берлин второе место, «Золотой Орфей» 69 год и еще много-много чего. От ПТУшника до народного артиста. В советское время это было можно, так что, ребята, Союз хоть и был совком, но таким железным, который не ломался, не гнулся, и пользу людям приносил, и песни были такие же, и пели их люди из народа и для народа. «Спят курганы темные».

маршал советской песни Юрий Богатиков. Невысокий, с неприметной внешностью и неизменным прищуром. Он мог так зажечь публику, что весь стадион пел вместе с ним. Был в нем какое-то магическое обаяние, которое сейчас называют словом «харизма». Родился в многодетной советской семье шахтера и учительницы. В 9 лет началась война, эвакуация в Бухару. По возвращению на Донбасс они обнаружили, что дома у них больше нет. Отец погиб на войне, мама и 6 детей приехали в Харьков, где Юра сразу устроился на велосипедный харьковский завод. Одновременно учился в ремесленном училище, и еще у него хватало времени помогать дома и петь в Доме культуры, в кружках художественной самодеятельности. Это ребята в послевоенные годы в Харькове, который был разрушен практически полностью во время войны.

После окончания училища Юрий работал ремонтником радиоаппаратуры на Харьковском телеграфе. Получилось так, что руководство заметило талантливого юношу. И так Юра попал в музыкальное училище. Потом служба на флоте, где он пел в ансамбле песни и пляски Тихоокеанского флота. И потом понеслось. Харьковский театр музыкальной комедии, государственный ансамбль песни и танца «Донбасс», Харьковская, Луганская, Крымская филармонии. До 1983 года олимп советской эстрады принадлежал Клавдии Шульженко и Леониду Утесову. Так вот, третьему исполнителю, которому присвоили звание народного артиста Союза Советских Социалистических Республик, стал именно Богатиков. Умер Юрий Иосифович 8 декабря 2002 года в Симферополе, в Крыму, где и похоронено. В 2003 году в центре Симферополя установили памятник артисту, где он стоит в полный рост рядом с гранитным медалем.

Часто цвета меняют свою окраску. Черное кажется белым, а сумерки светят цветным. И каждый из нас наденет свинцовую маску, чтобы казаться не тем, кто ты есть, чтобы казаться иным. Люди и звери прячутся от закланья, ищут покоя, жгут за собой мосты. Ведь существуют стены непонимания. Кто их возьмет и разрушит? Я или ты? Нам не найти, где искренность истины бродит, где есть реальность, а где лишь иллюзии тень. И неизвестно, кто в жизни всем роли отводит. Кто ты, охотник удачи или мишень?

ты. Мне-то ничего, мне-то хорошо. Мой пятый не дошел. Еще сплошная пустота, глаз сплошная нагота. Нас мне нечего терять.

сплошная нагота. У нас мне нечего терять.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас московская группа «Борис Федорович». Трек называется «Знамя», альбом «Фартовый клевер». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Добавляйте в свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, что вам понравится.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Привет слушателям неформатного радио.
2: Представляем вам песню «Многополосно» из нашего нового альбома «Код осени».
1: Ваши ласты Колумба.
3: 17-й трек первой пластинки «Ништяки», город Щекино, группа «Ласты Колумба», «Многополосно». Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

когда загораются свечи над темным февральским столом. Ты руки кладешь мне на плечи, сомнения покрыв

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, здравствуйте, друзья. Здравствуйте, дорогие мои. 21.01 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Сегодня среда, это значит, что сегодня очередной неформатный миксер в эфире. Приветствую всех, кто находится у радиоприемников. Приветствую всех, кто слушает нас в онлайне. Вот, с теми, кто на стриме, я уже лапкой помахал, поздоровался. Вот, на стриме народу куча сидит, смотрят. Вот, в Дискорде смотрю, до эфира ребята уже начали между собой общаться. Вот, привет, Гизма, привет, Стрела Морфе. Не буду я вас больше алкоголиками называть, ладно? Вы будете у меня нижегородские трезвенники. Вот, два таких нижегородских трезвенника, которые обещали мне ведро соплей, а загрузили всего одну песенку. Вот. Привет, Алекс, своя компания. Привет, Сашка, привет, Светка. Кто там у нас еще в Дискорде висит? Вроде со всеми поздоровался. Ну, давайте еще вот кто на стриме у нас. Серега Белянин, привет. Здравствуй, дорогой Антоха, здравствуй. Серега Башмаков, еще раз привет. Макс Перевезенцев, еще раз привет. Лена Гальчук, здравствуй. Катюха, здравствуй. Женя, здравствуй. Душка Душков, привет. Вот, все, я прекращаю, а то это не закончится никогда. Итак, друзья, как с нами общаться? Во-первых, у нас есть Дискорд, ссылочка на наш Дискорд есть, во-первых, на нашем сайте Неформатное радио в разделе Неформатный миксер, там есть эта ссылочка. Во-вторых, есть у нас эта ссылочка в эфирной теме, в группе во ВКонтакте. Вот, там ссылочка есть. Нечеловеческое животное, Настя, привет, привет тебе. Соня Манава, привет. Когда уже будет приложение, меня спрашивают. Ребят, вчера или позавчера, я уже путаюсь. Отправил уже техзадание ребятам, как бы уже все, уже начали работать. Вот, теперь все зависит от программистов. Скоро все будет. Вот. И кому лень, я никак не договорю, говорилку стандартную. Кому лень регистрироваться в Дискорде, можете общаться с нами в комментариях к стриму. Не к эфирной теме, а к стриму. У нас что во ВКонтакте в группе идет стрим, что в Ютубе на нашем канале Неформатное радио тоже идет стрим. Вот, в комментариях к стриму пишите. Мне эти надписи видно. Вот, вчера был коротенький эфирчик. Коротенький, должна была быть у нас длинная программа, но перенесли ее на неделю. Поэтому я вышел просто, чтобы огласить результаты. Давайте я их повторю. Финал, то есть сегодня у нас прошли группы 91PA, Аманава и, по-моему, Сети, да, The Nets. Вот. И, собственно, что вот у нас висит на стриме, вот эта альтернативная голосилка, группа 91PA получает на баланс 3000 неформатных рублей, потому что 1500 накидали, умножаю на 2 и беру в трек недели трек. Так, Roll Baby Roll умножаю на 2, им 600 на баланс, и в трек дня забираю тоже трек. Вот, все, рассказал дела минувших дней. Юра Ткачев, здравствуй, дорогой, привет тебе. Вот, включаю новую альтернативную голосовалку. Напомню, для чего она нужна. Она никак не влияет абсолютно на результаты фестиваля. Это чисто наши радийные призы, да, посмотрим, кто там сколько накидает. И, соответственно, все средства, это голосовалка рублем, они будут зачислены музыкантам на баланс и будут умножены на 2. Умножены на 2 будут. Поэтому, как бы, музыканты, кто у нас присутствует, кто планирует дальше продвигаться, вот вам сейчас хороший способ пополнить свой баланс, понимаешь? Пополнить свой баланс и умножить всю эту цифру. Вот, Дима Дмитриев, привет. Не слушал я еще. Я еще не слушал твои треки. Я вот только буквально влетел в студию, приготовился к эфиру, сбегал, помылся, потому что я весь в дубовой щепе был. Я приехал как Дед Мороз, как черт знает что, пахну дровами прям, вот, реально. Вот, теперь пахну вкусным мылом. Советским. Знаете, как называется? Для дам и господ. Для дам и господ. Вот, ладушки, ребят, давайте начинать. Итак, финал. Финальная битва. Не финал финала, а финальная битва, да? Сейчас мы будем выбирать музыкантов, которые будут уже играть живьем на фестивале в самом финале. Вроде я ничего не путаю, да, Ванька? Но если я что-то напутал, поправь меня. Ну, мне так кажется. Мы каждый год проводим, я каждый день путаюсь вот в этих всех вот в четвертях, в полуфиналах. Потому что бестолков с детства я. С детства я бестолков. Вот. Давайте начинать. Итак, первый по списку, но не по значению. Ребята, которые мне, кстати, в прошлый раз очень понравились, они у нас уже на сайте появились. Вот. И... новая песенка от них, группа Red Heist. Так, сейчас я, кстати, найду, где у меня сопроводилки. Вот же они, Город Москва. Трек называется Sharpen Edge. Это что, акульи яйца? А, нет, экс. Яйца экс. А это что ж такое? Ну-ка, переведите мне кто-нибудь по-быстрому. Sharpen Edge. Red Heist позиционирует себя как группа, играющая в стиле альтернативный рок, без жанровых предрассудков. Активно свою деятельность ребята начали в 2018 году, хотя инструментальная секция играла вместе еще очень давно, в прошлом, когда «Горел сентябрь» и «Плакал убийца», то есть в 2007-2009 году. Голос Red Heist обрел как раз в 2018 году, когда присоединилась Маша Мор. Кстати, голосина у девки классная. Классная девка, классная голосина. Вот, давайте слушать. Red Heist, Москва, Sharpen Edge. Поехали. Ну, а вы комментируйте, потому что обязательно нужны ваши комментарии, потому что понятно, что все друзья хвалят музыкантов, понятно, что я их выматерю, хошь не хошь, но как бы мнение слушателей им тоже интересно послушать про себя, про свое творчество. Поехали!

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.

Итак, друзья, здравствуйте, 21:11:55. Вот такое красивое системное время. Практически телефон такси 21:11:55. 21:12:02. Вот тоже хороший телефон такси. Друзья, привет, только что у нас отзвучали Red Highs. Очень мне ребята понравились с прошлой песней. Вот эта песня тоже замечательная. Вот, я лишний раз убеждаюсь, что первое впечатление обычно не обманывает. Вот, ребят, молодцы. Так, ну смотрите, что нам народ пишет. Настюха пишет: голос красивый и по музлу, да, чувствую себя на 15 лет моложе. Слышь, Настя, еще на 15 лет моложе ты писать под себя начнешь. Ты давай это, не прибедняйся тоже. Так, Антоха пишет: песня даже лучше предыдущей. Вот. Так, Юлька пишет: привет из солнечного Питера. А, Юльча, ты в Питер перебралась? Молодец, молодец, что там в Питере? Какашка, совсем погода. Так, на ВК задержка меньше трубы на 10 секунд. Я понял. Так, баланс звука на НТО проверьте. Да, у нас будет НТО. Это ребята, которые пишут свои треки исключительно на живых концертах, исключительно на диктофон. Вот, интересный вообще просто способ распространять свою музыку. Так, Стрела Морфея пишет: вот все хорошо, но язык буржуйский, переводить не успеваем. Что-то напоминает такую старую, в хорошем смысле, классику годов 80-х и 90-х. Саунд похож, приятно. Слушайте, ребят, а че вы так все вот уперлись в эти 80-е и 90-е? По мне, так очень даже неплохо они звучат. В 80-х, 90-х я таких песен не помню. Я, конечно, понимаю, что я моложе всех вас и в те года еще даже не жил. Вот, но я не помню, чтоб такое пели в 80-х и 90-х. Были там у Светки Соколовой день рождения, и вот такая вот параша была. Да. Не, она тоже была интересная музыка в то время. Я не скажу, что прям все было говно, но такой музыки я не слышал. Вот. Какие-то мастодонты, которые, ну так они сейчас так же звучат, что вот они в 90-е звучали, они сейчас звучат ровно столько же и хорошо, и так же точно, прям, у них ничего не поменялось, да, вот эти все, AC/DC, Scorpions, вот, они как тогда пели, они, причем Скорпы, они все то же самое херачат, они даже ничего нового не выпустили с тех лет. Поэтому вот этот отсыл к 80-м, 90-м мне непонятен. Нет, я не то, что я там сейчас впрягаюсь за Red Highs, но мне непонятен. Для меня вполне себе неплохо звучит. Мне, если вот по ощущениям сравнивать, да, с кем-то, есть у нас замечательная группа Redberries из Обнинска, наши неформатные ребята. Вот в один ряд могу поставить. И голосина классный, и музло драйвовое. Вот, ладно. Так, что там, вот пермики пишут: красиво так сыграно, зачет. Так, что там еще у нас? Сейчас. Вот, Димка Штейнгауэр нашел, пишет: шаломушки, шалом и тебе, православный. Так, пишет тут Движ. Вот, Стрела Морфея пишет: прикольный музон. Так, ну дальше уже архивы записи обсуждают. Так, что еще у нас? Настюха пишет: помню, пели такое в 60-е. Гагарин под такое типа взлетал. Под такое взлетал Гагарин? Ты это помнишь? Блядь, я выматерился в эфир. Единороссы, привет! Не закрывайте оставшиеся три вышки. Вот, Гагарин под такое взлетел. Махнул рукой, да, сказал: поехали, махнул рукой. У меня мама 57-го года. Настюха, если ты помнишь, подо что взлетал Гагарин, значит, как минимум ты моя бабушка. Ты моя бабушка. Вот, что-то тебя сегодня старит, смотри. То пишет: на 15 лет себя моложе чувствую, а то Гагарин под такое взлетел. Прекращай жрать эти грибы, я понял. Я понял, в чем дело. Ты перестала есть мясо, тебя просто таращит. Петруха, здравствуй, здравствуй, дорогой, привет, Одесса. Вот, слушай, Петруха, ты зашел прям и вот скажи мне, на твой взгляд, та песня, которая играла только что, Гагарин под нее взлетал? Под нее ли взлетал Гагарин? Вот, ладно, поехали дальше. Поехали дальше, далее у нас группа НТО. Мне кажется, что это та же самая песня.
Вот, в скобочках написано live. Но я вам сразу скажу, сейчас, скорее всего, будет прям вот... Полетит кровь из ушей брызгами. Вот, вместе с кусочками мозга. Потому что в прошлый раз мне очень не понравился звук. Вот, я не знаю, насколько классно играет группа. Я в прошлый раз так и не смог составить представление об этой группе, потому что я нихера не услышал. Вот, думаю, что сейчас будет то же самое. Но я зачитаю, я зачитаю. Группа НТО. Трек называется «Убегаю». НТО — это рок-группа из города Ожерелье. Играем тяжелую независимую музыку с честными и бескомпромиссными текстами. По-настоящему почувствовать всю атмосферу мощной подачи нашей лирики и музыки вы сможете только на наших живых выступлениях. Вот, то есть чуваки, они априори не хотят писать студийные треки. Говорят, хотите послушать, приходите на концерт. Ну, та еще политика, но, наверное, тоже имеет место быть. Итак, НТО, «Убегаю», Ожерелье, поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21-21-40 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Я сейчас за эфиром на стриме очень громко и много ругался матом. Оказывается, вот, смотрите, я зря уже сегодня, не вчера, а в прошлый раз, да, я не зря обидел ребят, не зря вчера, прям вот в прошлый раз я их обидел, и они молодцы, они постарались и сделали, да, я понимаю, что не студийный вариант, но хоть слушабельно, хоть стало слышно что-то, вот, понятно, что с пульта, но все равно молодцы, постарались, то есть, я прихожу к выводу, что чем больше музыкантов ругаешь матом, чем больше их, понимаешь, хаешь, тыкаешь, бьешь мордой об клавиатуру, тем у них больше появляется стимула работать над собой. Вот, у ребят появилась первая почти студийная запись. За это уже им огромное спасибо. Вот, давайте буду читать комментарии. Так, вот Антоха пишет: гораздо лучше, чем в прошлый раз, но как-то монотонно. Монотонно. Так, Одесса пишет: да, хотелось бы каких-то переходов в теме, похоже на джем, когда так ровно. У меня музыканты на репетиции джемят, а я тексты пробую свои в это вставлять. Вот. Что там еще? Серега пишет: почистили от шума просто. Не-не-не, это они прям записали. Они прям записали. Слышно, что в пульт писали. Но все равно это лучше, чем было то, что в прошлый раз. Прям в прошлый раз была какашка полная. Честное слово. Так. Что там еще у нас? Выяснили мы, что под рок от космодрома музыки не было. Не было. Так вот, Одесса пишет, что Гагарин взлетал под Нирвану все-таки. Так, что там? Нечеловеческое животное пишут: уже не диктофон, возможно, на один микрофон в гараже, где репут. Не, ну сейчас уже не надо чморить, Ребят, молодцы, они постарались. Это все равно, как вам сказать? Но чувствуется, что ребятам стало стыдно, и им все-таки не пофиг на свое творчество. Вот я же тогда их обматерил и говорю: ну до какой степени вам плевать вообще на то, что вы делаете? Просто с таким качеством поганым вышли в прошлый раз. И вот они показали, что им не плевать. Они что успели, то сделали. Потому что, реально свести песню они бы даже в студии не успели бы за такое короткое время. Молодцы, тут хвалю. А тут молодцы. Так, что там еще у нас? Пишет, тут установил радиоцент в PC-радио, почему-то эфир поставил. Слушай, в радиоценте там стабильно, но там иногда реклама лазит. Знаешь, я чем слушаю? Я тебе сейчас скажу, чем я слушаю. У меня... мне только понять, как это хреновина... Где... Знаешь как? Она прям так называется. Интернет-радио программка для андроида. Прямо она называется интернет-радио. Ну-ка, где тут о программе? Вот она у меня стабильно пашет. Но почему-то нет тут ничего о программе. Вот, тут, во-первых, все наши каналы есть в этой программке. Давайте я вам покажу сейчас ее значок. Крупную камеру. Она выглядит как такая кнопочка с буковкой play. Вот рядом с этим... ТикТоком. Вот. Между Телеграмом и ТикТоком. Вот такая хреновина. И там все наши каналы есть. Все четыре. Вот. И она у меня работает стабильно. Я с ней по всей области катаюсь. Она пашет. Так. Что там еще у нас? Стрела Морфея, Нижний Новгород. Пишут: точно, Ливка. Но весьма хорошая. Тяжеленькая. Жаль, что не смогли уловить в связи с этим настоящий смысл песни. Однако драйвово, прям встать и хайером трясти охота. Ну или лысиной махать. Выпьем, господа, только когда... Серега, я сейчас тебе ссылочку не кину. Ну как я тебе кину ссылочку? Я не знаю, это же ее надо как-то найти. Поищи прям в Google, в этом, в Play Market. Прям набери интернет-радио. Вот, и найдешь. Так, что у нас еще? А, ну все, как бы все вроде комментарии. Ну-ка смотрю сейчас вот здесь у нас в чате еще. Вот Петруха на Аимпе слушает. Кстати, да, Аимп тоже хорошо. Аимп тоже хорошо работает. Вот, в принципе, да, у нас же есть ссылка прямая на стрим. Если ты с компьютера слушаешь, то просто в любой Winamp, в Аимп, Jet Audio, да, обычный Windows Media Player, туда эту ссылку прям закидываешь, он начинает играть. Самый лучший вариант. Вот, ладушки, поехали дальше. Интео, молодцы, молодцы. Да, я вас уже похвалил. Вот то, что было в прошлый раз, совсем лучше стало. Но монотонность, да, я давай уже все-таки скажу. Вот то, что ребята перечислили. Монотонность все-таки присутствует, но тут, как сказать, понятно, что вы в начале пути где-то еще, прям в самом начале, придет все с опытом. Хотелось бы как-то вот, знаете, каких-то вот этих разрывов конечностей, да, чтобы голова отрывалась от тела, там, чтобы из руки хлестала кровь, чтобы там время от времени происходил какой-то взрыв в песне. А так у вас получается, вы как в начале начали ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду, и вот она всю-всю песню тын-тын-тын-тын-тын монотонно херачит. Это на концерте, может быть, на живом оно и хорошо, но когда человек слушает радио, запись, там, ну что угодно, визуальной связи с музыкантом нету, и монотонность начинает напрягать. Вот, поэтому, когда будете писать уже в качестве, уже не с пульта, а именно будете писать альбом, вот про эту штуку не забывайте, пожалуйста, старайтесь избегать монотонности, потому что монотонность — это убийство, просто убийство для любой песни. Вот, и человек, который послушает первую песню в альбоме, услышит там ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду, 5 минут одно и то же, ду-ду-ду-ду-ду, он даже не дослушает до конца, он перемотает на следующей песне опять то же самое, и он просто мимо вашего альбома пройдет. Вот, поэтому старайтесь избегать, это самая страшная ошибка. Так, Макс пишет, Макс Перевезенцев, ждем тебя на концерте НТО 30 апреля, будем разносить очередную пердильню, вот, да, разносить, а чё бы нет-то, да? Так, зачем возвращаться, если можно неформатку слушать через Урл на андроиде? Ну, Антох, все, каждый, как тебе сказать, через Урл слушать на андроиде не очень удобно, наверное, потому что я не нашел, как это делать на своем андроиде, мне пришлось ставить AIMP. Вот, а потом вот у нас просто ребята ко мне постучались, говорят, вот мы выпускаем программу, не хотите ли вы поучаствовать, там заплатите денежков. Я говорю, ребят, никому я ничего платить не буду, мы и так во всех этих Android-программах радио присутствуем. Я говорю, если хотите, вот добавляйте, я буду сам вашей программой пользоваться, если она хорошая. Вот так мы поговорили, они нас добавили. Ну и, собственно, вот я пока пользуюсь, но скоро у нас будет свое приложение, и нам уже не надо будет ничего мучить. Не, Денис, она без про, просто интернет-радио, без всякой про. Денег не просит. Так, ладушки, поехали дальше. Дальше у нас что? Пишут, забавно, радио сейчас раньше Ютуба. Намного раньше Ютуба, потому что Ютуб банят, они же показывают неразрешенный контент. Как вы думаете, заблочат YouTube или нет? Как вы думаете? Ладно, поехали дальше. Далее у нас группа Last Piranhas, город Москва. Трек называется «Маргинальный элемент». К сожалению, мы эту песню уже слышали. Вот я почему говорю «к сожалению», потому что, ну, как бы хотелось что-то следующее услышать у группы. Что-то следующее. Вот, а так как трек «Маргинальный элемент» у нас еще висел и в треках дня, то есть я-то его вообще наслушался. Вот, я думал, ребята прям раз и еще одну песенку добавить. Тем более у них уже как бы вот такие пейсы, они уже давно присутствуют на сцене, я так понимаю. Я думаю, у них есть еще песен, но почему-то с той же песней. Ладно, читаю сопроводиловку. Панк-супергруппа из Москвы, созданная участниками Daylight, Скаты и других. Играет в стиле Ramones, The Stooges и прочее. Ничего сложнее, включая песни соло, у группы пока не получается. Вот, ставим, слушаем. Last Piranhas, «Маргинальный элемент», Москва, поехали, а я пока выпью.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, здравствуйте. Я тут жую шоколадку, поэтому немножечко буду чавкать в микрофон. Не обижайтесь, пожалуйста. 21:33. Вот такое красивое системное время. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Вот, у нас Аленка нарисовалась, пишет: всем привет. Драйвово, в прошлый раз что-то другое было. Да вот то же самое было, в том-то и дело. В том-то и дело, что был тот же самый трек. Вот, и я прям расстроился. Вот, все ребята постарались, другие треки прислали. А вот Last Piranhas то же самое. Ну, ладно, может нету просто. Сереге Гизмо я тут начал отвечать на стриме, а потом вспомнил, что он стрим не смотрит. Вот, ну давайте мы сейчас сперва про Last Piranhas, вот, а потом я тебе отвечу на все интересующие тебя вопросы. Да какой другой? Другой разве был трек, Вань? Мне кажется, это ты был, потому что... А, или у нас треки дня был, подожди, я тебе сейчас скажу. Чё я буду тут голословить? Давай мы откроем. Это у нас был, по-моему, первый Revolution, да? Да, мой район был. Да, извините. Извините меня, Last Piranhas. Он, видимо, был в треке дня. Я понял. Вот этот антисоциальный элемент был у нас в треке дня. Висел, потому что я же им пообещал. Трек дня. Вот, я решил, что он и был в прошлом эфире. Вот, все. Извините меня, Last Piranhas. Я был неправ, каюсь, без толков. С детства без толков. Ольча, привет. Привет, Ольча. Так, ну давайте вернемся к Last Piranhas. Вот Антоха пишет бодренько. Вот все мне говорят, что в прошлый раз был другой. Ну все, я уже покаялся. Все, согласен. $5000 зажали iTunes'ы. iTunes'ы наши Стреле Морфея. Слушайте, ну, молодцы, что я могу сказать. Это показатель. Это ж сколько прослушиваний было тогда? Расскажите мне. Вот. Ладно, что там у нас? А что-то вообще нету комментариев. Что-то вообще комментариев нет по Last Piranhas. Вы как так все прям вот? Все прям. Ну ладно. Ну не хотите обсуждать, как хотите. Вот. Я-то, видите, вначале в самом рассказал, как я на них зол, что они не прислали другой трек. Оказалось, что я был неправ. Поэтому я все... Да, другая была песня. Мы уже выяснили, Дима, что песня была другая. Я уже извинился и сказал, да, я был неправ. Я когда неправ, я всегда это признаю. Я говорю, да, был неправ, извините, простите, засранцы. Ну, я просто объяснил, почему произошла такая накладка в моей голове, потому что они на сайт загрузили другой трек, вот, а я же им обещал трек дня, и они у нас в ротации крутились, по-моему, двое суток, вот, и именно крутился вот этот антисоциальный элемент, вот, и я решил, что они с ним и выступали у нас в первых отборах, вот так. Так, вот Стрела Морфея пишет, все классно звучит, драйвово, но, блин, не хватило чисто нам, чисто вкусовщина. Не обижайтесь. Вот, не обижайтесь. Был трек «Мой район», пишет. Вот, ну, а вот пермики пишут. Интересно, так прилично звучат. И все. А просто не тот трек, вот и не обсуждаем, пишут нам люди. Ну вот так вот, ладно. Короче, я виноват. Я понял. Ладно, голосовалка, все расставит на свои места. Поехали дальше. Группа Скорникс, Москва, они у нас отзвучали уже, по-моему, в треке недели, да? Или в треке... Ну, короче, они уже у нас в ротации. Даже повисели какое-то время. Вот, и читаю сопроводилов.

музыку. Группа, играющая в жанре грув-метал, сочетает в себе тяжелые рифы и блюзовые мотивы, техничные соло, пробивные ударные, агрессивный вокал. Тексты посвящены злободневным темам нашей страны, которые не оставят равнодушными слушателей. Вот, ставим, слушаем. Трек называется «Фобия». Город Москва, группа Скорникс. Поехали. Мне кажется, я что-то опять напутал. Ну, ладно, сделаем вид, что... Если напутал, сделаем вид, что этого не было. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Если сейчас вам в стенку стучатся соседи, то скажите: да, да, вы угадали, мы купили новый перфоратор. Это была группа Скорникс. Вот, и я выяснил, что да, они в треке дня не играли, в треке недели не играли. Вот, у нас другая какая-то группа. Ну, просто их сейчас такой поток через меня валится, я их путаю всех. Вот. Ванька пишет: Скорникс играли с другой песни. Да нет, я не про это. Это я понял, что они с другой песни играли. Я про то, что... А, может, они и в трек недели другой. Короче, все, не путайте меня, блин. Не путайте меня, блин. Я сейчас зайду на сервер просто и посмотрю, что у нас там лежало в папке. В папке с этими. Оно там и лежит до сих пор. Сейчас я быстро, понимаешь, тут наведу порядок. Вот у меня есть папочка Вик, шрамы. А, это группа 12 там играет. Не, ну кто-то у меня до этого играл там. Кто-то у меня там до этого играл. Вот, ладно, кстати, заодно надо обновить. Вот, Лавринова грохнуть. А то он нам Соловьев уже 2 дня поет. Так, все. Итак, давайте буду читать комментарии. Давайте буду читать комментарии. Сейчас я доберусь, а то у нас тут просто между обсуждениями песни еще и свои обсуждения у ребят. Так, вот. Так, это не то. А, все, здесь в Дискорде. Вот, Перм пишет: люблю такую музыку иногда послушать, но эти ребята как-то не зашли. Вот, пишет нам Витос. А так, Антоха пишет: вот, весьма-весьма. Петруха написал: мясо, все как положено. Под такую музыку хорошо пазлы собирать. По такую музыку хорошо биться мордой об клавиатуру. Вот, когда пишешь бывшему. Это девочкам на заметку. Так, Антоха пишет: кардан местами просто писец. Просто писец. Ну, а что, как кардан, он так и должен звучать. И все, и нет особо больше комментариев. Ребят, ну, да, давайте я хоть что-нибудь вас похвалю куда-нибудь, потому что я не знаю, как-то прям играли в треке. А, вот Аленка пишет: играли они в треке недели. Ну, значит, в прошлом треке недели они играли. Ну, потому что у меня Скормикс, у меня прям вот крутится в голове, что они у нас были. И, короче, ну, играли. Молодцы, хорошо. Хорошо. Так, что хотел сказать. Молодцы, Скорникс, потому что... Ну, вообще, я такую музыку, честно сказать, не люблю. Не люблю, не буду врать, не буду лукавить. Но вот обычно у меня такая музыка вызывает прям резко негативное восприятие. А тут нет, нормально, хорошо прошло. Единственное, наверное, вот для меня, лично для меня был, наверное, лишним вот этот экстрим-вокал. А с другой стороны, а как под это еще, как под эту музыку еще рыгать, да? Ну, в принципе, наверное, в рамках жанра очень даже ничего. Вот, не обижайтесь, ребят, вообще обидеть ничем не хочу. Ну, просто не моя, ну, не люблю я это. Я не знаю, что про нее сказать. Хорошо, что про нее сказать, плохо. Вот, спрашивают меня, когда в Москве будет концерт. Ребят, Серега, я тебе начал рассказывать, но потом вспомнил, что ты не смотришь стрим. Я за эфиром хотел тебе рассказать. Ну, давай уже эфирного времени чуть потратим. Я сейчас концертов своих в ближайшее время не планирую. Я когда в Москве играю, почему-то... Кого я жду, никто не приходит. Кого не жду, приходит. Ну, народ приходит всегда, но вот кого жду, почему-то никого вечно нету. Вот, какие-то все очень занятые. Наверное, я так подозреваю, где-нибудь во второй половине лета я в Москву забреду. Может быть, даже если Ванька меня позовет, в Life Stars сыграю. Может быть, но, опять же, не факт. Вот, но планирую где-то вот конец июля-август, потому что сейчас очень я плотно занят работой с неформаткой. Сейчас идет... Мы же обновили серваки все. Вот, сейчас идет обновление сайта. 90% я там сам все делаю, потому что денег насобирали мало. Я, ну, не могу сейчас просто нанять. Я нанял ребят, конечно, программистов, но они делают там прям вот именно то, что я сам не могу сделать. Ну, у меня знаний просто тупо не хватает. Поэтому я сейчас сам ковыряюсь по ночам. Я вот днем работаю на стройке, ночью прихожу и до 3-4 утра сижу, ковыряюсь с новым сайтом. Но работа идет. Планирую недельки за две уложиться. Вот, поэтому сейчас никак. И я, если начну какую-то концертную деятельность, то вот ближе к концу лета. Вот, скорее всего, август. Поэтому, если в Москву... Ну, я куда бы ни собрался, я вот в Воронеж, наверное, еще раз сгоняю, в Москву сгоняю. Хочу на северо-запад прокатиться, там уже давно меня зовут, ждут, поиграл, чтобы... В группе Зухер и компания все это будет, поэтому, ну, подпишись, поставь галочку, и когда выскочит какая-то новость, ты увидишь. Вот. Все. Все рассказал. Поехали дальше. Поехали дальше. Далее у нас группа Бейтман. Байтман, город Москва. Вот они с тем же треком. Я ржал, я помню, когда объявлял этот трек, я смеялся. «Ем с ножа» он называется. Вот, про себя немного написали. Бейтман, трэп-метал проект из Москвы. Злая музыка на злые темы. Вот, ставим, слушаем, поехали. «Ем с ножа», Бейтман.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21.50 на моих зеленых системных. 51 уже. Вот, Соня у нас нарисовалась в Дискорде, пишет, вспомнился, блин, пролисталась. Вспомнился Резнер. Резнер, Соня, я не знаю про что, про кого ты, с чем его едят. Да, я отсталое существо, поэтому мне, ну, думаю, слушатели тебя поняли. Так, спрашивают, вот реально ли сделать так, чтобы ансамбли на сайт Неформатки свой материал во флаке загружали, или это гемор? Слушай, как тебе сказать, почему MP3? Потому что он более сильно сжимается, это экономит место на сервере. Я подумаю про флаг, но, скорее всего, нет. Просто, ну, это дополнительный геморрой. Давай сделаем так. Я подумаю про флаг, но только когда мы уже доделаем все. Вот все мы доделаем, все будет работать, чики-пуки. И тогда я уже подумаю про флаг. Но, скорее всего, нет, потому что это... Хотя, а что нет-то? Он примерно такой же, наверное, как MP3, да, по... У него степень сжатия примерно такая же, у него качество просто чуть лучше. Ну, подумаем. Просто, как тебе объяснить, ни разу, вот за 18 лет неформатки, да, кстати, 9 мая 18 лет нам исполняется, и ты первый человек за 18 лет, который попросил, чтобы флаг грузили. Это не настолько востребовано, чтобы тратить на это нервы и силы, но когда будет посвободнее, почему бы нет, наверное, реализуем. Так, есть ли каналы вышки замутить в Китае? А как там их замутишь? Как? Ну, это нужен какой-то китаец. Потом у них же все еще строже, чем у нас с этими делами. Ты что, там, у нас-то сейчас это, как тебе сказать, ну, она не пиратка. Просто ребята официально, они крутят Радио России, Маяк, ну, вот эти вот госканалы, и у них там есть возможность еще и неформатку ретранслировать. Вот у нас было раньше 5 вышек, а потом после эфира с Найком Борзовым у нас осталось 3 вышки. Они туда рекламу свою пихают. Я с этого ничего не имею, но как бы мне хорошо, там FM работает, и пусть он работает. Вот, а в Китае с этим еще сложнее. В Нижнем Новгороде вот ребята сейчас мне писали, ну как, не сейчас, уже, наверное, полгода назад, хотел парнишка нас тоже ретранслировать в FM, но что-то он пропал, видно, не вышло у него. Сейчас это очень сложно. Я в свое время, когда задумывался по вопросу своего FM, ну, официального, официозного, да, вот, мне выкатили 4,5 миллиона сумму, и не факт, что оно еще сработает, потому что, во-первых, частот радио нет свободных, потом лицензирование, т.д. и т.п. Вот, и я в свое время болел FM-ом, я переживал, а сейчас я успокоился, ну как, не сейчас, я успокоился лет 5-6 назад, если даже не раньше, а потому что у нас слушатели сейчас... Ну, 800 тысяч, миллион, 1,5 миллиона подключений в сутки, это прям вот выше крыши, ну какая FM-станция, это люди, которые целенаправленно тебя слушают, а не потому, что им больше слушать нечего, это здорово, а потом опять же появится FM, появится лицензия, придет страшный дядька из ФСБ и скажет, так, вот, мы у тебя лицензию отбираем. А бабки вбуханы, а лицензию могут отобрать за что? Вот тебе скажут, иди пропаганду «Единой России» устраивай. А вы же знаете, как я не люблю все вот это. У меня же на неформатке политики вообще нету. Вообще, вот что, сейчас что в мире происходит, а у нас все мирно, спокойно и тихо. И, кстати, большое вам, друзья, спасибо за это. Я каждый эфир сейчас говорю, вот у нас Петруха одессит. Прям вот мы сейчас сидим, улыбаемся, и даже нет у нас мысли о том, чтобы ругаться. А если у меня будет FM с лицензией, это у нас значит все. У нас появится обязательно свой тут чувак в фуражке будет нас слушать. Я же почему серверы в Германию перенес? Они раньше в России были, потому что меня пытались принудить. Вот. Появится лицензия, значит, появится какой-нибудь Соловьев у нас обязательно тут, который будет. И мы превратимся в какашку. Поэтому я сейчас FM вообще не хочу. Вот есть люди, которые ретранслируют, и слава им Богу, пусть дай им Бог здоровья, у меня прям желания нет жуткого на это дело, ну его нахрен. Так, что там? Дениска у нас Шишканов нарисовался. Привет! Пишет: добрый вечер всем, привет! Матом ругаться на FM нельзя. Я сейчас не ругаюсь матом, заметь, в эфире. Я на стриме матерюсь, да. А в эфире не ругаюсь, потому что там ходит злобный единорос и чувакам пальцем грозит, говорит: мы вас позакрываем к чертовой матери. Вот, так. Что, Резнер — это Нин. Нин. Так, трек прикольный про нож, пишут. Что там еще у нас? Трек атмосферный, вокал прям зашел, эффекты классные, но чем-то напомнил рэпчик. И по стилистике такой современный дискач, но драйвово. Так, Серега пишет: у меня низкие в ушах прям качали. Соня пишет: я про Nine Inch Nails прописала, не поздоровалась раньше, так как что-то глючило. Бывает? Бывает, меня тоже периодически глючит. Так, официальный FM будут жестко цензурить. Да, да, да, я поэтому от него... Даже не то, что цензурить, там, как бы, цензура, понятно, мы можем стать приличными, можем не ругаться матом, как бы, но я сейчас и не ругаюсь, я на стриме матерюсь, да. Вот, но когда я включаю микрофон и говорю в эфир, я уже матом не ругаюсь, я уже контролирую свои... Как бы мне это не сложно. Цензуру я бы пережил, но я понимаю, что я не переживу, когда нам начнут навязывать. Когда нам начнут навязывать политику партии и говорить, что нам надо, а что нам не надо. А нам это совсем не надо. Поэтому нафиг, нафиг, нафиг. Так, вот Олежек пишет, что: Петруха, братка, я с тобой. Это мой метальный человечек. Благодаря ему мы живы. Вот. Вот так вот. Так, трек прикольный. А, это я уже прочитал. Ну и, собственно, все. Все, больше комментариев не было. Больше комментариев не было. Поехали дальше, что ли? Поехали, что ли, дальше. А дальше у нас группа The Nets. Трек Come On. Да, вот это другое, другое. И тоже у них очень длинная сопроводиловка. Написано: The Nets — это московская гаражная группа. Вот так вот. Поехали, ставим, слушаем московскую гаражную группу с треком Come On. Собственно, понеслась.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22.01. Только что у нас отзвучала группа The Nets. И прям тут, смотрите, посыпалась прям Нирвана. Нирвана. Вот Ольча пишет, это что-то нам поближе, точнее, Crisis Dance немного. Так, Антоха пишет Нирвана, Серега Огнев пишет молодые Offspring практически. Так, Денис Шестаков, привет, пишет всем привет, сегодня не формат не мой, я не говорю, что плохая музыка, я ее не понимаю. Денис, ну, всем не угодишь, поэтому, ну, сегодня у нас последнее голосование на финал Революшена, вот, и всю неделю будем голосить и посмотрим, кто у нас будет играть уже в финале на сцене. Все как положено. Так, Матвей пишет, если дальше пройдем, будет трек на русском. Вот так вот. Ты нам условия, Матвей. Матвей нам поставил условия. Вот, ну что с тобой делать? Ну, бейтесь за... Я всем желаю удачи, потому что прям... Я вообще радуюсь за музыкантов. Любая движуха. Ну, сейчас так сложно стало быть музыкантом, честное слово. Развелось очень много говногрупп, которые отбивают у людей охоту слушать музыку. Поэтому, когда что-то стоящее появляется, прям хочется их как-то поддерживать. Вот, смотрите, пишут нам ребята. На русском это была русская Нирвана. По музыке очень понравилось. Братцы, сделайте эту песню на русском, и я буду ваш фанат. Так вот, Олежек пишет, сделайте этот трек на русском, офигенная песня. Вот, Матвей пишет, просили в чате на русском трек. Дима Штейнгауэр пишет, Нирвана, Rape Me, прям вылитая. Вот у нас есть на неформатке, я же слушаю ее, когда работаю, и когда не работаю, тоже слушаю, и когда я не хочу ее слушать, я ее тоже слушаю. Я вынужден слушать, блин, треки все на неформатке. У нас есть прям вот Rape Me, прям вот там вплоть, там все интонации, да-да-да-да-да-да-да-да. Вот, и они прям даже это не скрывают. Но там, по-моему, что-то про картошку песня какая-то, я не помню. Вот, Петруха пишет, да, вот именно под эту песню Гагарин и взлетал. Именно под эту Гагарин взлетал. Наверное, соглашусь, да. Почему бы и нет? Вот. Ваня пишет, трек очень кайфовый, ну и, собственно, все, вроде все комментарии зачитал касаемо The Nets. Вот, прошлому треку Дима вот отписал, это у нас Бэтмен были, да? А, нет, да, были Бэтмен, вот, Дима написал, развития не хватило, сама тема цепляет, это вот про прошлый трек. Не про The Nets. Но он так долго писал, что я не успел зачитать. Мы уже начали другую песню слушать. Вот, Олежек пишет, вырос я на Нирване, поэтому очень полюбил этот трек, жду на русском. Слушай, ну а как ты, блин, Нирвану-то слушал? Вот объясни мне. Ты такой фанат Нирваны, а ты любишь Нирвану. Ну и чё б тебе не послушать чуваков наших русских, которые неплохо поют, кстати, на английском. Меня ухо не режет, кстати. Вот я обычно не люблю русских чуваков, которые поют по-английски. Здесь мне вот не резало ухо. Они, значит, достойно. Значит, достойно все. Так вот, как все, а мы так. А вы тут писали мне про что? А, вот. Почему опять англоязычный, я не успеваю переводить. Да, драйвово, да, качает, но минус, не понимаю, о чем речь. Нирваны отголоски. Я просто думал, что тут про котиков. Вот вы тоже писали. И у меня как-то мышкой крутишь, а раз и много. У меня сейчас очень маленькое окошечко вот этого Discord, потому что у меня все на одном мониторе. Мне сейчас очень неудобно. А третий мне некуда монитор поставить. Вот, раньше я был с тремя мониторами. Помните, я так вольготно сидел. У меня тут были одни комментарии, тут другие, здесь эфирная прога, там стрим, и у меня все было разложено, я все видел, мне было хорошо. А сейчас у меня все сжато в маленькие окошки, упихано на один монитор. Вот, тут сопроводиловки, тут эфирная прога, и все, и места-то нет совсем. Поэтому не обижайтесь, если я проскакиваю как чьи-то комментарии, не читаю, это не со зла, просто, ну, видимо, пролистываю. Так, ладно, ну и, собственно, все. Мы должны сделать Запад, никакой... Черти вы бестолковые. Как вы... Ладно, давайте я не буду на эту тему рассуждать, а то у меня начнутся кидать тухлые... Ребят, делайте музыку. Не надо никаких вот этих гонок. Сделать Запад, сделать Европу, всех сделать. Делайте свое. Делайте свое. Старайтесь делать качественно. Не получается делать качественно, хотя бы просто делайте. И не останавливайтесь, и все будет хорошо. Ребят, все беды в музыке от того, что кто-то пытается что-то из себя изображать. Будьте самими собой. Будете сами собой. И у каждого музыканта есть свои 2-3 миллиона фанатов, просто они еще сами об этом не знают. Вот тут услышали случайно, тут услышали случайно. Вот сегодня, видите, у группы The Nets раз-раз-раз и 2-3 фаната появились. А что? И вот так вот потихонечку они набираются. Только так. Когда вы начинаете лебезить и строить из себя то, чем вы не являетесь, вы превращаетесь в клоунов, потому что рано или поздно все это всплывает, и потом самим же вам будет неприятно. Поэтому давайте только свое, только сами. И только то, что душа радуется. Вот своя душа, если радуется, тогда делайте. Вот. Ладно, ставь планшет так удобнее. Да блин. А где ты, блин, раньше был? Где ты раньше-то был? У меня же планшет есть. Но сегодня-то я уже не поставлю. Да, и вот сюда он влезет, как раз у меня 7-дюймовый есть. У меня 10-дюймовый планшетник отобрал тесть. Все. Сперва взял типа ютубчик посмотреть, ну и он там прижился, все. Он там остался, ну думаю, хрен с ним. А у меня этот планшет был заточен под беспроводные пульты. То есть я с ним обычно, ну, работал на пультах, на беспроводных. Вот, пришлось отдать. Ну, хрен с ним, думаю, ладно. Вот, а сейчас у меня остался семерочка. Ну, в принципе, да, вот сюда поставить его, дискордик туда как раз вместится. Здесь освободится место. Но все равно мало. Все равно лучше монитор еще один. Ладно, поехали дальше. Дальше у нас 91 PA. Город Москва, группа образовалась в 96-м году. Изначально коллектив был в экспериментальном составе: бас, ритм, бас-драйв, барабаны, вокал. Заметьте, было 4 человека, 2 баса, барабаны и вокал. А, или 3 человека, да? Сегодня остался один бас и барабас. При живом звуке трудно поверить, что такой плотный саунд идет всего от одного инструмента. А в музыке 91PA есть блюз, фанк, хардкор, нью метал, суммарно... Можно жанр обозначить диско нью метал. Вот, ребят, от себя хочу сказать, что скоро они выйдут у нас на лейбле. И тот трек, который мы сегодня будем слушать, мне его как раз Димка скинул, по-моему, вчера вечером, но я его еще не успел послушать. Поэтому сейчас я его буду вместе с вами слушать первый раз в жизни. Его еще никто не слышал. Так что это вот прям... Это вот прям, как это называется, свежак-свежак. Давайте, я послушаю даже в наушниках. Сейчас я трындеть не буду за эфиром. Стопку-то я, конечно, опрокину, но буду молча слушать. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22:13 уже на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Вот, я сейчас за эфиром не трындел, я слушал трек. Димка, все стало гораздо лучше. Прям гораздо лучше стало. Вкуснее звучит все. Меня устраивает. По качеству звука меня устраивает. Вот. В плане, смотрите, пока звучал у нас трек от 91 PA. Вот, оказывается, друзья, у меня есть кондиционер. Оказывается, целый год. Вот, говорит, год назад мы тебе его подарили. Где адрес? Так я вас год назад спрашивал, есть ли у вас. Вы мне сказали, что он у вас в гараже лежит. Но что вы мне его отдадите, вы мне не написали. Я вам, конечно, бы уже написал бы адрес давно, ё-моё. Честно, я прям первый раз об этом. Не, ну я сейчас, вот я теперь, вот вы меня сегодня знаете, как порадовали? Прям вот до усрачки глубины душевной. Потому что вот здесь сейчас уже прям вот, уже сейчас пекло. Вот, солнышко выходит, и тут прям у меня вообще ад происходит. Поэтому прям вот, вот это вам прям такой спасибос. Так что, ребят, у меня теперь есть кондишн. Я напишу адрес, конечно, но этот, слушайте, а может вам передать будет с кем-то? У меня Серега Вакунчик, он катается с аппаратурой. Он вот сейчас возил по линии Гагариной колонки, он по всей России катается. Давайте, вы не спешите высылать. Вдруг он в Нижний Новгород поедет. Я сейчас узнаю у него, и тогда просто он у вас заберет, да и все. Так, касаемо группы. Вот пишут, трек кайфовый, хард-рок-версия лучше, металл не нужен. Слушай, ну не знаю, мне еще понравилась версия вот этого вот кислотного, ребят, этого же трека есть. Она мне понравилась, но найдет ли она, как сказать, слушателя? Наверное, вот этой версии проще найти слушателя. Так, что там у нас еще? Что там еще у нас есть? Трек очень кайфовый. Так, далее, что там у нас? Нам зашло, хорошо звучит. Дима Штенгауэр пишет, образ шнура возникает по вокалу, вообще зашло, качает. Вот. Так, что там еще у нас? Не, я, Саш, я просто думаю, что если его по почте, он сколько весит, он, наверное, будет стоить, как этот, как крыло от самолета, пересылка. Не, ну, в принципе, пересылку я даже оплачу, ё-моё, ну, потому что, ну, это реально вещь нужная для меня. Так, Одесса пишет, трек хороший был. Вот, Димка пишет, это роковый вариант, есть еще в трех стилях. Ну, вот я слушал вот этот вариант, слушал кислотный. Мне кислотный тоже понравился, как бы он имеет место быть. Но если выбирать именно для публикации, наверное, вот я бы вот этот выбрал. Так, Матвей пишет, хорошо орет, но все, имхо в куплетах не хватает чистоты. Денис Шестаков пишет, приятно, напоминают черный обелиск, но свое делают. Класс. Антоха пишет, для такого голоса нужен более тяжелый музон. Да нет, ну куда там тяжелее, там нормально, нормально все звучит. Так, в целом нормуль. Всю песню голос одинаково перегружен, инструментал динамичный. Так, и Матвейка кинул нам трек на ZNets ссылочку. Матвей, ты продублируй еще в Discord, пожалуйста, может там кто-то. Я к вам, вот сейчас я нажму подписаться, у вас плюс один. Так, кстати, у 91 я подписался еще в тот раз, по ходу дела. Не помню, пьяный был. Так, давай выпьем за Кондей, выпьем обязательно. Так, вот пишет Тема. Очень люблю группу из Братской Беларуси, ТТ-34. Очень напомнила, круто, палец вверх, мужики. Так, подари мне, пожалуйста, ковер сзади тебя. Да сейчас. Во-первых, это не ковер, это одеяло ручной работы. Это мне мамка шила из лоскутков. Ты что, с ума сошел? Как я тебе подарю? Это раз. Во-вторых, он там выполняет вполне нужную функцию. То, что у меня за спиной, это же не для красоты. Это звук глушит. У меня же тут эхо, знаешь, как летало. Я эфиры слушать не мог. Мне в наушниках приходилось сидеть постоянно. А сейчас у меня сзади все заглушено. Вот то, что за вот этим одеялом, за лоскутным, там огромный слой звукопоглощения, и за ковром то же самое. Поэтому там все нужно, это я подарить не могу, ты что? Вот, ладушки, что там, шапку могу подарить? Шапку могу, одеяла нет, что это мне мамка, ты представляешь, сколько она, вот там каждый квадратик, это лоскуток, вот она их сперва сшивала между собой, потом из всего этого собирала одеяло, это просто адский труд, я не знаю, она месяца три, наверное, улепила, ну, я бы точно месяца три бы это шил. Поехали дальше, далее у нас... Группа Аманава, Соня, и трек называется «Иди домой». Домой иди. Третьим будешь? А? Третьим будешь? А? Домой иди. Вот. Аманава уже несколько лет делает российский поп-рок самой высокой пробы. Согласен. Их мини-альбом «Part One» является своеобразной витриной достижений группы. Тут и новые песни, и по-другому звучащие старые. Русскоязычные тексты сменяются английскими. Звук выверен, вокал мелодичен, очень своеобразен и легко узнаваем. Мелодии и аранжировки гипнотизируют и заставляют возвращаться слушателя к песням снова и снова. Вот, «Аманава», город Москва, «Иди домой» называется трек. Поехали, ставим, слушаем. А я этих ребят очень люблю. Они уже давно, кстати, у нас на неформатке, поэтому для меня прям вот... Я просто еще раз скайфну. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22-22-42 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня он уже. Мы сейчас тут с Соней ругались. Ну как ругались? Она со мной не согласна. Ну, я сейчас повторю этот монолог. За эфиром я сказал, что я-то ребят уже давно знаю, да, и вот когда они у нас только появились на неформатке, и вот у них тот период творческий, мне кажется, больше подходит для... Я не говорю, что хуже сегодня треки, да, там, или лучше, нет, я именно говорил про то, что когда вы заявляетесь в какие-то конкурсы, Соня, я не говорю, что те хуже или те лучше, и эти хуже, нет, я не про это. Треки определенно хорошие все, звучат здорово. Я знаю, что у вас есть там большой багаж песен, да, и я их все слышал. И поэтому вот этот трек я, допустим, сейчас слушал на базе того, что я уже про вас знал. Да, что я вас уже люблю заведомо. И этот трек я просто послушал, покайфовал. Но люди, которые вас первый раз сегодня услышали, да, для них несколько по-другому это звучит. А когда подаете заявку там на участие, да, в какие-то, ну, вот какие-то конкурсные вещи, мне кажется, там надо более динамично. И вот как раз те треки, которые вот у вас с того периода, они прям вот, они качают, они реально прям под них скачешь, прыгаешь. Вот, и мне кажется, что просто это было бы более удачное решение, если бы вы на конкурсы присылали, и я не про нас говорю, я не про неформатку, вообще просто, глобально. Куда-то подаете заявки, мне кажется, оттуда надо хотя бы там два трека оттуда, два трека из новых, да, и вот так чередовать, потому что они более кочевые, скажем так, более двигательные. Я не знаю, как это сказать. Вот, Соня пишет, мы изменились, что делать. Знаешь как, я тебе сейчас объясню. Мой, ну, не секрет, да, что мне треки сводит Колка, мой бобруйский друг. Он мне, знаешь, как всегда говорит, мы с ним, вот у нас как песню мы пишем, у нас прям доругань, мы тут узремся все прям, у меня Коляновна ржет постоянно одной, это, говорит, хуже жены у тебя. Вот, он мне, знаешь, как говорит, ты, говорит, я всегда говорю, вот, Коль, ты делаешь вот так, а как я это буду на концертах играть, как я это буду петь? Он мне всегда говорит, на концертах пой и играй как хочешь, ну вот в записи пусть будет так. Вот, и в этом плане я тебе сейчас, я к чему это сказал, да, что понятно, что ты сейчас другая, понятно, что ты лучше, там, хуже в чем-то стала, в чем-то лучше, в чем-то, ну, просто стала другая, да, но именно для конкурса, для затравки, скажем так, да, мне кажется, надо не бросать тот репертуар, потому что он, именно на зрителя он более работает. Вот, вы сейчас кочеве, вы сейчас клеве, ты считаешь. Ну, не знаю. Я не буду спорить. Вот как бы я свое мнение сказал. Я вас по-любому люблю. Свое мнение сказал. Дальше вы уже думаете сами. Так, что пишут? Вот, забавная песня. Забавная песня. И все. И все. Где этот ворох комментариев? Короче, мы просто тут с Соней пообрехали, малеха. Вот, обменялись мнениями, зуботычинами. И, собственно, на этом все комментирование закончилось. Ну и ладно. Ну и ладно. Мы знаем, что вы лучше. Сонька, я за вас болею. Я хочу вас увидеть на финале обязательно. Вот, это мое такое искреннее желание. Вот, ну, будем надеяться, что у вас все получится. Поехали дальше. Далее у нас группа Skiffle, город Москва. Синтез, мелодик, рок и альтернативы, приправленные мастерством музыкантов, энергетикой настоящего рок-н-ролла, а также гранжевым вокалом фронтмена Артема Макарова. Ставим, слушаем. Поехали, Skiffle, вальс.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22:30 на моих зеленых системных. Тут меня за эфиром Ольча подкалывает. Мы тут разговорились. Я на тему того, что куда Мэддог пропал, спрашиваю. Ну, я спросил, я говорю, Артем, забросил Мэддог или параллельно идет два проекта? То есть Скифл и Мэддог. Вот, потому что я помню, раньше он из каждого угла, из каждого утюга играл этот Мэддог, и у меня даже, говорю, поп-песни были любимые, вот, и меня тут Ольчик говорит, ага, какие, говорит, любимые, а какие любимые песни, вот, я говорю, давай, стебайся, конечно, давай рассказывай, я зачитаю, ты мне пиши, я зачитаю, я же всегда всем музыкантам говорю, слышите свой трек, кидайте ссылки на себя, кидайте какие ближайшие мероприятия, всегда же об этом говорю, зачитаю, мне не сложно, а вам польза, вот, и как бы я сейчас не вспомню, конечно же, я не вспомню, как они назывались, да, даже слов не вспомню, ну, во-первых, это давно было, вот, они уже давно пропали, ну, по крайней мере, с моего горизонта. Вот, и, ну, я помню, что мне пара песен нравилась, они у меня даже на сборнике на каком-то были, были, я помню, вот, а потом что-то раз так и кардинально пропали, я поэтому думал, что он забросил вообще Мэддог, а Скифл это новый проект, а видите, параллельно идет, ну, хорошо, вот Ольча пишет, играл Мэддог на Кобейнике 20 февраля, пару раз в год концерты бывают, но... Короче, стариковский вариант, как Зухер. Я тоже, вот, меня все это спрашивают, когда концерты? Вот я раз в год в Туле делаю, раз в год в Москве, раз в год где-нибудь делаю, и все, особо уже все, не катаюсь. Так, вот, смотрите, буду читать. Во-первых, в Мытищах они с Эйфорией играют. Это когда? Ольча, ты неправильно сделал. Мне текст нужен, мне ссылки. Не, ну ссылки хорошо, это для тех, кто сейчас на стриме, они посмотрят ссылки. Я же сейчас радиослушателям должен зачитать. Вот в Москве играют они с Трестом и Бортом 912, и в Мытищах играют с Эйфорией. Но где и когда, понимаешь, ссылочки только лежат у нас в чате. Вот, смотрите, 28 апреля в Боливар-баре на Чистых прудах 3 часа добротного рока. Вот, смотрите, 28 апреля в Боливар-баре на Чистых прудах 3 часа добротного рока. Это у нас будет

Это будет Rocket City Fest. Это как раз у нас чего? Это как раз в Мытищах, да? В Мытищах, вот. Поэтому, кто будет рядом, заскакивайте. Заскакивайте. Sherwood Pub на Шараповской в Мытищах и Боливар Бар в Чистых Прудах 28 апреля и 24 апреля. Я бы с удовольствием, ребят, я бы с удовольствием, но нет, меня там не будет. Не потому, что я такой вредный, просто ну некогда мне сейчас кататься вообще. Вот. Что? Что еще у нас? Так, когда у тебя альбом выйдет, твой второй? Олег, не знаю, у меня... Я начал писать третий, не закончив второй. Ну, еще пока. Я говорю, я сейчас занимаюсь неформаткой. Сейчас мне вообще не до музыки. Не знаю, честно. Так, в Гребнево открываем 23 апреля Мотофест Стайка. Войдите. Войдите. 23 апреля в Гребнево. Смотрите, ну... Мы... А, это, ну, это Скифл. Это Скифл. Но все равно, молодцы, молодцы. Молодцы, когда концертов много, это хорошо. Это сложно, от этого устаешь, но это хорошо. Вот. Так, что ты бухаешь, вискарь? Есть люди, которые могут сшить мерч. Надо, слушай, ну, мне кажется, мерч это вообще сейчас... Это вообще не ко мне. Так, ладно, давайте по теме. Есть кто-нибудь про Скифл что-нибудь написали или нет? Вот, Денис написал, для меня «Страдальца» приятная песня. Так, песня норм, но не зацепила, пишет Антоха. А чего она тебе? Мне очень понравилось, наоборот. Мне, наоборот, понравилось. Очень мелодично. Ну, прям вот, вот я вспомнил, то как раз этот песок смел со стула и вспомнил старый Mad Dog. Мне прям очень напомнило. «Стрела Морфея» пишет, прикольно, приятный трек. Расслабуха, хорошо миксовать драйвовые треки с такими. Вот в финалочку хорошо заходит, чтобы так расслабиться и как в приятной теплой ванной все закончить нормально. Слушай, в приятной теплой ванной все закончить — это бритвой по венам. Не надо так. Не надо в приятной теплой ванной заканчивать. Вы мне сперва отправьте этот миксер, хотел сказать, кондиционер. Потом хрен с ним. Я вам в обратку отправлю хорошее лезвие. Вот, им прям можно кости рубить. Так, что The Nets, было бы ссылочку неплохо увидеть. Олежек пишет The Nets. Олежек, The Nets скинули ссылочку в стрим в ВКонтакт. Матвей, если ты тут еще, закинь, пожалуйста, в YouTube в стрим ссылочку, просят на вашу группу. Очень-очень вы понравились ребятам. Так, все. Все комментарии зачитал. Все афиши зачитал. Все рассказал. Давайте теперь расскажу, что будет дальше. Друзья, завтра вечером, поздно, возможно, даже ночью, на сайте Неформатного радио появится голосилка. Вот, там надо будет проставить галочки за все группы, которые понравились. Я сразу скажу, не балуйтесь. Кривая игра вообще не приветствуется, потому что это все вычисляется моментально. Вот, что ссылочка на запись эфира появится у нас в группе Неформатное радио во ВКонтакте обязательно, поэтому нажмите там колокольчик, чтобы не просмолить вспышку. И, собственно, неделю будем выбирать. Давайте, наверное, сделаем так, до вторника мы сделаем голосование. До вторника мы сделаем голосование, потому что голосовалка серьезная. Нам надо будет, вот как мы с Ваней в этот раз прям серьезно разобрали, все разложили по полочкам. Вот, ну и посовещаться надо будет, конечно же. Вот, поэтому пусть будет у нас конец голосования в следующий вторник. А в следующую среду мы будем слушать ребят, которые не будут участвовать ни в каких голосовалках, которые не прошли ни в финал. Ну, как бы бонус, да, для всех, кто хотел, но не смог. Вот, мы их просто послушаем, как бы для них лишнее, как это называется, лишний пиар. Вот, для нас новые музыканты. И следующую среду

назовем уже победители и которые будут играть уже в финале, уже на сцене фестиваля, где, надеюсь, мы с вами увидимся. Вот, и будет все как всегда по фэншую, будет громко, энергично, вкусно и забористо. Насим, я хочу включить замечательную песню «За полярным кругом». Вот, радиослушатели после этой песни уже услышат или другого диджея, или автодиджея, но тихо не будет. А на стриме я еще немножечко повещу. Радиослушателям пока, видеослушатели я еще пока здесь.

0: Бабаева.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Группа Тирекс. В 1967 году два английских хипаря Марк Болан и Стив Перегрин Тук организовали дуэт. Дебютный сингл попал в Британии в топ-40. Альбом пришелся по душе хипующей публике. В Британии началась самая настоящая тирексомания. Даже Ринго Старр снял о группе документальный фильм. Тирекс были вдохновлены творчеством Джона Толкина и создавали эксцентрические, пасторальные, фольклорно окрашенные песни, что и раскручивало, и поддерживало их успех. Но в 1977 году Болан попал в автокатастрофу и погиб, а в 1980 году умер Стив Тук. Очень трагично, но безумно красиво и мелодично. Слайдер.

0: участники сборника «Грани».
1: Пятый трек второй пластинки «Грани» — наши московские новые друзья. Группа «Анатомия меланхолии» со своим треком «Полосатый флаг». Поехали! Поехали!

Я отливаю слов колокола. Поют они о мире и о Боге. Гудят набатом во спасение добра. Их благозвучие перезвона милосердием и состраданием прольется в душу вам. Я лишь звонарь, тот, что с неистовым усердием дарует жизнь словам-колоколам.

Не причисляю я себя к пророкам и не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и веру в Бога, как избежать предательства и лжи.

Я лишь глашатай, тот, что словом откровением врачует боль израненной души.

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят на батом во спасение добра, гудят на батом во спасение добра, гудят на батом во спасение добра.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Еще один цифровой релиз лейбла «Неформатное радио» Маша Канимара, город Пермь. Трек называется «Дыхание». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Качайте, слушайте, добавляйте к себе в плейлисты. Надеюсь, вам понравится.

Полет фантазии неудержим. Быть может, не хватает светлых красок и необычных перлов, ярких масок среди унылых будней серых сил. У каждого из нас своя мечта. Кому дворец, кому любовь и ласку, полет к звезде или другую сказку. Но быть мечта должна всегда.

Нам светит солнце зеркалом луны, не отражаясь в повседневном свете. Быть может, солнце шепотом ответит, кому какие судьбы суждены. Когда наступят времена, когда наступят времена, когда наступят времена.

злая игра. Прочь хромаешь, как на ножах ты. Поезд быстро растает в ночи, лишь мигнет на прощание фонарь.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

но будешь ты похоронен по соседству со мной. На погосте кресты, по соседству могилы

тут все почему-то рабыны. После смерти твоей тебя быстро забудут, потому что ты был жадный, злой и скупой. А я дарю людям смех, мои песни петь будут, и будешь ты похоронен по соседству со мной на погосте кресты, по соседству могилки. Кто богач, кто бедняк, здесь теперь до пизды. И все деньги твои превратятся в опилки, потому что тут все почему-то рабыны.

слышишь, снова поют мои добрые песни, поминают меня, пьют за мой упокой. Ты им не запретишь, хоть ты злись, хоть ты тресни. Ты ж теперь похоронен по соседству со мной. На подносе кресты, по соседству в могилке. Кто богач, кто бедняк, здесь теперь до пизды. И все деньги твои превратятся в опилки, потому что тут все почему-то равны.

0: участники сборника «Грани».
1: 14-й трек второй пластинки «Грани». Наши питерские друзья, группа «Асбест» со своим треком «Волки». Поехали!

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, всем привет, добрый вечер, 21.01 на наших зеленых системных. Сегодня среда, это значит, что очередной неформатный миксер в эфире. А с вами диджей Зухер, с вами абсолютно зло Коляновна Фрикенбок.
3: Всем привет.
2: Она всегда здоровается, как абсолютное зло. Вот, наша... Нет, не буду говорить Аську. Не буду говорить Аську, давайте мы поступим следующим образом. Буду я вас всех приучать все-таки к другому мессенджеру. Во-первых, ну, у кого есть WhatsApp, Viber 902-75-3059, ничего не изменилось, но лучше все-таки, чтобы общаться в одном окошке, найдите к теме во ВКонтакте приклеена ссылочка на Discord. Вот, если вот вам не влом, пожалуйста, давайте лучше там, потому что вы все будете в одном окошке, ибо вчера мне писали люди и туда, и туда, и туда, и я в итоге чуть у меня крыша не улетела. Вот в Дискорде всех жду. Ну и, конечно же, ВКонтакт, кому удобно общаться там, находите группу «Неформатное радио», не забывайте в нее вступать, котиков мы не постим. Вот, и... как бы тема заведена, общаемся в комментариях к теме, но так как контакт тупой теперь контакт стал отвратительным, все-таки призываю всех уходить в Дискорд. Вот сразу здороваюсь с теми, кто в Дискорде. Во-первых, привет Антохе, привет тебе, дружище. Андрюхе привет, Натаха, здравствуй, здравствуй. Даже Натаха сподобилась появиться в Дискорде. Вот, вижу Ежини Черноземья, привет, Анастасия, здравствуй, Ромка, здорово, дружище, вот, народ прочухал. На самом деле, Дискорд я не рекламирую, ни в коем случае, они ничего нам не проплачивали, но просто штука удобная, и тут и потрепаться можно живьем голосом, и пописаться, и есть и браузерные версии, и планшетные, и телефонные. И я так подумываю, что, наверное, туда можно будет и радио вывести. Но я попробую все это дело. Может быть, даже умудрюсь туда запихать трансляцию, тогда можно будет вообще все в одном флаконе делать. Вот. И тем не менее, давайте все-таки вернемся к программе. Анжелка, привет, пишу тебе. Читаю тебя, вернее, во ВКонтакте. Серега Стрелков, привет. Счастлайк Журавлев, здравствуй. Кто там? Родик, привет. Колка, дружище, прям вот давно тебя не видел, здравствуй. Данила Мастер, привет. Андрюха, привет. Михаил, привет. Ванька, привет. Вроде никого не забыл. Все, дальше по именам ни с кем не здороваюсь. Дальше только оптом. Едем уже все-таки по программе. Так, мифологию вижу в Дискорде. Вот, народу прибывает. Молодцы. Давайте все туда, там удобнее. Просто вы все у меня там будете в одном месте. Итак, давайте все-таки вернемся к прошлой программе. Голосовалка была бурная. Начал я даже подозревать в нечестности народ. Вот, пробежал, поглядел, все послушал, посмотрел перепосты, посмотрел, все по чесноку, и так рассказываю, что у нас получилось. По итогам голосования группа Болты у нас заняли первое место. Ну и в ништяки забираю 64-х, Морган Фриман и, конечно же, Земля Королевы Мод. Ну как без вас? Как без вас, дорогой товарищ Колка? Вот, итак, у нас 4 трека в победителях. Давайте, наверное, я их сейчас... Я, кстати, забыл. Я совсем забыл их запихать. Так, сейчас. Ну, тогда потреплюсь пока. Пока вам расскажу, что я сегодня думал, что у нас 40-й миксер. А он оказался всего лишь 39-м. Но, тем не менее, в такой великий праздник... Так, где у нас? Вот они, Болты. Я сейчас потихонечку раскладываю всех в плейлист. 64-й. Тынц, Морган Фриман. Молодцы, кстати, ребята. Вот приятно, когда встречаешь целую кучу репостов и понимаешь, что не зря все это делаешь. Так, сейчас слушаем нон-стопом 4 трека. 4 трека. Вот, особо ретивые могут сходить пока за пивком, за водочкой, за закусочкой. Услышимся ровно через 12 минут. Поехали.

0: А итак, друзья, на самом деле очень здорово, что у нас было 4 трека нон-стопом. Вот, и мы тут потихонечку с Дискордом разбираемся. Осталось только понять, как здесь отвечать. Вот, Родик пишет, навожу на ник в чате и правой... А, правой кнопкой ответить, да? Ну-ка, сейчас я попробую. Да, вот, есть. Есть. Есть кнопка выгнать Камоныча и забанить Камоныча и удалить нахер из друзей. А, вот, упомянуть. Все, я понял, ответить это надо упомянуть. Все понял. А итак, друзья, все, возвращаемся к основной части программы «Неформатный миксер». Сегодня у нас треков, как всегда, 8 штук. Ничего не поменялось. Объясняю для тех, кто давно у нас не был, почему мы вводим Discord, потому что, ну вот вчера реально случился коллапс. Вот реально коллапс. То есть мне писали и в WhatsApp, и в Viber, и во ВКонтакт, и еще в какую-то хрень, и Ваську, и у меня просто вот реально разорвало кукушку. Вот, раньше всех призывал общаться во ВКонтактовской группе, но теперь ВКонтакт стал вообще тупорылым, и буквально вот сейчас люди понапишут туда 20-30 комментариев, все, я до них уже не доберусь никогда, потому что, ну, ВКонтакт сделал все для того, чтобы люди перестали комментировать, общаться, ну, видимо, я так подозреваю, это все связано со всякими Навальными и прочей хренью. Вот, ну да хрен с ними. Поэтому, кто еще к нам не присоединился, смотрите в чате, в эфирном чате во ВКонтакте, в теме написана ссылочка приглашения на Discord. Discord есть и для телефонов, и для планшетов, и браузерная версия, и на комп можно установить. Короче, штука удобная, там мы не только писаться можем, но еще и общаться вслух. И я так подозреваю, вот если я вместо микрофона подключу наш стример, то в принципе там же можно будет слушать и радио. Вот, и я думаю, если у меня все получится, наверное, у нас будет Discord скоро вместо мобильного приложения неформатного радио, потому что там можно будет и слушать, и тут же общаться. Вот, мне кажется, это будет интересно. А так, вижу в Дискорде, Димка присоединился к нам, Болтовский, привет тебе, Димас. Народ у нас тут прибывает. Абсолютное зло Коляновна даже завела себе аккаунт в Дискорде. Причем вы бы слышали, с какими матюгами. Она говорит, да нахуй мне все это надо.
1: Да потому что я за сухарями пошла и даже не принесла их.
0: А я тебе чаю принес, а ты мне сухарей не принесла.
1: Да некогда было.
0: Вот, Славик Журавлев, привет. Короче, все, я радуюсь, что народ осознал и все потихонечку в Дискорд залезают, потому что, ну, удобнее, когда все в одном месте, реально у меня кукушку не сносит, и я могу следить, по крайней мере, кто что пишет, и читать сообщения. Вот, ладушки, друзья, давайте все-таки начнем. Сегодня Коляновна, наше абсолютное зло, фрекенбок, расставила в очередной раз по одной ей известному алгоритму треки по плейлисту. И первыми сегодня у нас звучит «Мой декабрь». Так, сейчас я найду их ссылочку, чтобы ее сразу выложить. Вот, я буду сразу выкладывать эту ссылку и пока и во ВКонтакт все-таки буду, потому что есть еще люди, которые не поставили себе Дискорд, но и в Дискорд обязательно тоже буду кидать, заодно посмотрю, как это выглядит. Вот, как же ты все-таки дорожишь своей кукушкой, пишут мне. Не знаю про что. А, кукушка, которая... Да я, конечно, я ей дорожу. У меня ее мало осталось, друзья. Мне 40 лет 13 числа. Представьте, что там в моей голове. Она, поверьте мне, повидала много.
1: Еще я.
0: Еще Коляновна. Абсолютное зло Коляновна.
1: Я немного помогаю.
0: Она не немного, она просто мою кукушку веником гонит нахер из дома.
1: Зубочисткой
0: тычу. Зубочисткой тычет, а гонит веником. Вот, ладно. Город Караганда у нас на связи. Группа «Мой декабрь». Трек называется «Гравитация». О себе у ребят написано следующее. творческой жизненной формулой группы «Мой декабрь» стал симбиоз качественного и модного саунда, подачи, мелодичности, проникновенных текстов и энергетики. Все, остальное читать не буду. Кому интересно, почитайте сами. Сейчас ссылочку кину. А пока ставим, слушаем, поехали, комментируем, не стесняемся. Друзья, если слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылки на свои группы, на свои сайты, на свои ближайшие мероприятия, во все общественные эфирные чаты, которые у нас присутствуют. Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21...
3: Волк, я тебя очень понимаю с этой...
2: 21.30 на наших зеленых системных. Вот, я потихоньку начинаю вкуривать этот Дискорд. Очень мне нравится пока. Пока мне очень нравится. Вот, ну да ладно. Я теперь принципиально буду начинать общение с Дискорда. Вот я буду читать сперва оттуда. Я буду вас принуждать им пользоваться. Итак, касаемо... данного трека. Вот Антоха пишет: неплохо. Неплохо. Славик Журавлев у нас тоже добрался в Дискорд. Молодца. Здравствуй тебе еще раз. Так. Так. Камоныч вот пишет: хорошо звучат, музыка и вокал ласкают. Не в плеер, но слушать в эфире вполне. Димка Болтовский написал: формат прям Муз-ТВ. Ну ладно тебе, смотрел я это Муз-ТВ. Мне абсолютное зло, Коляновна Фрикенбок периодически орет из кого-то, говорит: Захар, иди ты это должен увидеть. Я захожу, меня рвет. Вот, тошнит всеми. Вот все, что съел, прям выплевываю на порог. Вот, и... Блин, я просрал сухари, надо убирать это все. Я тут только разогнался, думал, сейчас сухариков пожру. Они уже все стрепали с собаками. Вот, и погляжу на это и говорю: нет. Так что, Димас, нет, это не формат Муз-ТВ, ну нифига. Так, Андрюха пишет: аранжировка хорошая, постарались ребята. Настюха пишет: мне нравится, легонько по-осеннему так, но позитивненько. Так, теперь возвращаюсь во ВКонтакте, нажимаю 20 раз кнопку «Показать следующие комментарии». Что там у нас написал? Серега, привет тебе. Нарисовался у нас Серега Привалов. Колка, ни хрена не понял про Дискорд. Нажал на ссылку, и звездец, висит какой-то серый фон, и все. Ну, там есть браузерная версия. Если не хочешь устанавливать себе на телефон, на комп, можно в браузере зарегистрироваться, так же, как во ВКонтакте. То есть суть – это отдельный наш сервер для общения. Скажем так, во время эфиров мы можем туда квакать сообщения, а за эфирами можно включить микрофон и наушники и потрепаться всем вместе. Причем, представляете, какой гомон там будет стоять. Удобная хрень, мне понравилось. Так, ладно. Ванька вот пишет: довольно мелодично, правда, слов толком не разобрал, сколько не прислушивался. Так, Колка пишет: вполне неплохо, это по треку. Далее Серега вот Стрелков пишет: мне понравилось. Так, далее. Далее, что вот Антоха пишет: голосование покажет. Натаха пишет: вокал у девочки хороший, а так все написали раньше. Все написали раньше. Мифология пишет: начало положено доброе. Да, мне тоже понравилось начало. Хорошее. Я думаю, тебе сейчас продолжение понравится. Думаю, понравится продолжение. Так, сколько у тебя уже собак?
3: У меня... Уже все ответили на данный вопрос.
2: Уже все ответили на данный вопрос. Четыре. Четыре еще.
3: Так, я еще не собака.
2: У меня две злобные сучки. Три.
3: Три сучки и
2: два кобеля. Три сучки и один кобель.
3: А ты кто?
2: А я... человек, постул? Который всех вас терпит. Всех вас терпит. Вот, причем две сучки особенно злобные. Одна пока миролюбивая. Так, что там у нас еще? Восклицательный знак слева пляшет. Что с ним делать? Давайте попробуем. Не знаю, у меня ничего не пляшет, но разберемся. Разберемся. Ладно, все, друзья, едем дальше. Едем дальше. Мне трек понравился, от меня галочка будет. Перескакиваем на следующий трек программы. А далее у нас мифология. Только вот я так и не понял, мифология это или энтропия. Твое солнце называется трек. Это у нас, насколько я понял, это Донбасс, да? Ну-ка сейчас поглядим. Или Донецк. Где у меня мифология? Вот она, мифология. Да, Донецк, город. Это наш донецкий... Егор Летов по-донецки, скажем так. Я вот так их называю. Очень, скажем так, неплохо звучит. Причем обычно я ругаюсь, когда люди делают похожее, да, я всегда ругаюсь, а тут прям вот как-то оно хорошо звучит. Мне нравится, как звучит Егор Летов по-донецки, скажем так. Итак, кстати, ругаюсь, а тут прям вот как-то оно хорошо звучит. Мне нравится, как звучит Егор Летов по-донецки, скажем так. Итак, ставим, слушаем, «Твое солнце» называется трек.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:39 на моих зеленых системных. Коляновна мне сказала, что я говнюк, что я заставляю людей пользоваться Дискордом. Да, да, потому что мне так удобно. Я вам объясню, потом можете не пользоваться, но в эфирах очень удобно. Прям вот очень. А я думаю, вам и в жизни он пригодится, этот Дискорд, потому что он пока замечательный. Мне очень нравится. Вот, ладно, начну читать комментарии именно с Дискорда. Так, сейчас промотаю Малеха наверх. Вы знаете меня, чем он радует? Он меня

Возвращает времена, во времена Аськи, когда вот мне все писали в Аську. Это было так здорово. А когда ВКонтакт убил Аську, а сейчас ВКонтакт убил ВКонтакт. И это замечательно. Я не могу не согласиться с тем, что ВКонтакт сам себя убил. Это здорово. А еще я кидаю ссылочки, когда в Дискорд, там сама прилепляется правильная картинка. Вот, вообще он молодец. Мне нравится. Так, ладно, читаю комментарии. Так, Донецку салют написал Андрюха. Димас Болтовый пишет: никаких летовых машин времени, ни одного вступления. Ну, во вступлении в самом начале, может быть, и можно было такое услышать, но дальше. На самом деле, вот я не люблю подражателей, честно вам скажу. Особенно вот когда была повальная мода петь как Цой, выпячивать нижнюю челюсть и т.д. и т.п. Вот, меня все это раздражало, и вот это на самом деле очень тонкая грань, по которой мифология прошли, и прошли вот они, я вам скажу так, успешно. Меня это не раздражает, мне даже это нравится, потому что сделано действительно интересно, достаточно непримитивно, и, короче, здорово, мне нравится, ребят, от меня галочка есть, и это уже второй трек группы, который я беру в программу, и он мне второй раз нравится. Так, ладно, далее, что там, Камоныч вот пишет: клевую аранжировку сделали с фортепиано и гитарами, люблю такое. Антоха пишет: и впрямь на Летова похоже, но впечатляет. Зеленый Ромка пишет: от Летова, конечно, что-то есть, скорее Егоры опизденевшие, необычно, мне нравится, забираю в плеер. Так, далее, Настюхе вот хорошо становится, мой голос запишет. Андрюх пишет: не Летов сам по себе мужик. Ну, может быть, я и не говорю, что он Летов, я говорю, что очень похоже. Натаха написала: прикольно. Димас пишет: это какой-то спред маргарин сибирского панка. Ну, не знаю. Я не знаю, с каким выражением лица ты это писал. То ли ты так стебанулся, то ли ты так вот восхитился. Ты хоть какой-то эмодзи поставь. Не очень понятно. Так, Настюх пишет: я тоже только мужика слышу, очень классно. Славик пишет: не Летов, но в банду единомышленников однозначно входит, понравилось. Ставроград, Серега пишет: на мой вкус слишком сложный замес и как бы что ли в поиске своего набора инструментала. Слишком густо. Ты знаешь, нет. Вот тут я могу с тобой вообще не согласиться. Настюха вот пишет: меня наоборот замес зарядил. Натаха написала: думаю, знакомое какое-то название Дискорд. Нет, это не то. Так, ну и все. Ну и все. А, вот, мифология написали. Мифология не поет, мифология только играет, а вокал у них из Красноярска. Где-то было выше это написано. Уже я... А, вот, просто написано: вокал из Красноярска, но не написали, ребята. А, видимо, энтропия — это вот вокал, да, я правильно понял. А мифология — это все, что за вокалом. Так, теперь обновляю страничку во ВКонтакте для тех, кто не разобрался с Дискордом. И начинаю нажимать кнопочку «Показать следующие комментарии» 383 раза. Так, два... На двух пока остановил. Ладно. Так, вот Ванька пишет: очень достойно, учитывая, что это записано в Донецке, трижды молодцы. Серега Привалов написал: а хорошо, а хорошо. Колка пишет: вступление затянуто. Ну, а так, да и песня, походу, тоже затянута. Должно все закончиться раньше, чем надоест. Ну, не знаю, что ты так... Это просто не твое, Колка. Я согласен, это не твое просто. Так, Серега пишет: олдскульненько. Андрюху бодренько цепляет. 64-й регион дает нам палец вверх. Группа «Фильм Привет». Привет, Васек. Пишет, что недавно были в Туле. Охренели вы не позвонили, не написали. Зашли бы, я бы вас сухарями накормил с изюмом. Вот, ну и в принципе все. По треку больше никто ничего не написал. Едем дальше. А далее у нас Improved Religion.
Вот это я научился читать название. А дальше, а дальше же название трека. Вот, и чего? Что ты башкой мотаешь, Коляновна? Ну, ты как-то выражай свои мысли яснее. Доминос. Да, короче, доминошки. Вот так вот. Я по-русски вам скажу. Improved Religion, доминошки. Город Питер. В стилистике указан рок. Есть уже несколько треков у нас в ротации играли этого проекта. Есть у них описание, но оно очень длинное. Давайте я зачитаю. Наверное, вот самое... Прям самое начало. Мало кто любит ждать. Ожидание — это на первый взгляд потраченное время, а его у нас совсем немного. Не успеешь и глазом моргнуть, дети окончат учебу и начнут самостоятельную жизнь. Все, вот дальше не буду читать. Дальше, кому интересно, зайдут и почитают. Там большое ведро текста, причем оно интересное. И запускаю трек и кидаю сейчас прям ссылочку сперва в Discord, потом во ВКонтакте. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, всем привет, кто к нам только что подключился. 21:49 на наших зеленых системных. Еще раз напомню, как с нами связаться. Колян сказал, я бы тебя стукнула.
3: Ну, потому что это некрасиво.
2: Я на всякий случай убрал отвертку подальше. Вот, у нас есть Дискорд. Называется он неформатное. Да, кому неудобно писать в других мессенджерах, а в них действительно неудобно, заходим в Дискорд. Ссылочка есть в теме неформатного радио, к теме данного эфира. Вот, только что у нас отзвучали Improved Religion, доминошки буду называть так, потому что я вообще не силен с албанскими языками. Вот, Данилка, молодец, написал он следующее. Во-первых, это абсолютная премьера на каком бы то ни было радио. Что не может не радовать. Это очень здорово. И написал он вот о чем все-таки песня для тех, кто, как я, ни хрена не понимает ни по-русски. Так вот, песня о тех, кто умеет ждать и, дождавшись, способен воспользоваться единственным шансом. Вот, все ссылочки приложены, кому интересно. Но я все-таки советую перейти по ссылочке, которую я приложил, и почитать. Там огромное ведро интересного текста. Так, теперь читаю комментарии, собственно, к отзвучавшему треку. Родик вот пишет: ой, как детством повеяло, прям легло сразу в уши и в сердце. Красивое, офигенно приятное. Так, Настюха пишет: блин, музыка из детства. Как этот фильм назывался? Французский готовый трек. Я так подозреваю, ты думаешь о фильме «Бум». Так, далее. Андрюха пишет: а об чем Питер поет? Вот культурная столица. Так, для зеленого слишком легковато. Слайк пишет: вот очень качественно, но при этом еще и интересно с музыкальной точки зрения. Скрипки понравились особо. Далее. Звук хорош, пишет Андрюха. Антоха пишет: неплохо, легко и не напряжно. Натаха пишет: они были песней дня. Может, нет, не эта песня, не эта. Я сперва хотел взять ту песню дня, а потом понял, что она у нас уже песня дня, и лучше взять еще одну, чтобы пошире представить группу. Так, звук, я их, пишет, запомнил, но все же мне не понять, зачем петь на английском. Вернее, все даже очень понятно, но, блин, зачем? Ну, блин, зачем? Так, все, в Дискорде больше пока никто ничего не написал. Начинаю обновлять ВКонтакт и нажимать 347 раз кнопочку «Прочитать остальные комментарии». Так, следующий раз комментарии, следующие два комментарии, следующие три комментарии. Вот, добрался. Ванек пишет: очень приятно слушается, даже не парит, что поют не по-нашему, поскольку я в акцентах не бум-бум, все гармонично, зачет. Юлька, привет тебе, давно не виделись, не слышались, пишет: вот очень мелодичная, легкая песня с приятным мужским вокалом. Андрюха пишет: неплохо, хоть и на инглише. Серега Привалов пишет: клево, но ломает меня английский, когда не носитель языка поет. Да, вот тут есть такое дело. Если бы я не знал, что Данила у нас не англичанин, да, если бы он был не Данила, а Дэн, тогда, наверное, я бы не так акцентировал это для себя в голове. А когда знаешь, что чувак-то наш, можно сказать, ну, не питерский, хотел сказать, можно сказать, рязанский, да? Но пусть будет питерский. Уже какая-то вот ложится такая вот маленькая тень. Но это ладно. Так, ну и в принципе все. Все, больше никто ничего не написал. Данил, мне нравится, что ты делаешь. На самом деле, ну по-английски. Ну, может, оно даже лучше. Потому что я человек, который тексты вообще не слушает. А в твоем случае мне их и не обязательно слушать вообще. Я ни на чем не зацикливаюсь. Я слышу полностью всю аранжировку, все музыкальные задумки, и пока мне все это нравится. Вот. Так что от меня галочка будет. Едем дальше. А далее у нас группа. Группа тоже из Питера. Васек. Васек там, который был в Туле и не зашел, не заехал, не позвонил, не написал. Вот за это я не поставлю галочку твоей песни, понял? Я на тебя обиделся прям практически на всю жизнь. Группа «Фильм» сейчас у нас будет. Я так понял, новенький трек у них появился. «Свет прячется в ночь» называется трек. Ставим, слушаем. Ну, а вы не стесняйтесь, пишите комментарии. Так, я же не посмотрел, а может, что-то там у них написано. Ну-ка. А ничего у них не написано. Вот, поэтому ставим, слушаем. Группа «Фильм», «Свет прячется в ночь», город Питер. Полетели, попрыгали, поехали, подискордили.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:59 на наших зеленых системных, почти 10 часов вечера по Москве. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Вот, и пока звучала группа «Фильм», я совершенно спокойненько включил микрофончик и поболтал с эфирным чатом в Дискорде, да, мог туда потрепаться. А все, кто не подключились к Дискорду, они слушали только радио. Вот, но тут уже решайте, кому что свое. Вот пишет группа «Мехология», приятный вечер воспоминаний, недаром праздник 7 ноября. Да, кстати, только в России можно в ноябре услышать «С октябрем тебя». С октябрем тебя. Вот. Итак, «Мехология» пишет: голосую за. Камоныч пишет: меня сегодня искупают в бочке с детством. Олдскулы сводит мощно, будто в парке гуляю и слышу магнитофон. Димка Болтовый пишет: Витька закурил, короче. Далее Антоха пишет: неплохо, так бы Цой пел в наше время. Далее, что там у нас запахло поребриками, написали мне. И что-то вот еще царапают. Давайте я пока обновлю ВКонтакт. Пока я буду нажимать 344 раза кнопку «Почитать комментарий дальше», я расскажу, почему пахнет Цоем. Потому что на самом деле группа «Фильм», она очень много своего творчества посвящает именно группе «Кино». Я так понял, они у нас основные в Камчатке. Я так понял, даже там они и подруливают. Но до Питера доберусь, узнаю. Думаю, ребята в гости позовут. Вот, так что, в принципе, они вот в этой стезе и работают осознанно, осмысленно и как бы вот, вот так вот. Так, обновился у меня, добрался я до комментариев во ВКонтакте. Вот Васек пишет: да, Захар, косяк за нами, в следующий раз обязательно свяжемся. Все быстро было, проездом, к сожалению. Но не прощу засранцев никогда. Так, Колка пишет: хорошо, а вот если бы в типа припеве кто-то пел в октаву, то было бы все охуенно. Ну, может быть. Может быть, да, кстати. Цой фальцетом не брезговал. Так, Ванек Привалов пишет: повеяло чем-то из юности, с удовольствием слушаю. Ребята, молодцы. Андрюха написал: не люблю сравнивать группы, но чем-то кино. А, ну я уже ответил. Я уже ответил на этот вопрос. Вот, Серега предполагает, что это кавер. Я слышал эту песню, не знаю. Вот, вряд ли, мне кажется, нет, это не кавер. Ну-ка, Васек, поведай нам на эту тему. Уж я-то, как знатный киноман, по-моему, у Цоя все песни знаю. Я такой песни у Виктора не помню. Так, что там нам еще? Анжелка. Анжелка добавилась к нам в Дискорд. Привет тебе тут. Мы тебе тут рады. Так, Антоха вот пишет: если перед эфиром поймать песню Редбери, то эфир будет вкусным. Ну, может быть, может быть. Так, далее. Серега Ставроград пишет: песня для переслушки. По музыке все в стиле исполнения. А вот поэзия рвана фразами. Трудно склеить на лету в целый смысл. В целый смысл. Ну, наверное. Ну, я как бы человек, который не слушает. Мне сложно по этому поводу что-то сказать. Наверное. Так, «Стрела Морфея» у нас нарисовались. Привет вам, ребята. Светка вот пишет: я в дороге, Морфей на больничном, но мыслями мы с неформаткой. Привет, Светка. Не знаю, ну, надеюсь, слышишь. Я периодически слушаю неформатку в дороге, пока позволяет связь. Так, ну и все. Собственно, по треку больше никто ничего не написал. Васек, молодцы. Жду вас все-таки в гостях. Ну, или вы нас ждите в Питере. Едем пока дальше. Так, а что вот у меня висит в Дискорде 2? циферка 2, это значит, что кто-то что-то написал. А, вот, все, надо было просто ткнуть туда мышкой. Итак, едем дальше. Далее у нас проект «Контра Курск». Так, надо мне позакрывать. Вот, Improve Religion отзвучал. Фильм отзвучал. Так, все, остались только нужные. Так, проект «Контра Курск». Ну, собственно, город Курск. Трек называется «Матрос». Ну и, собственно, написал он следующее. Все о том же, о нашей истории. Ставим, слушаем, комментируем. А музыканты, не стесняйтесь, когда звучит ваш трек, кидайте ссылки на свои группы, сайты, ближайшие какие-то мероприятия. Это не возбраняется, это приветствуется. Итак, поехали. Контра Курск, Курск, Матрос.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, я тут развлекаюсь. Кстати, в Дискорде, смотрите, там есть настроечки. Вот внизу в чате слева там есть настройки звука. Если вы себе включите слышать звук, то вы будете слышать, что я за эфиром говорю. А я периодически туда побрякиваю. Вот, Камоныч меня слышит.
3: Он один, походу, слышит. Он настроился.
2: Не, а сейчас же потихонечку, подожди. Сейчас народ привыкнет, разберутся в этой хреновине, потому что штука действительно очень удобная. Мне очень понравилось. Я пока в восторге. Вот. Тебя, говорит, слышно хорошо, но ты меня не услышал. Я голосом... Нет, все правильно, я отключил. То есть, ну, у меня же эфир, ну, нахрена мне тут лишние голоса? То есть, я включил, чтобы меня все слышали, а мне это все пока
3: короче,
2: не надо.
3: Один он должен разговаривать.
2: Да, я как самый главный в этом чате. Только я могу во время эфиров говорить. Вот, все остальные могут только слушать. Ладно, так... Что там у нас? Анжелка пишет, Колка злой, никак не может попасть
3: надо
2: в Дискорд.
3: Надо помочь.
2: Ничего, сейчас разберется. Сейчас разберется. Вон Ставроград кинул вам, Серега, в Дискорд скриншот, где включить звук. Так, ладно, давайте вернемся все-таки к треку. Только что у нас отзвучала группа «Контра Курск» с треком «Матрос». И как нельзя лучше, да, кстати. Вот, кстати, друзья, я ведь специально не подбирал к 7 ноября треков. Вот честно скажу. Но смотрите, как интересно получается. Вот праздник, он сам, понимаешь, выперся вперед и делает все для того, чтобы мы прониклись. На самом деле есть что вспомнить. И мне в Советском Союзе жилось хорошо. Не знаю, как вам. Так, ладно, что там пишет нам народ. Так, не жалейте сил. А, это все не то. Вот, Слайк пишет, не мое ни по тексту, ни по музыке, так что постою в стороночке, в оценке, хотя Курск для меня близкий город. Мехология пишет, песня к сегодняшнему празднику. Анжелке хорошо, Антоху впечатляет. Родик пишет, шумные ребята, хорошо. Мехология пишет, зажигательный трек, я уже слышал его, очень понравился. Так, далее. Далее начинаю обновлять ВКонтакт. Ну, а что? Кто же нам запретит поупражняться в нажатиях мышкой? Вот, а уж чем-чем, а по нажатиям мышки у меня черный пояс, поэтому я, в принципе, начинаю показать следующие комментарии. Раз. Показать следующие комментарии. Два. Показать следующий комментарий. Три. Вы поняли, да, почему я теперь ненавижу ВКонтакт? Вот, так, добрался. Дмитрий у нас нарисовался, пишет, привет всем. Привет тебе, Димка. Ванек пишет, песня в праздничную тему, взбодрили. Группа «Фильм» пишет, а, это по другой песне, не буду пока читать. Андрюха пишет, долго думал, кого же группа напоминает. Вспомнил группу «Монгол Шуудан». Ну, а в целом трек зачетный. Ты знаешь, ну, может быть, где-то очень далеко. Так, «Стоять, Зорька», у меня запел следующий трек. Вот, поменяем. Где-то очень далеко, может быть, да, можно вернуться к... Можно вернуться к... К «Монголу Шуудан». Я пока говорил, я забыл, что говорил, потому что увидел сообщение от Колки, найдите меня там, твою мать, блядь. Коль, мы еще сами не разобрали, мы сами-то еле нашлись. Вот, раз ты уже там зарегистрировался, значит, теперь тебе достаточно вот в ту ссылку тыкнуть, которая написана в теме. Да, там приглашение, ты кликаешь по этой ссылке и сразу...
3: Тюкай туда.
2: Сразу попадаешь к общему диалогу вот нашему. Так, тематика похожа на «Монгол Шуудан», пишет Мишаня Чепинога. Далее, 84. Все, друг, я понял, ты гораздо старше меня. Ты очень старый. Ты очень старый, Колка. Ладно, ладно, тем не менее, едем дальше. Едем дальше. И далее у нас вокал, который не спутаешь ни с кем. Ни с кем не спутаешь. И я думаю, сейчас... Короче, вот появился свежий трек. Он тут же появился на сайте Неформатного радио. И я как только увидел, я понял, не слушая, что надо брать. Надо брать! Юлия Глебова и группа «Час пик». Трек называется «Малюй». Город Минск. Ставим, слушаем. Сейчас я, конечно, погляжу. Мне кажется, там описалого нет никакого. Потому что... А, нет, вот есть, смотрите, появилась Юлия Глебова, группа «Час пик» Минская, команда, исполняющая песни на русском и белорусском языках. Силь-рок, первый, кто ввел белорусские цимбалы в постоянный состав рок-группы нефольклорного направления, и где на цимбалах играет вокалистка одновременно или поочередно с пением. Вот, все, дальше читать не буду. Ссылочку сейчас обязательно приложу. Я думаю, сейчас у многих уши отдохнут. Поэтому ставим, слушаем. Юлия Глебова, «Малюй» называется трек. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Ну, не знаю, кому как, по-моему, шикарно. Ну, просто шикарно. Юлька, молодец, молодец. Вот я всегда и в каждом эфире говорю, просто молодец. Никогда ни с кем не спутаешь этот вокал. Это прям, ну, замечательно. Ладно, начинаю читать хвалебно. А, ну, во-первых, хочу Колку поздравить. Колка. Ладно, я беру свои слова обратно. Ты не очень старое говно. Вот, ты прям уже породнее стал. Разобрался с Дискордом, подключился к общему чату. Вот, ну и все-таки возвращаюсь я к комментариям. Начинаю читать, конечно же, в Дискорде. Вот. Натаха вот спрашивает, разве не было у нас Малю? Нет, трека этого не было у нас, потому что его Юля совсем недавно загрузила, буквально там, я не знаю, может, 2-3 дня назад. И я тут же его прям забрал в эфир, даже слушать не стал, чтобы вот испытать вот этот кайф именно вместе со всеми. Вот, так, да, на белорусском поет Юля. Колка вот пишет, я всегда за земляков, все очень хорошо, но, блин, реально ненавижу этот искусственный язык. Ну, не знаю, это говорит сейчас белорус, который сидит в Бобруйске и ненавидит искусственный язык. Ну, скажем так, он искусственный для нас, кто выросли в 70-х, 80-х годах, потому что все-таки русский был родным. А те, кто были, скажем так, до этих, наверное, до 60-х годов, когда так повально не заставляли всех говорить на русском, для них он все-таки не искусственный, я думаю, для них он родной. Так, Славик пишет, вот приятно услышать рок с текстом по-белорусски, привет Минску из Минска, и цимбалы гармонично звучат. Антоха вот написал, эх, ма, хорошечно. Не этот. Далее, Анжелка пишет, вот молодцы минчане. Камоныч пишет, овер офигенно, люблю такой надрыв в голосе и слова крепкие. Юля Глебова в плеер и в загугли. В плеер и в загугли. Это что такое в плеер и в загугли? Так, Настюха пишет, не слушаю текст, тут он не нужен, очень эмоционально, здорово. Так, Натаха вот пишет, эта песня была в белорусской песне года. Что тут обсуждать? Да как бы, ну хотя бы повосхищаться, но Юльке ж приятно, ё-моё. Так, все, перехожу, теперь я перехожу. А, вот еще 400. Ой, тут много еще сапфил. Молодцы какие вы, что вы все в Дискорд ушли. Какие вы молодцы. Андрюха пишет, да, добротно. Мехология пишет, в последнее время братья белорусы радуют. Далее. Камоныч пишет, я вот и местную песню не слушаю, а бывают же крутые песни. Колка у нас, блин, русский. Хмелю, вспомни, русский. Русский ты наш. Ладно, а теперь я обновляю ВКонтакт и начинаю тыкать кнопочку «Показать следующий комментарий». Я буду считать. Я буду это делать занудно, менторским тоном, чтобы вы поняли, что ВКонтакт стал злом и надо уходить в Дискорд. Итак, первые следующие комментарии. Опять «Показать следующий комментарий». Далее третий раз показать следующий комментарий. Четвертый раз показать следующий комментарий. Вот, добрался я наконец-то. Вот, Юлька пишет, группа называется «Час спик». Ну, я по-моему, это зачитал. Я это зачитаю. Надеюсь, пишет, белорусская мова никого не расстроит. Нет, никто никого не расстроит. Так, Малю, это по-русски «Рисуй». Серега вот Привалов пишет «Огонь». Димка Гашек пишет, такой вокал мне нравится. Ванька пишет, я впечатлен, очень все необычно, здорово. Андрюха пишет, до этого я уже говорил, из белорусских исполнителей любимых у меня двое, Ворона и Юля Глебова. Прекрасный белорусский вокал, прекрасная музыка. Что касается данного трека, как всегда, на высоте. Так, Димка пытается жирные смайлы писать. Дим, не помогают больше жирные смайлы. Больше они не помогают, поэтому мы из ВКонтакта и ушли. Так, ну и все как бы. Вот Юлька Колки пишет, что язык далеко не искусственный. Он был государственным. ВКЛ. Как бы даже. Если вы в курсе про период Великого княжества Литовского в белорусской истории. Но мы выяснили, что Колка русский. Он русский. Вот, ладно. Так, что там у нас еще? Кто-то еще что-то написал у нас. А, вот, загуглил. Загуглил, Юля красавица, надо бы и песни загуглить, но лень. Вот, ладно, все, едем дальше. Едем дальше, далее у нас еще одни братья-белорусы. И песня достаточно интересная. Вот, наконец-то мне хоть одна... ну, не одна, уже несколько есть песен, которые мне нравятся у Интерсекта, но все еще меня как-то вот коробит именно сам факт сведения. Вот, Слай, хочешь обижайся на меня, хочешь не обижайся, но, ну, не знаю, вот как-то не лежит у меня такой вот стиль звука. Я понимаю, что вы так делаете специально, ну, вот как-то так. А песняга достаточно интересная получилась. Итак, ставим. Группа Интерсект, трек называется «Париж», ссылочку сейчас кину, это у нас город Минск, собственно, ставим, слушаем, поехали, ссылка сейчас будет.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:29 на наших зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами абсолютное зло Коляновна Фрикенбок. Вот, только что у нас отзвучала группа Интерсект со своим треком «Париж». Вот, и, Слайк, я могу тебе сказать, вот, пометь этот день в календаре, прям жирным красным кругом обведи. Наконец-то я услышал в записях, я не говорю про концерты, не говорю про всю группу, я говорю именно про записи, я услышал жизнь, вот, то есть вот песня начала жить, действительно. То есть, Слайк, если ты тренировался, то вот я тебе могу сказать, что ты сейчас перешел на стадию, когда у тебя начинает здорово получаться. Двигайся дальше в эту сторону, и я думаю, вот ты перестанешь на меня обижаться, и начнут появляться треки Интерсект все-таки почаще в ротации неформатного радио, потому что тут жизнь появилась. Это меня радует. Так, начинаю читать комментарии. Сейчас пролистаю вверх. Вот, Колка пишет: «Мне нравится». Мне нравится. Настюха сравнила с крематорием. Ну, видимо, с ранним. Пишет: «Классно». Камоныч пишет: «Ирония и пародия». Кайф. Далее Андрюха вот пишет: «Текстата продуманы хорошо». Анжелка пишет: «Мне нравится». Настюхе скрипочки понравились. Хорошо, пишет. Антоха вот написал: «ДДТ в стиле скачать с элементами фолка. Звучит интересно, хотя по сведению, да». Так, далее. Родик пишет: «Песня кайфота, скрипки и все инструменты вкатывают». Далее. Вот «Мифологии» тоже не хватает чутка мяса в звуке. А Настюха пишет: «Мясо отбито просто хорошо». Слайк вот написал: «Если кому интересно, стиль — это смесь французского шансона с европейской полькой». А ты знаешь, мне вот интересно, это ты чем ее делал? Это что звучало вместо тромбона? Это подмышкой хлюпали или ты ртом эти звуки издавал? Я не стебусь, правда, интересно получилось, здорово. Она вот прям вот эта пукалка звучит прикольно. Так, далее, что там Колка пишет: «Не надо там мясо, все зашибись». Анжелка написала: «Диетическое мяско». Нет, здорово, здорово, честно говорю, хорошо получается. Так, вот Андрюха пишет: «Классная песня, бубен песни нужен». Нужен бубен песни. Вот. Далее Серега вот пишет: «Хорошо, на самом деле». Хорошо, на самом деле. Слайк вот предполагает, что по сведению просто надо до дури добавить герц. Не-не-не. Не-не-не. Все, вот ты сейчас хорошо движешься, вот прям в нужном направлении. У тебя начало здорово получаться. Ладно, едем. А, нет, не едем еще. Подождите. Теперь мы начинаем нудно обновлять тему во ВКонтакте. Так, сейчас я сперва пролистаю вверх. Я буду все комментировать, что я делаю. Я все еще листаю вверх. Потому что он у меня обновился. Теперь начинаю нажимать «Показать следующий комментарий». Раз. «Показать следующий комментарий». Два. «Показать следующий комментарий». Три. Вы поняли, почему я ненавижу ВКонтакт? «Показать следующий комментарий». Четыре. «Показать следующий комментарий». Пять. Вот, добрался до конца комментариев. Итак, начинаю читать. Смайлом пытается Димка победить ВКонтакт. Нет, не победишь. Ощущение, пишет, супер, будто фильм смотришь советский. Андрюха пишет: хорошая песняга. А что со сведением не так? Не скажу. Не скажу. Так, далее. Димка пишет: изначально напомнили ДДТ 80-х. Юрец вот пишет: «Париж дико доставила, песня бодро». Серега написал: «Годнота». Ванька пишет: «Это интересно, песня написана под впечатлением от поездки в Париж, так хочет, так сказать, отчет о своих приключениях». Прикольно. Вот, на самом деле, это мечта о поездке в Париж, написал Слайк. Далее. Так бы не стал слушать, но под алкоголь прям то, что нужно, написал Серега. Вот, а у Димки жирный смайл работает. Слушай, а у меня не работает. У меня не работает жирный смайл, хоть убей. Ладно, едем дальше. Едем дальше, и финальная композиция сегодняшней программы. У нас проект «Платон», город Питер. «Знаки зодиака» называется трек. Про себя ничего Платон не написал, поэтому ставим, собственно, слушаем. Ссылочки сейчас кину и в Дискорд, и в ВКонтакт. Поехали.

А итак, друзья, я только что отзвучал проект «Платон», и я в припеве прям сразу вспомнил и «Шоколадного зайца», вот этого негритосного, и «Зайку мою, я твой зайчик» Филиппа Киркорова. Вот все как-то прозвучало. Ну вот эта рыбка моя, она была прям, ну вот совсем ни к чему, мне так кажется. Я не знаю, Платон, если ты нас сейчас слышишь, напиши нам куда-нибудь, что тебя сподвигло такое спеть, потому что, ну, как бы, ну, вообще не вяжется с музыкой-то такая фраза. Вот. Так, Юлька присоединилась к нашему дискорду, с чем тебя и поздравляю, молодец, давно пора было сюда занырнуть к нам. Вот, ну и начинаю читать комментарии по треку. Вот, прям метол написала Натаха у нас. Далее, пошла жара, пишет Михология. Далее, Анжелка пишет, отличная песня, в принципе, как и все. Далее, вот Лепса напомнила, рыбка моя, зайка моя, вот это многих смутило. Антоха пишет, музон зашел, вокал как-то не очень. Колка пишет, в принципе, нормально все. И очень похоже манерно на грышу на нашего, понимаешь, Лепса. Лепсаридзе. Так, Родик пишет, голос хороший, округленные звуки самые в английский уметь. Не ожидал такого поворота из места в Лиганца. Да, вот Лавру не понравилось. Лавру не понравилось. Так, Натаха вот пишет, все так серьезно начиналось, голос вроде на месте, а вот слова попса. Но все равно прошлым веком попахивает. Так, Слайк пишет, энергичное окончание эфира, есть впечатление немного отсутствия гармоничности музыкального преподнесения между вступлением, куплетами и припевами. Наверное, только у меня, но против энергетики не попрешь.

0: Андрюха пишет: Муз хорош, текст слишком лайтовый. Мифология пишет: бэк-вокал просится, понравилось. Так, далее, что там? Против энергетики не попрешь, 220 вольт решают, написал Комодик, Комуныч. И что там? Так, вот Юлька пишет: понравилась музыка мне. А Серега пишет: такую мощь, да на благо народа. Да, не, как там писал классик, у нас нет... что-то там народу прочнее, гвозди бы делать из этих людей. Так, ну попробую я сейчас жирный смайл во ВКонтакте. Ну-ка, ЖС отправить. Нет, мне жирный смайл не помогает, как ни странно. Обновляю страничку во ВКонтакте и начинаю муторно, муторно и педантично нажимать кнопку. Ну, сейчас сперва я до нее докручу. Вот, показать следующий комментарий. Раз. Показать следующий комментарий. Два. Показать следующий. Три. Далее. Вы все еще не перебрались в Дискорд, друзья? Все в Дискорд. Все в Дискорд ищем. Там неформатное. Латинскими все как положено. Мы там всей толпой. Так, вот. Добрался. Наконец-то я добрался. Так, Димка вот написал: насмешка над русским металлом. Андрюха пишет: неплохо, слухать можно. Далее. Ништяк, дальше погружаюсь в лоно Морфея. Всем добра, давай, Димка, спокойной ночи. Тем более, что трек последний. Ничего страшного. Далее. Что у меня происходит? У меня не играет... А, у меня кончился просто бэк-вокал, да? Ну, давайте мы его запустим, чтобы он плынцал там что-нибудь. Так, Серега пишет: съешь, Степ, про рыбку-то. Не знаю. Не прочуяли тонкой иронии вы, граждане. Может быть, может быть. Андрюхе рыбка моя уши тоже резанула. На Лепса не похоже, пишет. Анжелка спрашивает, есть ли здесь еще хоть кто-то. И все. Нету больше никого во ВКонтакте. А ВКонтакт теряет пользователей. Так, ну и, собственно, все. Все. Все. Больше ничего. Больше ничего у нас не написали ни в Дискорде, ни во ВКонтакте. И, собственно, объявляю программу «Неформатный миксер» от 7 ноября закрытой. Друзья, сегодня вечером я должен был выложить запись вчерашней бомбардировки, но чую, не могу уже, сил нету, потому что сегодня отпахал, как собака страшная. Завтра утром у меня будет времечко, буду ждать нужного звонка, и выложу я завтра утром тогда и сегодняшний миксер, и вчерашнюю бомбардировку. Голосовалка будет обязательно приклеена. Для тех, кто еще не знает, как это работает, в течение недели ставим галочки, там делаем репосты, зовем друзей проголосовать, и через неделю выберем победителя сегодняшней программы. Победитель, конечно же, попадет в постоянную ротацию неформатного радио, ну и целую неделю будет звучать в треках недели. Соответственно, плюсом еще на баланс музыканту упадет 1000 неформатных рублей. Чего там еще у нас? Ну и как бы все из ништяков. И что еще хотел сказать? Коляна, что я хотел сказать? Башкой мотается. Она отказывается разговаривать. Это радиоведущий, который кивает в микрофон. Постоянно кивает в микрофон. Друзья, спасибо всем, кто с нами был этим вечером. Вот, спасибо, что общались. Нам было с вами здорово. Пусть все у всех будет хорошо. Не болейте. Серега, расскажи мне, кто будет у тебя завтра в гостях. А, я знаю, кто у тебя будет в гостях. Завтра в программе «Мысли о смысле» в гостях у Сергея Ставрограда будет Артем Жданов, по-моему, если я все правильно понял. Да, вот, Артем Жданов будет. И собирайтесь всем завтра слушать. Это будет в 7 часов вечера. Все. Все. Всем пока. Коляновна, скажи что-нибудь.
1: Всем пока.
0: Вот, она грустно говорит всем привет, потом грустно говорит всем пока.
1: Сейчас тебе будет весело.
0: Сейчас мне будет весело. Сейчас мне будут бороду мою седую дергать. Все, ребят, всем счастливо, всем удачи, не болейте, любите друг друга, услышимся.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Radiohead. В 2017 году в честь группы назвали «Новый вид муравьев». Культовый коллектив. Что интересно, состав с 1985 года до сегодняшнего времени не меняется. Были приглашенные музыканты, саксофонисты, перкуссионисты и так далее. Но основной состав остался прежним. Radiohead получили 3 Грэмми за лучший альтернативный альбом «Ок Компьютер». И каждый из 3 альбомов тоже номинировался на Грэмми за лучший альбом года. В общей сложности Radiohead 18 раз номинировался на Грэмми, 8 раз на Brit Awards и 4 на Mercury Prize. А сейчас первый сингл группы «Grip».

0: стукни Ваську.
1: Тук-тук.
2: Закажи.
0: А-а-а. Песню.
1: Улетела.
3: Неформатная.
4: Мое море — это ты. Море. Море. Тихий, теплый шум воды. Люблю. Люблю. Горят, не гаснут звезды. Молчат земные бездны. И лишь под нами море. Шумит живое море. Стоим, судьбы не зная, с тобой над синей бездной. А море, море, море.

не гаснут звезды, молчат земные бездны, и лишь под нами море, шумит живое море. Стоим, судьбы не зная, с тобой над синей бездной, а море, море, море.

где было громко-громко, там стало тихо-тихо. Где было больно-больно, там стало тихо-тихо. Сердца врачует море, сердца врачует небо, сердца врачуют звезды над морем темно-синим.

0: Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня «Клоун» оказалась ключевой пока нашей песни.
2: 13-й трек первой пластинки «Ништяки», театр одного вахтера, город Москва, трек называется «Клоун». Поехали! Поехали!

Я обязательно доберусь туда, поваляюсь на песке, позагораю, подойду к берегу, опущу ноги в океан.

тело шмат. В поисках утех, в поисках наград, полон рефлексий Бога и царя, просит, голосит. Да, похоже, зря, наплевать царю. Отвернулся Бог, жалок и угрюм, познает урок. Коли бит судьбой, заступил за край, не скули, не ной, сам себя спасай. Дрожь в руках уйми, горемычный друг, шор из глаз сними, посмотри вокруг. Пусть примером высшим в ходу тебе те, о ком наслышан с молодых ногтей. Вот, к примеру, знаешь наверняка сказку про румяного колобка. Вымысел, конечно, да в нем намек, что весьма полезно усвоить впрок. Лишь ступив бездумно через порог, наш герой на муки себя обрек. Вызубрил науку, что всех важней, мир живет по кривде с начала дней. Лишь дожди да ветер, дары небес, нет любви на свете и нет чудес. Коль рука слаба, эпилог простой, быть тебе судьба чьей-нибудь едой.

дальше полон сил, не погряз в хандре, нос не опустил, обуял запал, ядь зубами грыз. Колобок не стал уходить всю жизнь. И давно дед с бабкой лежат в гробах, и давно сгорел, где мили амбар. Развалилась печка, где был печен, и Сусекин напрочь сточил жучок. От скитаний, тягот, нужды и забот Колобок стал серд и как камень тверд. Ни жены, ни

Ты отжав. Так уж повелось, что вопрос ребром. Мякишем родился, так стань ядром. Бей наотмашь вечность, гляди вперед, или первый встречный тебя сожрет. Ярость и гордыню сожми в кулак. Логофет не кум, сатана не брат. Будничному действу пиши сюжет. Хищник или жертва, решай уже. Пусть тропы не видно во тьме ночной, пусть тиран обрыдлый течет слюной, пусть медведь голодный в кустах ревет, зазывая сдобный безмозглый скот. Воспевай свободу, шальную страсть, для немого сброда раскрыта пасть. Кривде поперек воплощай мечты. Смог же Колобок, значит, сможешь. Ты.

влюбленный в рай. А я так боюсь успеть. Каждый хочет назад, не каждый умеет.

же тебе сказать? Можно и песню спеть. Каждый умеет терять, не каждый умеет любить.

0: участники сборника «Грани».
1: 12-й трек второй пластинки «Грани», группа «Dark Park». А город Москва, я продолжаю идти, называется трек «Поехали».

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Да, шел и как-то, да, спокойно так никого не трогал. Думал, а что бы у меня такой вот блюзик такой, именно проводочку, вот хороший блюзик, проводочку. И почему-то мне сразу вспомнился мне ПГ, который пел «Мама, я не могу больше пить». А мне, наоборот, бахнуло так, что надо выпить холодной водочки пузырь, и все, и жизнь наладится охерительно.
2: 11-й трек первой пластинки «Ништяки», город Губкин, проект Игорь К., «Холодной водки пузырь», поехали.

Что-то ей хотел сказать, но промолчал. Она боялась темноты, а ты, боясь уйти, не стал. Что страх ваш на двоих один, так ночь прошла, так.

0: Не фармат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Ты улетела.
0: Не фармат.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Сложно охарактеризовать этот стиль. Вот вы когда-нибудь вбивали столбы для забора в землю кувалдой? Представьте, остается последний столб. Кувалда уже выпадает из захреневших от работы рук. Дождик начинается, а тут, твою мать, какой-то зараза камушек внизу, в земле, ниже столба. Не дает забить эту хреновину до конца. Ярость, с которой сталкивается работник, ничто по сравнению с музлом этого стиля.

Первый альбом, выпущенный в этом стиле, был альбомом группы Korn в 1994 году. Многие думают, что поорать каждый может, а вот и не каждый. Нью-метал – это очень техничная и сложная музыка. Специализированная техника вокала, пение, рэп, скриминг, гроулинг, ломанные рифы, атака заставляют слушателя поломать мозг. Давайте поломаем его с Джинджер, коллектив из Донбасса, можно сказать, нашей.

0: Да, девочка. А как вы думали, а кому сейчас легко? Вы слышали, насколько мелодичной может быть тяжелая музыка? Предубеждение насчет металла – вот что сидит в головах у народа. Ведь на самом деле людям надо избавляться от плохих эмоций, демонов внутри себя. Некоторые берут бутылку, некоторые ширяются, а металлисты сломятся. Так что тяжелая музыка – это отдушина для бяк в мозгу. Limp Bizkit, rolling.
1: All right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! Тут спрашивали, как была придумана «Аллилуйя». Могу сказать только одно. Она была придумана двумя людьми. Слушайте на здоровье.
2: Группа «Камбоджа» с город Москва. 16-й трек пластинки «Ништяки 2». Песня «Аллилуйя». Поехали! Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Московская группа «Борис Федорович», трек называется «Музыкант», доступен на всех цифровых площадках мира. Добавляйте свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, вам вкусно.

0: еще дублик, мне понравилось. Прикольно.
1: Привет всем! Вы слушаете Неформатное радио, и с вами Алексей Костюшкин. Всем любви, удачи, здоровья и побольше хорошей музыки.

чужой на Таганке и чистых прудах. Для меня карта города форменный бред. Если спросят, зачем я приперся сюда, я едва ли найду подходящий ответ. Я всегда забываю стрематься ментов и зачем-то не лезть на глаза спартачам. И никак в голове не уляжется, что здесь довольно легко не дождаться врача, и привыкаешь не спать по ночам.

мной. И хочешь спи, хочешь пей, хочешь пой, но есть билет и дорога домой. И знаешь, брат, это все-таки мудро. Здесь всегда ощущаешь, что ты не как все, и ни хрена не понятно в России с

Слова, слова. Потом война. С огнем, с мечтой, с бедой, с судьбой. И нет причин, чтоб быть крутым. Ты сам себе крутой.

Облом, как дом, в котором мрак, и нет ни окон, ни дверей, и нет пути вперед и вспять, и нет простора для страстей.

За дверью дверь, потом стена. Разбей ее движением век, и все преграды для тебя растают, как весенний снег. Слова, слова, потом война. С бедой, с мечтой, затем с судьбой. И нет причин, чтоб быть крутым. Ты сам с собой устроен.

посмотрю телевизор, лягу в кровать, и тогда вспомню тебя и забудусь, надеюсь на сны, и пусть мне приснится.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Учитель астрономии». Поехали! Поехали!

страха победа, что у подвига нет предела, и любви не бывает много, и рекорды тяжелый труд. Падал бот и шипел на нервах,

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Нефа.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: и все слушают неформатное радио.
1: А итак, друзья, добрый вечер.
2: Добрый вечер, дорогие друзья.
1: 21.00 на наших зеленых системах. С вами Диджей Зухер, с вами ехидный конь Димка. И в эфире очередная программа 5+1. Так, вот, вижу, у нас в чате появилась Анжелка. А вот, пока все молчат. Пока все молчат, наша Аська, давайте напомню. 96.4.7.5. Мессенджер от службы внешней разведки, неформатная, Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера, добавляйтесь туда, конечно же, тема заведена, общаемся в комментариях. Вот, Санек нарисовался, здорово, здорово, Санек. Ну и все, отдаю слово коняшку.
2: Коняшку, не коняшку, а коняшки.
1: Все так... русские, кроме я.
2: Да. Так вот, друзья, дорогие, у нас сегодня очередной выпуск программы 5+1. Он... И стал говорить хуже, да. Так вот, друзья, он у нас в очередной раз не совсем обычный. И с чем это связано? А связано это с тем, что на протяжении двух последних программ мне неоднократно поступали комментарии и в эфирном чате, и на сайте неформатного радио, что что-то какое-то говно у нас звучит по 5+1, какие-то треки все слабенькие, неинтересные, за редким исключением, да. Я решил эту ситуацию немного подправить. Мы начнем, как всегда, традиционно с победителя. А вот уже после победителя, после кота в мешке, будет, на мой взгляд, интересный выпуск программы 5+1. Таких выпусков у нас еще не было, поэтому не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами, все обязательно подробно потом расскажу.
1: Прям ну, заинтриговал.
2: Ну, надо, надо,
1: прям
2: надо.
1: Прям заинтриговал.
2: Да, друзья.
1: Пишут вот пиздеж. Врет, пишет, коняшка.
2: Ну, вру я или не вру, посмотрим чуть подальше. А сейчас начнем по старой доброй традиции с победителя предыдущей программы. Голосование у нас было не совсем активное. Ну, и тем не менее победил у нас трек, который, ну, мне на самом деле очень понравился изначально. И я считаю, что трек достойно попадает в ротацию неформатного радио. Это наш старый добрый приятель из Москвы, Эдвард Асуниди, со своей композицией «Дождь». Вот, слушаем эту композицию.
1: Это сопливая песня, да?
2: Ну,
1: кап-кап-кап.
2: Да, кап-кап-кап, да. Кап, но, кап, тем не кап. Менее, песня красивая, мелодичная, очень грамотно аржированная. Я думаю, что она достойное место занимает отныне, с завтрашнего дня, в ротации неформатного
1: пишет
2: радио.
1: Пишет Эдик, надеюсь, что трек прозвучит без компрессии сегодня. Эдик, нет у нас никакой компрессии. Вот
2: у как... нас все как на сайте залито, так мы и ставим.
1: Как залито, так и поставлено. Вот, поэтому прозвучит он точно так же, как и в прошлый раз. Итак, поехали.
2: Слушаем.
1: «Дождь» ставим, слушаем.

0: А итак, друзья, развязали очередную программу. Привет всем тем, кто к нам только что подключился. Вы слушаете Неформатное радио. В эфире программа 5+1. Вот. И здорово, вот кто тут к нам подключился. Виталик, вижу, вот Вика. Вика всех зовет в конкурсе участвовать. Анжелка не участвует. Не участвует, потому что вот обязательно нас всех позвали участвовать. Потом мы выиграли, оказалось, что мы педерасты. Вот, сделали из нас педерастов. Когда мы тихо отомстили с Саньком на пару, вот, тут же вот была месть удалена. Вот это как минимум нечестно, Вик. Вот, поэтому я больше ни в каких конкурсах участвовать не буду. Вот, ладушки, едем дальше.
1: Едем дальше, и у нас начинается обычный формат программы 5+1.
0: Сори, Редик пишет, сегодня прозвучало не сжато. По ходу дела он просто сегодня в бане был, уши помыл. Вот, потому что прозвучал точно тот же трек. Мы его не качали заново. Вот из той же программы просто. Из папочки проиграно переставили в плейлист и все.
1: Ну ладно. Хорошо, друзья, едем мы плавненько по нашей сегодняшней программе. По старой доброй традиции, трек, который звучит первый, ну не считая победителя, да, это «Кот в мешке». Для тех, кто нас слушает впервые или забыл, напомню, что наши партнеры, наши друзья, музыкальный город, каждой программе готовят «Кота в мешке», песню, которую мы с Захаром до эфира не слушаем, и так же, как и вы, слушаем ее в первый раз. И, опять же, по старой доброй традиции, «Кот в мешке» у нас снова из Беларуси. Наши сябры, группа из Могилева. Называется она «Интересно». Вот чем интересное название? Называется они «Пластилин». Вроде бы обычное название, да? Но, с одной стороны, «Пластилин» пишется английскими буквами, латиницей. И, с другой стороны, там не «Пластилин», а «Пластилин» с двумя «Л». Ну, видимо, для того, чтобы выделяться из групп с таким названием также. Потому что только в Туле, вот насколько я знаю, группа «Пластилин» была. Я думаю, что по России таких групп тоже много.
0: Я думал, скажешь, только в Туле их 4 штуки.
1: Ну, может быть, и 4.
0: Одна пишется «Пластилин», вторая «Пластилин». Вот, и так далее.
1: Ну, название распространенное, и ребята, в принципе, вполне, ну, как бы, вполне правильно сделали, что именно так обозвались, теперь их ни с кем не спутаешь. Так вот, насколько я знаю, я песню сам не слушал, да?
0: Спутаешь, вот потому что человек, который обсуждает музыку, да, говорит, вот завтра к нам «Пластилин» приедет. Он же не будет говорить латинский «Пластилин», понимаешь? Вот. Он просто скажет, завтра «Пластилин» в город приедет. Поедешь слушать? Скажет, нет, «Пластилин» мне не нравится. Хотя не нравится ему, допустим, «Пластилин» какой-нибудь
1: тульский,
0: суходрещенский, да, а приедет, допустим,
1: могилевский,
0: да. Так что вот в этом есть своя доля косяка.
1: Ну, может быть, не знаю, все-таки, тем не менее, ребята так назвались, это их право. А я что еще хочу сказать, насколько я знаю, группа образовалась давно, 10 лет назад, в 2014 году, и играют они панк. По крайней мере, с панк-рока они начинали. Еще раз повторюсь, что «Кота в мешке» мы традиционно перед эфиром Захаром не слушаем. Будем слушать песню в первый раз. И я считаю, что у этой песни априори очень много шансов победить. Почему такие шансы есть и их много, скажу чуть позже. Поехали. «Пластилин», Могилев. Композиция «Волна».

0: А, ну вот, развязали. Развязали.
1: Да мы развязали еще раньше с Эдварда.
0: А, нет, ну Эдвард же у нас прошлоразный. Прошлоразный чувак, вот. А это ж свежачок, свежакис. Вот, ну, давай, наверное, сперва запишем, зачитаем.
1: Зачитаем комментарии,
0: комменты.
1: Да.
0: Так, снова качает. Может, сейчас будете придираться.
1: Будем.
0: Будем придираться. Вот, а жалки очень, да. Хочу, говорит, волну и лето. Женек, здорово. Дружочек пишет, панк не сдох. Что там, вот, Эдик, начало долго, но вот что хорошо, ласкает слух калифорнийский панк. Задаток всей программе положен, и критиковать не хочется. А, ну это Эдик попробовал постихоплетить, я так понял, да?
1: Ну я еще добавлю свой комментарий. Эдик у нас в прошлой программе всех срал, а сейчас, видно, запал у него кончился, и теперь всех будет хвалить, я так подозреваю.
0: А он сегодня просто проснулся с нужной ноги. В тот раз все-таки ему, видимо, или кто-то не дал, или он просто плохо встал. Вот я не знаю.
1: Или, может, у него плохо встал, ну извините уже за поздно.
0: Может быть такое. Но это обычно портит вот всю неделю.
1: Ой, блин, вот. Ладно. Захар, ну говори сначала ты.
0: Что я... Ну, во-первых, это не панк. Вот все-таки, мне кажется, это не панк, это, наверное, ближе к альтернативе. Вот. Во-вторых, вот я не знаю, то ли ребята прописали голос так слабо, то ли его вот так вот свели, то есть куда-то убрали вообще на задний план. Вокала не хватает именно вот по кривизне линии, что как правильно назвать. Объема вокала не хватает. Вот. Ну, короче, вот про претензии, наверное, только к сведению. А так, в принципе, такая вот вполне проходная вещь. Ну, второй, третий раз я, наверное, точно слушать не буду, но только потому, что я просто, ну, как не особо люблю такую музыку, да. Но сейчас вот ухо не резало ничего, кроме вот этого вот недонапряга в вокале. Все.
1: Ну что, я, Захар, тебя полностью поддерживаю. Мы с тобой не всегда в своих мнениях совпадаем. Здесь абсолютно ты прав. Мне добавить, в принципе, по большому счету нечего. Я так же, как и Захар, такое направление в музыке не слушаю, не люблю. И оно мне не близко, далеко. И второй момент, да, ну такие группы, ну, блин, ребят, если честно, очень все стандартно. То есть только вот в Туле могу даже назвать, да, я особо за этим направлением не слежу, но только в Туле такие группы, как, допустим, Саммерсайд, Джекпот, примерно так же играют, да?
0: Да, а вот мне кажется, вот молодежь, они все так играют. Мы сейчас засидели, как два старфера. Эх, молодежь! Такую хляпу играет. Вот.
1: Ну и по вокалу, да, то по вокалу скажу. Действительно, ошибка, я считаю, серьезной при сведении. Вокал нужно все-таки делать как-то погромче, почетче выделить
0: не,
1: его.
0: Не, ну пел он слышно же от этого.
1: Ну да.
0: От души. То
1: да.
0: есть, соответственно, или записали так вот некачественно.
1: Мне кажется, сведение.
0: Или свели куда-то вот неправильно.
1: Ну, вокал должен все-таки быть центровым, а здесь он как-то вот где-то вот на втором плане, и поэтому приходилось всю песню вслушиваться, о чем же песня, да,
0: я
1: и часть слов я вообще не разобрал, потому что приходилось уши напрягать, а это не дело. Ну, на будущее, ребята, обратите внимание именно на сведение, потому что материал у вас неплохой, я уверен, что ваши песни очень многим нравятся, тем более молодежи, тем более маленьким девочкам 15-17 лет, да, ну, для них, собственно, это направление создано. Но если вот так вот слушать, то действительно какие тут проблемки есть, определенные проблемки при сведении материала.
0: Ну, это
1: думаю,
0: опять же претензии к треку конкретно.
1: Да, не к группе, не к музыкантам, конечно, да, к этому конкретно треку.
0: Вот, ну да ладно.
1: Ладно, едем дальше, друзья.
0: Едем дальше.
1: И сейчас все-таки объясню, наконец-то открою страшную тайну, что у нас сегодня предстоит. Еще раз повторюсь, неоднократно был подвергнут критике за счет, за то, что у нас в 5+1 в последних программах, блин, какие-то треки звучат непонятные, и не так много треков, которые могли бы, ну, действительно, как бы пополнить чью-то аудиоколлекцию, да. Я отчасти с вами соглашусь, но, ребята, друзья, то, что на сайт нам заливается, из того я и выбираю, да, я ограничен был в своем выборе, и, учитывая претензии со стороны слушателей, решил сегодня программу сделать исключение из правил и подобрать для вас треки, которые в исполнителях, которые будут их исполнять для вас, я уверен на 100%, априори, по одной простой причине, что все исполнители, которые сейчас будут звучать, они уже в ротации неформатного радио, со своими треками не побеждали. Я отвечаю 100% за качество треков, да, за материал и за то, что это будет интересно. Но! Есть одно но. данные музыканты либо по причине своей лени, либо по причине, я не знаю, какой, да, они, суки, не грузят свои новые треки на неформатное радио, да, я обычно не делаю никогда так, но сегодня сделал. Я просто покопался в аудиозаписях, отобрал, на мой взгляд, 6 интересных композиций.
0: Вот они, суки, какие!
1: Вот. И, собственно говоря, рад вам представить следующих исполнителей. Еще раз напоминаю, все исполнители уже давно ротируются на неформатном радио.
0: У меня такое ощущение, что Виталик просто не знает, где слушать.
1: Ну,
0: объясните кто-нибудь Виталику, где слушать.
1: А что объяснять? То сайт неформатное радио.
0: Неформатное.ру.
1: Нажать кнопку «Слушать радио» и все.
0: «Слушать радио» и все. Это мы объясняем как раз для тех, кто слушает радио.
1: Ну да.
0: А те, кто не слышат, они не слышат.
1: А, тут Саша тут в комментарии пишет, вот мы не обратили внимания. Первый комментарий, а вы меня на малояр возьмете, Саш? Обязательно возьмем, но при одном условии. Мы туда едем не отдыхать, но мы туда едем работать.
0: Если ты готов кодироваться вот на эти 4 дня, тогда без проблем.
1: И, ну, не просто туда ехать, а отдыхать, попариться, да, позагорать. А именно там брать там интервью, вести
0: работать,
1: трансляции.
0: Там
1: мы там будем работать, да.
0: Работать, как вот морда... морде лица своего.
1: Да. Ну и, соответственно, после того, как, допустим, там закончится первый день, предположим, да, есть возможность там пожарить шашлычки, там выпить немного. Но, опять же, повторюсь, что
0: немного.
1: Мы туда едем работать.
0: Немного,
1: да. Так что, учитывая этот момент, Саша, мы не просим тебя туда взять. И второй момент, что-то он пишет тут, завязываясь с девчонками маленькими, коняш. Ну, блин, я вообще-то как бы с девчонками маленькими уже давно завязал. Ну, с тех пор...
0: Перешел на больших.
1: Да, с тех пор, как моей будущей жене исполнилось 18 лет, перешел, скажем так, на совершеннолетних. Ладно, хорошо, едем дальше. И у нас первый участник. Я очень рад представить данную группу. Мои хорошие друзья, а точнее лидер группы, мой хороший давний знакомый, Слава Никаноров, группа «Ангел Небес». Неоднократно Славик у нас звучит на неформатном радио. Несколько песен в ротации. И сегодня... Ну, Слава, ну, сейчас действительно занятой человек, у него очень много концертов, гастролей и так далее, и так далее, и так далее. Я решил на себя взять его полномочия, его функции и поставить в эфир песня, которая мне очень нравится уже очень давно, и песня, с которой вообще начиналась...
0: Называется она 7B20E28BCCF3.
1: Это так вот скачалось с контакта у нас. Ну, я объясню, песня вообще...
0: Она ему очень нравится.
1: Песня, с которой вообще началось у меня знакомство с творчеством «Ангел Небес», называется она «Мне приснилось», с древнего-древнего-древнего альбома, но тем не менее песня хитовая, и именно с этой песни у многих туликов началось знакомство с творчеством группы «Ангел Небес». Песня очень достойная, очень интересная, и я рад представить ее вашему вниманию. «Ангел Небес», Санкт-Петербург, «Мне приснилось».
2: Мне приснился, я лечу с восьмого этажа.

Наверно, нет. Наверно, нет. Все проблемы на земле сплошная ерунда. Видно, сам проблема я. Наверно, да.

Наверное, нет. Наверное, нет. Наверное, нет. Наверное, нет.

0: А итак, друзья, 21.25 на наших зеленых системах. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Слушаем неформатное радио, программа 5 плюс 1.
1: Ну, отвечаю сразу на вопрос Анжелки, она пропустила представление группы. Ангел, это Ангел Небес из Питера, которые изначально начинали в Туле, но потом туда перебрались. Очень интересная раскрученная команда, да, и я рад тому, что новая песня, точнее старая песня Ангел Небес у нас снова звучит на неформатном радио.
0: Вот, передает Виталик всем привет с Могилева, вот, всем из Бобруйска приветы, из Архангельска, вот, и... Так, вот читаю, смотри, Эдик пишет: на мой взгляд, тут яркий пример рифовой фактуры в композиции. Ты сам-то понял, что сказал?
1: Я вот не понял. Я тоже не понимаю.
0: Вроде ничего не напоминает, но фишка, скорее всего, в манере исполнения. Ты знаешь, ну вот лично мне напомнило сразу две вещи. Во-первых, электроника. А, нет, не электроника, это «Гости из будущего», помнишь, Булат?
1: Фильм?
0: Да, и там вот у них по линии всего фильма вот идет вот приблизительно такой же мотивчик, и практически так же вот гитарка там звучит.
1: Вот. Ну, возможно.
0: А второе, что мне это напомнило, не помню, кто поет, господи, как его. Пельш с ним пел.
1: Я понял, о ком ты, но что-то я тоже на языке вертится.
0: Ну, ты понял, про что я говорю,
1: да?
0: Вот тоже, вот второй прям вот, ну, один в один, ну, стилистика. Вот
1: возможно.
0: Очень похоже.
1: А сама песня? Как тебе?
0: Наверное, да. Наверное, нет. Я не знаю.
1: Ну, галка будет у тебя, не будет?
0: Я посмотрю, что там дальше будет.
1: Ладно, хорошо.
0: Чего там у нас?
1: Ну, Саша тут написал, песня классная. Просто все в ней отлично. Ангел класс. Ну, со Сашкой мы не так давно, кстати, были на концерте «Ангел Небес», когда Славик Никаноров в Тулу приезжал в Ирландце. Действительно, был очень хороший отжиг. Оторвались по полной программе. Славик молодец вообще, просто.
0: Так, рифовая фактура — это типичная для рока форма аранжировки. «Дым над водой» — ярчайший пример. В данном случае риф — повторение вокала. Слушай, я не знаю, Эдик, ты как-то вот...
1: Да, один хрен не поняли.
0: Я все не понял, где ты там дым над водой увидел. Вот, Настюха, привет.
1: А, вот Виталий, кстати, написал, наверное, нет, на языке верится. Вот здесь вот конкретно яркий пример хита, то есть вот эта фраза, она прилипает и... Наверное, нет. То есть вот это хочется напевать. Славик в этом отношении молодец, любит и умеет делать хиты. Ну... Ладно, едем дальше, друзья. Едем дальше по программе. Еще раз напоминаю вам всем, что запись нашего сегодняшнего эфира будет выложена на сайте неформатного радио завтра. К ней будет прикреплена голосовалка. И голосовать, что самое главное, можно не только за одну песню, да, за какую-то, а за все понравившиеся треки. Ну и, соответственно, кто больше голосов наберет.
0: Кстати, друзья, дайте-ка я вот сейчас влезу и напомню всем, что неформатное радио начало уже. Уже начало, мать вашу, отбор музыкантов на Мало Ярославец 2014. Вот. И как-то вот все тухленько как-то вот все подают заявочки. То есть, видимо, никто не хочет выступить на одной сцене
1: с Алисой,
0: с Кипеловым,
1: с Ляписом Трубецким,
0: с Луной. Вот. Но не хотят они на одной сцене с ними играть. Вот, господа музыканты, вот посмотрите чуть-чуть вот пониже сегодняшней заведенной темы. Там у нас есть вот этот, как это называется?
1: Ссылочка.
0: Перепост,
1: да.
0: Вот. Предлагаю, во-первых, вам всем перепостить это дело, а во-вторых, сами, конечно же, давайте начинайте, уже вклинивайтесь в отбор, и я думаю, что со следующей программы 5 плюс 1...
1: А может, уже... через одну?
0: Или через одну, или, ну, мне кажется, уже со следующей, потому что там более-менее уже поднакопилось. Вот! Че, я тебя опять перебил?
1: Да нет, я, в принципе, все как бы сказал.
0: Все сказал, поехали дальше.
1: Едем дальше. У нас еще один участник, наш дружище, на сей раз из города Сталинград, из города на Волге-реке, Бранимир. Здесь очень довольно-таки интересная история. Бранимир у нас не в ротации, потому что песня, которую мы часто любим ставить с Захаром в эфир, романс проникновенный про двух пидорасов, да, ну как бы даже учитывая то, что радио неформатное, все равно как бы эту песню в ротацию, ну я не знаю, лично я бы ее не пустил.
0: Она выпадает.
1: Она выпадает даже даже, из формата неформатного радио. Вот. Но почему-то, знаете, почему-то у многих людей складывается ощущение, что Бронемир — это обязательно какой-то, вот, знаете, блин, пошлость. Либо это какое-то вот фриковство, либо какое-то вот, ну, не знаю, как это сказать, скабрезность, наверное, да. Нет, у Бронемира на самом деле есть и много хороших, интересных вещей лирических. И хотел вот познакомить вас всех с одной из свежих композиций Бронемира.
0: Саньку икается там. Сидит, его икает.
1: Вот, друзья, песня называется «Ли Марлен». Песня действительно такая пронзительная, очень серьезная, очень красивая, хоть и долгая. И я надеюсь, вам эта песня понравится. Ну, а, соответственно,
0: она
1: еще...
0: Она долго?
1: Она долго, минут 5, наверное.
0: Ой, отлично, отлично. Вот. Мы теперь в связи с некоторыми переменами в моей жизни не будем их объявлять. Угу. Нам теперь... курить приходится, бегать вот на лестничную площадку, вот, поэтому мы как раз вот за Сашкину песню
1: а как же ты ее комментировать покурить. Потом будешь?
0: А я про Санька, что я могу плохого сказать? Ну скажи мне, ну ничего абсолютно.
1: Ладно, друзья, Лили Марлен от Бронемира, кстати, тулики, друзья мои, очень скоро уже Бронемир посетит снова со своим очередным концертом наш город, так что если кто хочет прийти, обращайтесь в личных сообщениях ко мне, там, либо к Захару, мы подробно все вам расскажем. Обязательно сам выберусь на этот концерт, если время позволит, и опять послушаем Бронемира живьем, потому что очень уж мне песня его нравится. Вот, едем, едем, слушаем Бронемир, Лили Марлен.
0: Вы едете, слушаете, а мы едем дымить, пыхтеть, вот.

0: Ну, что тут прокомментировать-то? Затянул, Санек, затянул, конечно. Вот она очень монотонная. Вот он, когда в акустике поет, не слушается все настолько монотонно. А вот в электричестве получилось очень монотонно.
1: Ну, от Сашки
0: комментарий. Так, вот, отличная песня, отличная, вокал на высоте, текст просто бомба, музыка отлично, давай в эфир. Вот, начинается. Так, голос напомнил старый добрый Nickelback. Creed — это первая песня, в которой мне реально пофиг на смысл текста. Звучит красиво, сочетание Лили Марлен. Только не дождался взрывного вступления барабаном. С басом нигде в песне. Без этого немного... Ну, монотонно, я про это и говорю. Так, Виталик пишет, пластилин хочет на Малый Ярославец. Ребят, вот белорусы, конкретно вам сейчас говорю. Сегодня мне писали организаторы, что...

0: А ну и чего?
1: Едем дальше.
0: Едем дальше.
1: Ну, следующий наш участник тоже. Мне и его песни очень давно полюбились. Очень давно звучит.
0: Юрок, здорово, дружище.
1: Юрок, привет. Друзья, так вот, очень давно данный участник звучит на волнах неформатного радио с композицией «Перец Хилтон». Это Олег Ломовой, который знаменит своими трэш-угарными такими стебными песнями про Ксюшу Собчак, «Лошадь по имени Ксюша», про Ваню Пидораса, про «Перец Хилтон». И вот одна песня, которую мы отобрали, точнее, я отобрал для сегодняшнего эфира, называется «Интернет-баба». Ну, песня очень интересная. Ну и все девчонки, которые сейчас нас слушают, примерьте на себя кафтаны этой интернет-бабы. Возможно, возможно, эта песня в том числе и про вас. Ну, не в бровь, а в глаз бьет Олег Ломовой своими песнями. И, ну, очень образно пишет чувак. И еще раз вот мы с Захаром уже говорили, когда в предыдущем эфире, ну не в предыдущем эфире, в одном из эфиров ставили Ломового. Друзья, не поленитесь, зайдите на сайт Олега Ломового.
0: Посмотрите
1: в интернете.
0: Клипы.
1: Посмотрите клипы. Клипы — это трэш просто, это угар.
0: Потому что вот когда я послушал «Перец Хилтон», просто послушал, я ее не воспринял. А вот когда я посмотрел клип, то есть вот визуализация очень много добавляет Ломового к песням. Вот, но...
1: Слушаем «Интернет-баба» Олег Ломовой, поехали.
0: Поехали.

0: Оно, на мой взгляд, получилось хиленько.
1: Почему?
0: Я этот клип видел.
1: Я тоже видел.
0: Вот тогда. Тогда я этот клип

0: видел вот именно в тот раз, когда я посмотрел эти клипы. Вот когда я смотрел клип, мне было интересно слушать, потому что вот именно визуализация там добавляла много очень интересных моментов к песне. Сейчас я ее послушал без визуального ряда. Мне кажется, ну вообще не good, вообще не айс. Вот. Потому что очень затянуто. Опять же, вот, ну смотри, все пишут, вы любое поставили, только мы с конем, ей-богу. Вот, кто тут еще что? Ну и да все. Больше никто ничего даже
1: не... А вот Виталий написал, текст классный, а песня херня.
0: Песня херня, да. То есть вот именно не хватает визуализации. Потому что, Виталик, ну посмотри, клип... Не, я галку не буду ставить однозначно. Вот, и люди, которые не знают, о чем дело, да, а текст не слушают, допустим, такие, как я. Я текст никогда не слушаю. Вот. То просто пролетает мимо трека, хочется переключить на другую станцию.
1: Ну, всем, кто, ну, сомневается в этой песне...
0: Вот, смотри, Санек пишет, не знаю, не фонтан. Могу как минимум 3 таких скинуть.
1: Я просто что хочу сказать, друзья, всем прямая дорога на сайт Олега Ломового, находите в интернете, смотрите клипы.
0: Сейчас все выключают неформатку и пиздуют туда,
1: ну нет, конечно, после программы 5+1,
0: само собой. После программы. Как включится автодит, что тогда, там терять нечего уже, можно сходить у Ломового на сайте пошастать. Ну, реально не пожалеете, клипцы там у него такие темные.
1: Ладно, едем дальше, друзья. Еще один участник, которого... Мы уже давно с Захаром отобрали в прямой эфир.
0: Который называется E5160D1C7EF1.
1: Ну, нас так вот качает с контакта.
0: Да нормально нас качает, это у нас просто этот, коняшка ни хрена не умеет.
1: Ну ладно, дело не в этом. Друзья, трек от участника, который уже очень давно, наверное, с первых программ ротируется на неформатном радио. Песня, которая очень красивая. Это настоящий такой вот хорошего качества поп-рок. И, ну, в первую очередь, конечно, девчонкам такие песни нравятся, да? Но, тем не менее, и многим парням тоже.
0: Ну, наш мальчишка, конечно, он, кстати, постригся, побрился. Вот прям весь такой жених, понимаешь? Ему вот не хватает только красного малинового пиджака. Ну. Ниже колен.
1: Ладно, сейчас не о коняшке, не о пиджаке, а о группе Estelle из Ростова-на-Дону. Это группа, которая уже действительно, повторюсь, третий раз давно на неформатном радио. Ее композиция «Попутного ветра» не только звучит на неформатном радио. Я этой песней, кстати, и многих девчонок поздравляю с днем рождения, когда у них случаются, да, потому что песня действительно красивая. Вот. Что ты смеешься?
0: Когда у них... Девчонок поздравляю с днем рождения, когда у них случается.
1: Ладно. Так вот, группа...
0: Случается у девчонки день рождения, тут бац, коняшка с песней. Так каждый год, знаешь, каждый год. А я уже говорю, только бы у меня в этом году не случился день рождения.
1: Друзья, ладно, город Ростов-на-Дону, группа Estelle, очень интересный коллектив, очень красивые, интересные композиции, ну и, собственно говоря, ставим, слушаем, поехали.
0: Кстати, вот привет, Жень нарисовался у нас, Рожин, здорово, здорово, дружище, забыл поздороваться. Вот, ладно, поехали.

0: А итак, друзья, 21.50. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Хотел сказать припев. Сколько до вас летит припев. Вот.
1: Ну, комментариев не так много.
0: Неформатку, да, но комментариев тут, смотри, вот пишут, не нравится, не цепляет. Так, почему-то думал, что девушка запоет. Бридж и куплет приятно звучат по тексту и по музыке. А вот в припеве лично я не услышал хита. Хита. А хит? Хит, думаешь, только в припеве должен быть. Вот, даже инструменты чище звучат везде, кроме припева. Там кашицеобразно как-то. Ну да, припев погубил сумасшедший пианист. Вот, там его разухабило. Там, мне кажется, слишком много фано было. Вот. А так вообще, в принципе, ну, я бы не сказал, что прям вот совсем говно, но есть у них песни гораздо лучше, и группа хорошая, и я могу сказать, что их песню даже Алена Апина вместе с ними хором пела, сам видел. Вот, поэтому, в принципе, молодцы, в принципе, нравится, но вот над припевом действительно стоит, наверное, поработать, потому что каша. Вот, и, наверное, Эдик, ты хита там не услышал, потому что там пианист дрова рубил в этот момент как раз. Вот, а так вот, может, если не так будет насыщено фано, то припев зазвучит хорошо.
1: Хороший и интересный комментарий от Евгения поступил только что, Захар, зачитай.
0: Так, растекаемся по столу от умиления на песню. Видимо, после программы последует процедура лечением чем-нибудь типа Корн или Soulfly. А то совсем на сопли с сахаром потянем. Ну, Жень, финал у нас стандартно традиционен, да. Вот, главное до него дожить. Итак, кто хочет, ну, что сказать?
1: Я хочу что сказать.
0: Скажи,
1: друзья,
0: что-то.
1: Ну, на самом деле, по группе Estelle заметно, что они идут вот плавно в своем развитии не в сторону утяжеления, да, своих ранжировок, там, драйва, какой-то динамики, а именно в сторону как-то более такой приятности, более такой популярности, в хорошем слове, попсы, да. И, ну, это действительно, на мой взгляд, оправдано, потому что такие песни очень нравятся прекрасной половине человечества. Я знаю это действительно не понаслышке, потому что всем девчонкам, которым я эту песню кидал, а эта песня, ну нет песни, точнее, а песня Estelle, они нравятся. И, ну, такой мелодичный, приятный, очень красивый поп-рок с хорошим таким чувственным вокалом, хороший текст, да, это, ну, на мой взгляд, очень хорошо, и много-много-много-много поклонников у данной группы не только в Ростове, но и по всей России. Вот, за ребят очень рад, ну, лично я, конечно же, галочку
0: вот,
1: поставлю.
0: Кстати, вот эти розовые сопли, это, видимо, веяние Алены Апиной.
1: Думаешь?
0: Да. Наверное, она их взяла под крыло, вот, и ребята перешли на розовые сопли.
1: Ну, ладно, не будем об этом сейчас подробно говорить. Сколько людей, столько мнений. На вкус и цвет все сосиски разные. Еще раз повторюсь, что группа очень интересная, со своеобразным интересным звучанием и хорошим материалом. То есть людям нравится, не будем париться. Едем дальше. И сейчас прозвучит трек от исполнителя, которого лично я считаю, ну, фактически, одним из самых сильных.
0: Исполнительница.
1: Исполнительница, да. Одна из самых сильных исполнительниц, которые звучали на неформатном,
0: да нет,
1: радио.
0: Нет, я вот, кстати, я же сейчас делаю ремонт, и я слушаю неформатное радио постоянно. Меня уже тошнит от него. Вот. И вот когда там включается вот этот трек в «Победителях».
1: Надоел,
0: там,
1: да?
0: И там коняшка, нет, там коняшка... Лучший трек за историю программы.
1: Пожалуй, лучший.
0: Вот как-то вот напрягает вот этот набор слов. Хорош трек, девчонка хороша, то есть все там хорошо, но не самый лучший.
1: Ну, возможно. Хотя на тот момент времени, ведь эта песня победила вообще на заре программы 5+1, на тот момент времени, возможно, действительно было лучше.
0: Вот сейчас это уже не актуально.
1: Ну, ладно, хорошо.
0: Надо переписать.
1: Хорошо, друзья. Так вот, ну, томить не буду. Группа из Санкт-Петербурга, Мария. Очень интересный вокал, очень интересные тексты, очень интересная манера исполнения. И, друзья, новая композиция от данного коллектива, она, ну, да я, пожалуй, не буду, наверное, рассказывать подробно, сейчас сами все услышите. «Даром оно» называется данная песня. Единственный момент
0: вот,
1: такой.
0: А таки давайте мы все-таки включим.
1: «Мария Санкт-Петербург», «Даром
0: Мария,
1: оно», а потом обсудим.
0: Да, потом уже поговорим про этот трек, поехали.

0: Ну и что такое? Где бэкграунд? Вот же он, вот же он. Так, ну чего? Немцы наступают, пишут. Уныло как-то, но поет классно. Напрягает ломание ритма, пульсация садится в унитаз и просаживает всю энергетику. Вот, Настюха пишет, вообще слушать это не могу. Так, голос сильный, мне нравится, но песня очень уж грустная. Так, Санек вот пишет, Мария выше всяческих похвал. Но там все-таки вот она, я думаю, больше берет голосом, наверное. Вот, потому что мне вот эта песня, она тоже как-то показалась заунывной очень. Вот прям захотелось сесть и завыть на остатки луны, которые на балконе висят.
1: Захар, я тебе сразу скажу, я сам не любитель заунывщины, да, но почему именно данный трек отобрал для программы, это такой, знаете ли, очень хороший, качественный, интересный психодел. То есть вот поставить эту песню погромче, послушать, чтобы мозг взрывался, это вот действительно очень сильная композиция. Я не говорю, что многие эту песню захотят там слушать, слушать, переслушивать, да? Но как вещь цельная, интересная. И...
0: Не, ну почему? Вот энергию ихнюю я с удовольствием всегда ставлю и
1: переслушаю. Ну энергия все-таки более попсовая, а здесь именно вот как бы нестандартная такая композиция, очень интересная.
0: В конце концов, мозг взорвать можно и пойти поругавшись с соседями. Это, от этого получишь больше кайф.
1: Ну, возможно, не знаю. Вот. Но не случайно эта песня прозвучала, знал, что будет много мнений, и многим она не понравится, но тем не менее не мог ее не поставить, потому что песня сильная. И, друзья, я еще раз хочу повторить. В самом начале программы сказал, что у белорусов, у наших котов в мешке, будет серьезный шанс на победу по сравнению с другими, да? Они априори находятся в более вышенном положении. Объясню почему. Потому что я на музыкантов, которые сегодня звучат в программе, немного обиделся. Ну, раз они, суки, не грузят свои треки, забыли про неформатное радио, я им тоже никому не написал о том, что они сегодня звучат в эфире. Соответственно, ну...
0: Знают только белорусы.
1: Знают о том, что их песня звучит сегодня только белорусы, да? Остальные музыканты об этом не знают. И поэтому у ребят из Беларуси, из Могилева, будет некоторая фора в голосовании, потому что их-то, друзья, сейчас неформатку, надеюсь, слушают, сами музыканты слушают, знают, что к чему да почему, а всем остальным музыкантам, да, я напишу, соответственно, только потом, и не знаю, когда я на это способен. Доблесть, да.
0: Напишу ли вообще?
1: И, может быть, вообще не напишу, да, потому что...
0: Ну, я думаю, разнесется.
1: Да ну, просто вот, друзья, ну, не дело, когда загрузили вы свою одну песню, да, благополучно победили и забили болт. Песни-то, я знаю, у всех пишутся новые. Не забывайте грузить на неформатное радио.
0: Вот, ну ладно, ты уже свое фи высказал.
1: Да.
0: Давай объявляй следующий. Народ перцем по сердцу.
1: Друзья, ну и плюс один традиционно, да, трек, который поставляет Тульскую область. Готовясь к этой программе, было у меня много вариантов, на самом деле, потому что от Тулы многие песни уже побеждали в 5 плюс 1, попадали в прямую ротацию. И, честно признаюсь, перцем по сердцу мне из этих групп, ну, не самая близкая, и не так уж они мне и нравятся, по сравнению с некоторыми другими командами. Но, тем не менее, группа официально признана лучшей группой Тулы и Тульской области за 2013 год.
0: Да ну?
1: Серьезно.
0: Да.
1: По итогам голосования на сайте газеты «Слобода».
0: Ну, ну ладно, мы
1: ладно,
0: не будем
1: опустим,
0: ничего говорить.
1: Опустим, да. Тем более у меня в «Слободе» работает несколько знакомых людей, корреспондентами, да. Но не хотелось бы про эту газету что-то плохое говорить. А вот, но просто закрывая тему голосования в «Слободе», было почему-то представлено на голосование всего две группы: «Деникин спирт» и «Перцем по сердцу». Вот я лично проголосовал за «Деникин спирт». Вот, я думаю,
0: а
1: что...
0: свою кандидатуру нельзя было поставить.
1: Нет, сама редакция выбирала две группы, из которых нужно было выбирать одну. Ну, я думаю,
0: лучшую группу в Тульской области. Редакция выбрала две группы, из которых надо было выбрать лучшую группу Тульской области. Ну, это бред.
1: Ну, возможно, были какие-то предотборы, да, к этому конкурсу, я не знаю. Но на самом деле, я так считаю, что если бы у Захара стоял выбор, кого бы выбрать, «Деникин спирт» или «Перцем по сердцу», он выбрал «Перцем по сердцу».
0: Да, серпом по яйцам я бы выбрал, честно, потому что, ну, мне они импонируют в некоторых вещах. Живенькие ребятки, веселые.
1: Да, я что хочу про эту группу сказать, перед тем, как песню поставлю в эфир. Давно уже знаю Мишу Филимонова, давно знаю его парней. Чем характерна эта группа? Они идут только вперед. То есть нет какого-то снижения какого-то, да, нет каких-то провалов. То есть ребята взяли определенную планку и ее только поднимают. Двигаются вот именно вот в своем ключе, в своем
0: русле. Называется «Взял мяч и хуяч».
1: Я взял мяч и хуяч, да. То есть здесь вот по перцам по сердцу действительно видно, как группа работает над собой, как группа работает со своими поклонниками, да. И это, мне кажется, очень хороший пример для многих тульских молодых команд, которые, ну, ну, действительно, могли бы развиваться. Вот берите пример «С перстом по сердцу». А песня, которая сейчас прозвучит, она не настолько раскручена, не настолько популярная. Есть песни, которые более в интернете раскрученные. Но мне лично эта песня очень полюбилась. Еще с фестиваля «Шесть палок» неформатного радио, да, эту песню со сцены исполняли. И, по-моему, даже вот эта песня как бы даже не с этого фестиваля, потому что запись, по-моему, концертная. Песня называется «Товарищ президент».
0: Она была на фесте.
1: Да-да-да. Вот она, я не знаю, была... только вот студийка это или концертка. Ну, потому сейчас, что качество записи слышим. Не очень, мне кажется. Ну, послушаем. Только вот одна песня была ВКонтакте, я ее скачал.
0: Да ну.
1: Вот именно вот эта песня была всего одна выложена.
0: Нет, она у них есть. Она у меня даже где-то есть. Да? Мне надо было сказать, да я...
1: Ну, ладно, слушаем так, как нашел. Я залил.
0: Поехали.
1: Поехали.

0: затянули, мне кажется.
1: Ну, знаешь, в некоторых случаях вот это правда.
0: Вот она живьем, они, вот она пролетела хорошо, эта песенка.
1: Она сейчас и так пролетела хорошо.
0: А в записи вот все-таки затянута маленечко. Ну да ладно.
1: Ну да ладно, да.
0: Мы их не обсуждаем. 22.10 на наших зеленых системных. Программа 5 плюс 1 благополучно накрылась медным тазом. Вот.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Он появился на свет в семье шахтера Томаса Вудварда и получил имя в честь отца. Само рождение не обошлось без косяка. Акушерка подумала, что он мертворожденный, и уже собиралась, так сказать, сообщить об этом матери. Но бабка вмешалась, взяла ребенка за ноги, окунула головой в ведро с холодной водой, потом покрутила вокруг себя, и вуаля! Мы все радуемся уже более 55 лет, слушая его голос. Это ж хрень какая! В 12 лет чел переболел туберкулезом, 2 года сидел и лечился дома, не выходя на улицу, и слушал музыку. Вы представляете? Мы живем! Мы можем посмотреть и послушать человека, который пел дуэтом с Элвисом Пресли и конкурировал с ним в хит-парадах в одно и то же время.

В 1970 году хит-парад Billboard Элвис был на 78-м месте, а Том Джонс на 91-м. Вот такие дела. Это вам два короля пели. Том Джонс. А вы думали, я про Элвиса травить буду? Пресли? И так все знают. Но все рок-н-ролльщики в чем-то одинаковы. Все прошли через кучу хрени, наломали дров, сожгли мосты. И чего там еще? Кто там что делает? В 16 лет женился, так как заделал себе сынулю. Том устроился на перчаточную фабрику. Потом пошел на стройку. Рубить уголек по состоянию здоровья, к сожалению, было запрещено. А на стройке он и подкачался маленько, ну, таская кирпичи. А в выходные выступал со своей группой Tommy Scop and Senators по кабакам и ярмаркам Южного Уэльса. Че, платишь 5 фунтов на всех за выступление?

Первый успех пришел в 1965 году и сразу вывел Тома Джонса в высшие эшелоны эстрады. С 1967 года по 2011 он регулярно гастролировал и выступал в Лас-Вегасе. Пел дуэтом с Чаком Берри, Литл Ричардом, Дженнис Джоплин. В прошлом году выпустил новый альбом с новыми песнями. В передаче «Голос Великобритании» есть такая. Уже 10 сезонов сидит в жюри в качестве наставника. Пока есть время, цените это. Том Джонс, Дженнис Джоплин, «Rise Your Hand».

0: Yeah.
1: Участники сборника «Грани».
2: 16-й трек второй пластинки «Грани». И сегодня у нас три в одном из Свердловска. Дугинов, Кнай и Бакс. Трек называется «Плен». Поехали! Поехали!

за полны.

0: Дурочка.
1: Участники сборника «Грани».
2: Шестой трек второй пластинки «Грани» — Геннадий Новиков с группы «Behind the Wall», «Стекла в окнах», «Земляк» Ломоносова, город Беломорск. Поехали!

тебе закаты, завтра встретишь на свидание. Что тебе закаты, завтра встретишь новый закат.

тишина в квартире. Пусть ненадолго, пусть не навсегда.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Получилось так, что когда я училась на втором курсе, эта песня вышла совершенно случайно, когда я просто ехала в трамвае, и она пришла мне в голову, когда за окном была метель. Было очень красиво.
2: Очень добрая и нежная песня из города Санкт-Петербург. 15-й трек на первой пластинке «Ништяки», группа «Шувани», «Снег». Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На пути. Звездная ночь. Она существует, что очень замечательно, в двух вариантах. В исполнении группы Бронсон, как авторский такой вариант, и в исполнении группы Фильм, вариант авторский Данилы, с моей примесью некоторых слов в припеве. Она прошла испытанием времени, выдержалась, так можно сказать, не потеряла нисколько в актуальности. И очень хорошо, что она нравится людям. Это самое главное.
2: На пути. Группа Фильм, город Питер. 9-я песня на пластинке «Ништяки 2». Поехали!

0: Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.
1: Таким образом, путь и надежда чужим пресечется. Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северной Македонией.

0: Добрый вечер, дорогие наши радиослушатели неформатного радио, неформалы, неформатки и ваши маленькие неформатчики. Я Сергей Ставроград, сегодня 23-й выпуск программы «Мысли о смысле». Сегодня у нас 28 марта 2019 года. Всех вас с весной, в разгаре, как у кого, не знаю, а у меня тут солнце, красота, ну уже даже тюльпаны пробились из под земли, так что скоро ждем цвет, в полный цвет. Сегодня у нас в гостях группа, инди-группа из города-героя Москвы, Аманава. Я не знаю, как правильно акцент ставить, то бишь ударение, наверное, правильно. Ребята, вы уже, надеюсь, на связи и готовы прокомментировать ударение правильное.
1: Здравствуйте.
2: Привет.
1: Здравствуйте.
2: Всем привет. На связи Аманава. Ударение было правильно, Сергей.
0: Аманава. Замечательно. Так, ну что, давайте сначала вы мне скажите, кто у вас там у микрофона, дружная компания, вся команда?
3: Все, да.
0: Все,
2: да, мы все вчетвером. Да, Соня, ну, Сергей, Алексей и Егор.
0: Вот.
4: Всем привет.
0: Всем привет. Так, ребята, с самого начала, конечно же, права и обязанности гостей, их поведение и, ну, чтобы ориентировались, что мы тут делаем вообще. Слушайте, вдумывайтесь и соглашайтесь или отвергайте. Поехали. Вы обязаны отвечать на вопросы ведущего и не имеете права молчание хранить или отвечать уклончиво, односложно. Вы также не имеете права на адвоката, но можете задавать наводящие вопросы ведущему, чтобы отвечать честно. Третье. Вы имеете право смотреть в чат эфирный наш и удовлетворять желания наших активных участников его и слушателей, отвечая на их вопросы и какие-то замечания по вашему творчеству. И четвертое, заключительное, все, что вы скажете, может быть использовано против вас в судьбе. Все.
4: А срок дадут?
0: Обязательно. И не сомневайтесь. Так. Ну что, все, согласны?
3: Да, согласны.
2: Согласны.
0: Так, ладно. Так, хорошо. Рок птички полетели, значит, дальше. Здесь у нас все выяснено. Надеюсь, между нами не будет никаких недомолвок и молчания, так что, ну, там некоторые пункты, они такие. Чтобы вот эдакая мамихлапи на топай не прошла между нами, да? Не пройдет? Соня, это так. Да, это по мотивам ваших песен.
3: Да, я поняла, в чей огород камень.
0: Да, ну еще раз уточним ваш состав. Значит, Соня Аманова, вокал. Что еще? Автор текстов кто? Соня, наверняка, да?
3: Она же,
0: да. Соня, а вообще София, да, имя правильно?
3: Ну, по паспорту Софья.
0: Софья, да, вот. Так, хорошо, значит, у тебя вокал, текст и музыка первичная, тоже твоя?
3: Ну, да, первичная моя.
0: Да? То есть мотивчики твои. Так, дальше идем по списку. Сергей Огнев или Огнев?
4: Огнев.
0: Правильно. Огнев, Сергей, да, это клавиши у нас, вся, значит, там техника, синтезаторы. Алексей Баранов, гитара, Егор Кучер, бас. Так, значит, ну и за барабанами, я так понимаю, Сергей Огнев тоже, да?
2: Нет. На альбоме, вот, на который у нас вышел сейчас в феврале, играл Михаил Городков на барабанах, наш друг.
0: Ага. Ну, пишите барабаны как бы это, живьём.
2: Да, живые. На EP-шке, которая была в прошлом году, там барабаны были электронные, а вот на апрельском альбоме, ой, не апрельском, февральском, там, да, барабаны живые.
0: Угу. Так, ну ладно, да, мы до альбомчиков сейчас все доберемся. Вот у вас и премьеры, значит, премьера в прошлом году была, да? В этом году вы еще усилились.
2: Да.
0: Вот. И начнем мы, как всегда, с вот этой вот позиции, что в имени моем тебе. Я, например, ну, я, естественно, сразу читаю фамилию Соня. Сони, да. Вот. Потом уже там где-то там в рецензиях каких-то читал, кто-то там про санскрит и прочее. А, ну, это понятно, да? Поменяли просто буковку О на А, и все, получилось. И ударение поставили, так это, по-санскритски.
3: Ну, на самом деле, санскрит – это удачное совпадение или просто совпадение. Просто мы искали название, когда уже отчаялись было его придумать, вот стали... Почему-то стали играть с моей фамилией, вот играли-играли, доигрались, а потом еще оказалось, что стали смотреть, нет ли случайно и этого названия.
1: Стали играть с фамилией и энциклопедическим словарем, и тут получилось такое интересное совпадение.
0: Нифига себе, это Соня... Соня тоже, наверное, прифигела маленечко, как много в ее имени, фамилии включено.
3: Ну, это не совсем мое, да, имя, фамилия, да, но да, да, ну, похоже, похоже, да.
0: Ну, ладно. Сильно а то похоже. Я хотел предположить, не в школе ли там была кликуха такая?
3: Нет, такой погоняла, кликуха не так... было. Такого не было.
0: Ну, мало ли. Ну, ясно. В общем, иные интерпретации. А что еще раз, что вы там нашли на санскрите? Что это еще? Удача?
1: Это в переводе с санскрита это такое двоякое выражение. Оно означает и одновременно не человек, и сверхчеловек. То есть на русский язык тут немножко двоякое
2: скажем, просто
1: значение получается. Да, то есть и как не человек, и как сверхчеловек можно перевести. В этом такая...
0: Да нет, это одно и то же.
1: Тайна, скрытая.
0: Не, ну это одно и то же. Сверхчеловек и не человек – это одно и то же.
3: Возможно.
0: Че тут двоякого, че тут двоякого?
1: Ну, понимаете, не каждый не человек является сверхчеловеком, если всю логику пускаться.
0: Ну, ладно. Не хотите, не будем пускаться. У нас еще будет куда пуститься. Так, ясно. Значит, дискография у вас, ну, давайте я оглашу так кратенько. 2018 год, дебют, мини-альбом «Нырни со мной» и сингл «В марте». А вот в начале этого февраля, в 4-го, 2019, альбом «Все серьезно».
3: Все так, да.
0: Ну, есть какие-нибудь дополнения, уточнения? С вашей стороны, по этому
1: пока
0: поводу.
1: Пока только планы на будущее. Еще не записанные и не изданные.
0: Не, ну альбомчик-то свежачок совсем. Я вот рецензию читал, не знаю, кто как. Я вот в ней сразу. Стилистика бомбы однозначно. На бомбы выпустили, да? Нет?
3: Что вы имеете в виду под бомбой?
0: Бомба? Бомба Питер.
2: Нет, это московский лейбл.
0: Наш. Московский, блин, ну они что, под копирку, что ли, все рецензии пишут? Ладно, я прочитаю. Новый релиз московской инди-группы «Аманава» — это 8 разноплановых композиций, отражающих любовь музыкантов к экспериментам и смешению стилей. Элементы нью-вейв, фолка, диско сочетаются с ритмами фанка, соло, динамичным вокалом. Музыкальная палитра от меланхолии до добрых зажигательных танцев. Ну, в общем... Всего-всего-всего-всего. Я там оставил, ну, как бы, да, нотки фанка, диско, ну, в одной песне ярко очень диско, конечно. Ну, мы сегодня практически весь альбом будем слушать, я так понимаю, да? Раз в нем 8 песен, то все 8 мы будем слушать.
2: Да, мы не против.
0: Мы тоже.
4: Мы давно не слушали уже.
0: Тем более, да, тем более вы за своим альбомом соскучились. Так, ну что, глянем, что у нас там в чате. В чате Наташа с Подобаевым всем привет передает. Привет тебе, Наталья. А мы продолжим, значит, о наших нелегких жизненных путях. Давайте, все, так сказать, с официальной частью мы закончили, а теперь ваша красивая, длинная история о том, как вы получились все вместе. Можете в разных вариантах каждый изложить ее поочередно.
3: Давайте,
0: а то вы, ну вы, потому что вы инкогнито, про вас ничего не понятно. Вы прям вот такие вот не было, бах, появились и все. А ну давай скорее любите нас.
3: Да.
0: Не, песни песнями, люди любят истории слушать.
3: Конечно, мы понимаем, да.
0: Поехали, ну, сейчас Соня.
3: Собственно, да, Соня рассказывает свою версию событий. Ну, изначально мы познакомились с Сережей, нас познакомила подруга, все произошло, как обычно, бывает совершенно случайно, вот, и знакомство это оказалось очень удачным и плодотворным. Ну, изначально подруга знала, что я там что-то пишу, сочиняю, мыкаюсь, тыкаюсь, у меня не складывается как-то с музыкантами и с людьми, и вот как-то я печалилась очень на этой почве. Вот она решила познакомить меня с Сережей. И знакомство изначально состоялось как? То есть я прислала ему свои демо, песни. Но поскольку все у нас происходит достаточно долго, в моем случае, у меня как-то все очень долго происходит вообще в музыкальной моей карьере, скажем так. Прошло какое-то время, после чего вот Сережа мне ответил, сказал, что мне нравятся твои песни, давай попробуем что-то сделать вместе.
0: Ну, а ты как, под гитару пишешь, ваяешь песни, Сонь?
3: Нет,
0: под гитару или на чем? На пианинке?
3: Нет, я не девушка совсем с гитарой. Сочиняю я последние годы вообще таким варварским способом.
0: Акапельно?
3: Нет, на луп-станции. У меня есть пятиканальная луп-станция, и на ней я делаю наброски песен. Ну, просто иногда мне бывает лень устанавливать там компьютер и так далее в удобное место. А так, в принципе, вот уже дошла даже... Да, лоджика, вот.
2: Ну, наброски там идут с клавиш, так что
3: наброски клавиш, нормально. Да, клавиши, ну, все это забивается в луп-станцию, так я вижу примерно, что я хочу от этой песни.
4: Ну, да, исходники, из которых уже слышно ритм, есть некая гармония, ну, как да. бы, которую потом мы работаем.
3: Да, потом
0: короче,
3: уже...
0: Короче, всю работу почти за вас делает, да?
3: Кто?
0: Ну, сейчас ты с луп-станцией.
3: Ну, нет, я бы не сказала. Это некий такой просто удобный вариант работы для меня, когда я могу перенести на репетицию сразу уже такую, ну, песню в таком демо-варианте, все ее могут послушать, примерно понять, какое направление, согласиться с этим или не очень, закричать, боже мой, всего три ноты, что с этим делать?
0: А Сергею ты какие демки давала, вот, в каких вариантах? Что ему понравилось? Конечно.
3: Ну, это было...
0: И нет, пишник? Нет, никаких песен, а демки в каком сделали? Варианте?
2: В каком виде? Ну, там барабаны, какие-то басовые линии, немного гармонии, как бы какого-нибудь там пэда, ну, или пианино, и голос, естественно.
3: Музыканки, ага, ага, ну, какие-то ага. несколько песен, да, потом я уже, когда мы встретились, принесла вот станцию, на ней, скажем так, изобразила и спела то, что уже было. И вот мы как-то очень сразу с Сережей поняли друг друга, потому что Сережа у нас и аранжировщик, и вообще много кто на самом деле, не просто клавиши. Это так, за клавишами стоит слишком много всего. И мы начали, собственно говоря, вот сидя на кухне на айпаде, по-моему, вот первая была, это, наверное, не со мной как раз песня, которую мы записали чуть ли там, ну, опять же, в такой в обновленной демо-версии в первый вечер нашего знакомства. Каких-то еще, наверное, пару песен я уже снимала.
2: Ну, если бы там «Невеста Бэтмена» тоже из этого периода.
3: Да, просто есть очень старые песни, есть прям совсем свежие песни, которые, и куча еще старых песен, которые мы до сих пор не издали, и куча новых, ну, в общем, как-то вот так.
4: Ну, не разгребли просто.
3: Да, не разгребли очень.
4: У нас Соня очень плодовитая.
2: Еще на 20 альбомов материала.
3: Да.
0: Так, хорошо, перекрестный опрос тогда. Сергей, что тебя в песнях-то прихватило? Или тебя сама Соня прихватила? Что случилось? Почему альянс состоялся?
2: Ну, конечно же, Соня, естественно, в первую очередь. А в песнях, ну, мне нравится, как Соня мыслит, какие у нее гармонические подходы, мелодические. То есть сам стиль музыки, в котором она делала, ну, как бы не стиль, даже демки этих вот... Близко мне просто то, что мне нравится. Мне нравится такая музыка, и, соответственно, вот это все меня зацепило сразу же. Я понял, что этот человек думает в музыкальном плане примерно так же, как я.
0: Угу. Срастется.
2: Да.
0: И срослось.
3: И срослось.
0: Так, ну а остальных ребят как вам к вам занесло? На каких дорогах? Ну,
1: тут надо сказать, что мы, вот Егор, Сергей и я, вот Алексей, мы знакомы уже больше 10 лет и играли в нескольких совместных проектах музыкальных. Вот. И на момент, когда знакомство Сони и Сережи состоялось, мы вот с Серегой делали свой материал, ну, записывали, делали наброски своих песен. И как-то прихожу я к Сереге домой записывать какую-то очередную демку нашу с ним. И вот он говорит: смотри, тут делаю интересный один проект вот с девочкой. И надо там гитару прописать живую. То есть не все на синтетических, чтобы было инструментах. И показывает мне песню, наверное, не со мной. Еще демо-версию, она была, конечно, еще далека от того, что вышло потом на EP-шке. И я слушаю вот третий куплет, когда идет выход на проигрыш, на соло. И все, я понял, что я пропал, потому что это голосовая партия, которую я слышу, это вокалист просто меня... ввел состояние какого-то транса, и я понял, что я хочу это слушать, я хочу это играть, и я, конечно же, запишу сюда гитару, и не только сюда. Вот, и так получилось, что я с тех пор играю в этой группе.
0: И влил. Да, и влился.
1: И влип, да, и влип, и влился.
0: Влип, влип, и влился, и влип.
4: Ну, в итоге так срослось, что как бы получилось, что то Соня вот познакомилась с Сережей и получила сразу трех музыкантов.
3: Я получила, да, всех, джекпот.
4: То есть, да, да, такое, три семерки.
3: Наконец я повлекла в
0: этой
3: жизни.
0: Так, Егор.
2: Это вот сейчас он и говорил, продолжай.
0: А, Егор, ну он говорил про кого сейчас? Он про себя не говорил сейчас.
4: Про меня, ух.
0: Да,
4: ну начнем с того, что изначально я такую музыку вообще не люблю. То есть самая вот это самая такая история. Я всегда любил исключительно инструментальную музыку, никакой электронщины вот в ней вообще не должно было быть. Вот так раньше я считал. А потом, когда вовлекся вот в эту работу, мы начали делать песни. Очень много мы работали над гармонией, как бы очень много гармонию меняли в исходниках, добиваясь там наилучших сочетаний. Вот вместе с Алексеем, в частности, мы делали интересные гармонические разводки на гитару и на бас, там, ну, частично там это слышно, частично мы там чем-то это прикрыли, вот, и я в этом нашел для себя как басист огромный простор, потому что Соня приносила материал, в котором были очень условные партии бас-гитары, ну, они такие были, просто там что-то там гудело в тонику, в общем-то, и все.
3: Не всегда в тонику.
4: Ну, не всегда, да.
0: Намеки были, да?
4: Да, и простор был огромный для творчества басиста.
0: Вот. Здесь еще говоря, никто не ходил.
4: Да, да, да, да, да. Я вот так что-то все вот так вот этим вот увлекся, проникся атмосферой, и все стало вот в моем сознании уже на свои места.
3: Прости,
0: ну, короче.
3: Электронщина.
4: Простил и полюбил, да, в общем. Полюбил и простил.
1: Понял и простил, как говорится.
0: Ну, а как, сначала влипли, а потом для себя объясняли, почему влипли, или сначала, ну, как бы это тяжко как-то происходило.
4: Слушайте, а вы знаете, какая история вообще интересная получается у нас? Я вот, мы коллектив, в котором каждый делает, что хочет. Это вообще очень важно. Редко так бывает, что встречаются люди, музыканты, да, вместе друг с другом. Каждый из них играет то, что хочет, и на выходе какой-то классный получается продукт. Вот здесь как-то сошлись вот так звезды. Вот я считаю, что да, идеально вот так сошлось как-то это сочетание. То есть нету никаких рамок. Каждый из участников группы то, что он делает, это все всегда работает на общую композицию, на общее настроение, на общее впечатление, ну, в общем-то, на общий результат.
0: Ну что, хорошо. Ребят, давайте начнем знакомить радиослушателей с вашим творчеством. И начнем мы с песни «Не уйти от себя». Вот. Ну, а потом немножко и о ней поговорим и продолжим знакомство с вами.
2: Давайте.
0: Итак, на неформатке «Не уйти от себя». Аманава, Москва.

0: Песня прозвучала, и мы возвращаемся к вам, радиослушатели наши, дорогие, любимые, уважаемые. Так, ребят, у нас большой эфир, и вы вправе вот после каждой песни прям зарекламировать, что душе угодно. Ближайшие события, выступления, там, краудфаундинг, там, закусочную дяди Володи около подъезда вашего дома, что угодно, говорите. Ну, давайте так вот, после каждой песни будем это делать. Давайте.
1: Начнем с того, что у нас 20 апреля будет акустический концерт в формате квартирника в московском месте True Place. Это действительно квартирник настоящий. Информация об этом есть у нас в группе ВКонтакте. Мы будем ее обновлять, напоминать о том, когда этот концерт и что нужно сделать, чтобы туда попасть, потому что там ограниченная вместимость. Поэтому надо записываться туда, так сказать, в лист.
2: Да, в комментариях там к специальному посту.
1: Мы подготовили много песен, то есть практически, ну, естественно, весь альбом, плюс ко всему EP и даже невыпущенные песни к этому квартирнику. Очень интересная программа, хорошая. Егор с бас-гитары пересел на акустическую гитару, и Лёша и Егор играют вдвоем на акустических гитарах.
3: Да, мы сделали разводки на две гитары.
1: Очень красиво.
0: Ой, ну вы серьезно вот подготовились к событию.
3: То есть от электричества вот эти песни как раз, которые на альбоме в том числе есть, будут сыграны в акустике в совершенно другом звучании.
0: Ребят, пишите его на пульт.
2: Скажем так, в другой пишите аранжировке даже.
1: Не, мы, конечно, запишем. Естественно, мы запишем это все для того, чтобы сохранить для истории, но в будущем, на самом деле, я думаю, ну, в этом году мы уже не успеем, а вот в следующем году, наверное, мы запишем такой альбом именно вот целиком на студии.
0: Ребят, хорошо, ребят, вы отстали от века, не надо его на студии записывать, сейчас легко можно издать альбом, записанный с пульта, вот, живое звучание, просто там указываешь живое звучание.
3: Нет, а мы сначала послушаем как-то, как оно получится.
0: Да ну что вы, ну, блин, вы хотите все от этого... все углы и шорохи смазать, стереть. Нет, ну вы что, это же живое, это же кайф великий.
3: А лайв будет бонусом?
2: Нет, ну, есть лайв-концерт, акустический альбом, это немножко разные альбомы.
1: Я сторонник записи, в том числе и на студии, но тоже вживую. То есть музыканты собираются в том зале, садятся все, и сразу же записывается этот материал.
3: Будет два продукта.
0: Атмосфера. А настроение, а не по...
4: Не последнее, понадеемся.
1: Как делали Rage Against the Machine, они записывали такой дебютный альбом тоже практически вживую и с несколькими там десятком друзей, и все это происходило в такой атмосфере достаточно интересной.
0: Ну вы же на концерт, вы же выступаете, вы же знаете разницу, большая разница, совершенно большая разница для слушателей.
4: Это наш первый опыт акустического концерта.
1: Но мы, безусловно, его запишем. Я записываю всегда все, что можно, только записать. И либо мы это записываем на рекордер, либо это снимается на телефоны. Но, так сказать, летопись ведется всегда. У меня есть записи всех концертов, многих репетиций. Так что и этот концерт, естественно, будет записан. И если он будет записан, на мой взгляд, качественно, конечно, мы его выпустим или выложим частично.
4: Ну, лучше так.
0: Да. Ну да, 25 апреля.
2: 20-го. Это суббота, 20.
0: Давайте еще раз подробно. Адрес, подъезд, метро, там все дела.
1: Давай, Леша, расскажи, ты знаешь лучше всех.
2: Да, это легендарное место True Place, в котором проводятся квартирники многих наших российских рок-музыкантов, в том числе групп 7B, DMC и прочих широко известных и не только широко известных музыкантов. Точный адрес будет доступен в посте, который мы...
4: Публикуем завтра,
2: сейчас просто мы его только создали. Вот, в нем будет запись на этот квартирник. Ориентировочно это Симферопольский бульвар, метро Каховская. Записываться обязательно надо будет в комментариях, потому что количество мест ограничено. Вот, суббота, 20 апреля, 19:00, сбор.
1: И самое важное, что еду и алкоголь можно приносить с собой.
2: Как в старые добрые времена, еда и алкоголь приносятся сами участниками на их вкус, да.
1: А чай наливается прямо там.
0: Да, видеокамеры, диктофоны. Алло.
1: Да-да.
0: Ребята пропали. Пропали для меня или для всех.
2: Алло.
0: Как-то...
4: Слышим вас.
0: Да. Так, ну все. И я вас, и все нас, надеюсь. Так, ну что, к песне. Теперь идем к творчеству. У нас же мысли о смысле. Иногда в творчестве надо искать какой-то смысл. Ну, я вас не спрашиваю, вы группа молодая, у вас сейчас очень много смысла вкладывается в то, чтобы нарастить, так сказать, мясо на кости и как бы одеться прилично и выйти в люди с таким серьезным багажом. Вы уже начали выходить, а вообще у вас в планах развиваться в каких темпах и направлениях? Больше выступать, концертов давать, стремиться будете? Или же больше записью заниматься, выпускаться?
4: Все вместе надо.
3: Мы все хотим,
2: да.
0: Ну, ближайший год. Этот
1: ну, во-первых, да, и в этом году у нас планируется вот еще вот совсем скоро должен выйти сингл. Мы сейчас над ним работаем. Будет EP осенью, пока точно не знаю, когда, вряд ли сентябрь, но осенью будет еще EP-шка, конечно, концерт осенью. Летом, может быть, мы продолжим пробы с акустическими концертами в различных местах Москвы, такой легкий, летняя такая музыка. Ну, то есть на улице? У нас мы... Ну, насчет улицы еще пока думаем. Непонятно, да. Может быть, и на улице. С удовольствием мы на улице сыграем, потому что если как бы акустика это позволяет, мы можем и на улице, а так какие-то маленькие кафе или клубы. Ну и электричество, конечно, тоже. По-любому это осенний большой концерт, плюс там будет как раз выход и нового к тому времени EP. Вот. Ну и хотелось бы еще снять еще одно видео, но пока над этим еще рано говорить, потому что мысли только в зачатке.
0: Угу. Я понял. А зарабатывать...
4: Спасибо. Я вижу в чате.
0: Кого? У тебя день рождения сегодня, Соня? У тебя сегодня?
4: Позавчера.
0: А, ну я присоединяюсь. Тоже всеми фибрами души и на словах.
4: Спасибо.
0: Многое лето тебе, Соня. И многого творчества, да, и плодовитости не сокращать, а наращивать. Обязательно. Не уйти от себя. Теперь к песне. Это вот, Соня, признайся честно, это такая самокритика когда-то была, вот стихи писались, самомотивация какая-то читается в ней, да?
4: Ну, я бы не сказала, что это самомотивация, это некая история.
3: А нам, кстати, тоже интересно, расскажи.
2: Да, мы сейчас тоже, может,
0: Алло.
4: Алло, мы вас слышим. Так, когда вот теперь... мы, наконец, в группе ВКонтакте выложили, я выложила тексты, все, наконец, их прочитали, и тоже даже члены коллектива нашли там для себя много сюрпризов, потому что каждый иногда слышит свое в тексте. Какие-то, да, слова кажутся не тем, что, да, они есть на самом деле. Ну, как, мне кажется, это вполне такая история для всех, может быть, актуальна, когда человек хочет свернуть своего пути, и делает для этого всякие ненужные какие-то движения, но потом все равно жизнь его возвращает к тому, что он должен сделать, наверное, так, не уйти от себя. То, через что ты должен пройти, и ты через
0: это все в общем, общую канву мы в песне все прослушали, а если была история, то мы ее так и не услышали.
4: Ну, вы знаете, история какой-то прям конкретной истории, наверное, здесь нет.
0: Я тебе сейчас... Ладно, я сейчас еще глубже так это закопаюсь в песню и скажу, ладно, намек на эту историю, наверное, вот в этой фразе. Повернись, посмотри, шутки жизни в глаза. Что за шутка такая? Ну, это понятно, что называют все там кризис среднего возраста, еще как-то, в общем-то, объясняют. А на самом деле это вот человек... переходит к осознанному этапу своей жизни, пересматривает там что-то, это нормально, без вопросов. Но здесь у тебя такие вот в песне очень конкретные упреки. Вот.
4: Вам слышится упрек?
0: А?
4: Вам слышится это как упрек? Ну, мне интересно, да, как это тоже может слышаться. Как-то я не знаю, я не слышу в этом упрека. Кому? Упрек в жизни?
0: Ну, а каким образом можно услышать, ты больше не птица, крылья свои отстегнул, я заберу их с собой, они тебе ни к чему. Ну, это...
4: Тебе не надо, ты хочешь оставаться там, где ты едешь. Дальше. Ну, примерно такое послание. Да.
2: Ты уверенная и сильная позиция, мне кажется.
0: Ведь ты больше не воин, ты бросил все и бежал, ты отказался от битвы.
4: Да, вот он все побросал, побежал, а я дальше пошла.
0: Подожди,
4: беру крылья, зачем, ему не надо.
0: Это на основании какого-то кино, что ли, ты писала песню или книги?
4: Ну, если мы про кино в моей голове, то можно сказать и так, да.
1: Наверное, это зарисовская жизнь.
0: Блин, женщины никогда не признаются и не расскажут, так что не пытайте их.
4: Нет, я понимаю, что у нас программа о смысле, но вы знаете, да, может быть, вот к женщине тем более, наверное, да, если мы про женщин сейчас, вот они иногда не про смысл, они иногда про какие-то эмоции, чувства. Вот, может быть, здесь больше чувств, которые вот выразились такими словами, скажем так. Я предвижу вообще, естественно, поскольку я автор текстов, к себе много вопросов. Вот иногда я вас буду разочаровывать. Иногда...
3: Я в защиту Сони хочу сказать.
4: Истории нет истории.
3: Соня просто очень чувственный человек. Она очень чувственно пишет партии, еще очень чувственно их поет. Как бы из глубины души, можно сказать. Поэтому здесь все так вот одно в другое как-то все вместе сопряжено.
4: Не, ну конечно, за каждым текстом стоит какая-то история, какое-то переживание. Сказать, что за каждой песней, в моем, по крайней мере, случится какая-то прям конкретная история, я, наверное, вас расстрою. Не знаю, или порадую.
0: Не, почему ты меня расстроишь? Я же тоже автор-исполнитель и поэт. И для меня, например, стихи, песни, они подразделяются какие-то на основании собственного пережитого, какие-то на основании того, что я вижу вокруг, чем живут общество.
4: Да,
0: как бы.
4: Логично.
0: И то есть они вот таким образом они появляются, рождаются. А все это, конечно же, наши внутренние переживания, их, так сказать, переработка душой их и вот выражение в словах, потом уже оформление в песню. Вот.
4: Да.
0: Ну, ладно.
1: Они все песни автобиографичны, конечно.
0: Да нет, конечно, нет. Но пережиты у хорошего творца, у хорошего автора, они обязательно пережиты, то есть переосмыслены, без сомнений. Я не очень понимаю, когда, ну вот, пришло слова и настрочил, как это называют, как ретранслятор. Как ретранслятор.
1: Тут наш один друг очень интересно выразился, когда послушал нашу музыку, он сказал, что это напоминает сны, записанные за секунду до пробуждения. Мне эта фраза очень понравилась. То есть, возможно, не всегда стоит искать смысл, да, иногда просто что-то тебе, какая-то картинка перед тобой возникает, и ты просто ее переносишь на музыку, просто выплескиваешь из себя как какой-то душевный порыв, да, то есть не всегда в нем можно найти какую-то логику, какой-то закопанный какой-то смысл, да, какой-то тезис.
0: Вот я об этом говорю, я вот в этом не вижу смысла так относиться, легкомысленно я это называю. То есть порыв воплощать и отдавать в мир без его собственного осмысления, ну, чревато, наверное, все-таки, как мы сказали, все, что вы скажете, будет использовано против вас в судьбе.
4: Нет, конечно, я думала о чем-то, когда я писала, конечно же, не так, что подобрала все.
3: Вообще, очень понравилось, однажды Алексей произнес просто сакральную фразу. Он сказал, что в каком-то это было контексте сказано, что-то там было сказано, и закончил он следующим образом. Он сказал, особенно учитывая наши отъехавшие от реальности тексты.
1: Да, было так.
0: Нет, ну...
4: Но они всегда отъехавшие, ладно.
0: Да не, ну, да, нормальные тексты, я вам скажу по-другому.
4: Бывает и хуже.
0: Реальность отъехала от смыслов нормальных текстов просто, и все.
4: Возможно.
0: Да.
1: Это как посмотреть.
0: А вообще, да вот они смотрят с одной стороны, мы с другой, и получается, что никто не считает себя неправым. А по поводу вот еще... вашего творческих планов, а вообще мечтах, рассуждений, там, может, в шутку как-то. Вот цели какие-то себе ставили, нет?
3: Шутку?
0: Развитие. Ну, мало, да, вот так вот сидите, да, и смеетесь, а вот мы...
1: Собрать олимпийский.
0: Да, там, вот, да, я вот...
3: Шутку мы хотим съездить в Питер сыграть в конце.
1: Ну, это скорее даже всерьез.
4: Из ближайших каких-то.
3: Это та шутка, которая серьезная.
1: Да, это серьезная шутка. Нет, ну вообще, когда ты занимаешься любым творчеством и к этому отдаешь очень много сил и времени, естественно, и средств, то, естественно, хочется это как-то продвигать, и ты ставишь перед собой цели, естественно, это больше концертов, больше людей, которые услышат нашу музыку, больше записей,
4: да.
1: Более качественно все это, чтобы каждый раз было еще лучше. То есть мы от этого получаем удовольствие, но, естественно, хотим от этого получить какие-то дивиденды.
3: В разном виде, кстати, если ругать и что-то кому-то не нравится, мы всегда прям готовы послушать с большим удовольствием.
4: Все. Главная реакция, потому что когда ты долго находишься в некотором вакууме, конечно, хочется обратной связи. Вот будем рады, если и здесь мы ее...
2: Но главное не вызывать безразличность. Да. Вот что.
0: Совершенно верно. Нам равнодушны и неинтересны. Да. Совершенно верно. Ребят, тогда поехали к следующей песне, а то мы как бы так это... Активно общаемся, а песен-то у нас тоже много. Сейчас мы послушаем, слушатели наши, неформатки, песню группы «Аманава», «Если бы». Поехали.
2: Отличная песня.

0: Песня «Если бы родиться» прозвучала группой «Аманава» на неформатном радио. Так, Соня.
1: Да, мы здесь уже.
0: Сразу к песне. Вот. Одно дело... ладно, давай я вот так вот сейчас поверну. В одном из интервью, я у тебя прочитал, оно прям так и заглавлено: «Загляни в глаза своим страхом и иди дальше», да?
1: Ну да, было дело.
0: Было дело в декабре или когда там.
1: В феврале.
0: Да ладно.
1: Пошли, да.
0: Чуть-чуть ошибся, да. Немножко ошибся. Песни из того же разряда, наверное, да? Такое переосмысление чего-то, и в конце концов все нормально, идем дальше. А ты можешь сказать, что для тебя, что, какие страхи имеются в виду? Не именно твои, а вообще.
1: Ну, тут, кстати, много моих страхов, в частности. Вот я очень долго не становилась певицей. Вот. Да, это, кстати, здесь много.
0: Ты боялась ей не стать? А, кстати, вот этот образ птицы, он у тебя с чем ассоциируется? Вот он у тебя в нескольких песнях.
1: А у меня вообще много птиц, я, да, тоже тут анализировала свои тексты, поняла, что птиц у меня много. Ну, как, конечно же, свобода какая-то, да, свобода в том числе быть тем, кем ты хочешь быть, лететь туда, куда ты хочешь лететь. Не всегда это просто в жизни.
0: Ну и петь, наверное, делать. Да?
1: Ну, ну и петь, конечно, и вообще... Вообще, я считаю, что вот то, что сложилось «Аманава», это я почитаю большим чудом в своей жизни, на самом деле, потому что это очень сложно, на самом деле, найти единомышленников, с которыми ты вообще можешь творить, дружить, общаться и вот работать, несмотря ни на что. Это, на самом деле, одно из чудес, которое со мной произошло. Я очень долго этого чуда ждала, и, на самом деле, оно со мной случилось, когда я уже была, правда... Крылья-то опустила, можно сказать, и решила, ну окей, буду петь в ванной, там, не знаю, не знаю вообще, где я буду петь, и как-то вот вселенная решила, видимо, надо мной уже закончить шутить, и вот дала мне большой подарок такой, поэтому, да, реальность мечта певицы, она очень такая была.
0: Страшно было, да, страшно. А ты певицей хотела... С детства хотела стать певицей или как? Ну, данные есть, ну, или тоже... у тебя, или что у тебя, образование, или как, что? Ну-ка, давай про это.
1: Пою я с детства, конечно, и петь хотела всегда, пела всегда, но просто от занятий музыки меня жизнь несколько раз уводила, и так достаточно далеко. Но поскольку душа, видимо, звала меня пойти за ней, я к этому возвращалась, но тоже это было, наверное, не совсем... в моем понимании, успешно, потому что ну, ты выходишь на некую свою вот эту дорогу, да, начинаешь заниматься музыкой, а дальше начинается... Ну, сначала тебе нужно там научиться петь, нужно там вообще понять, зачем? Что ты хочешь делать.
0: Не, да. Обязательно, мне кажется, не обязательно учиться петь.
1: Ну, вот я считаю, что вокалист должен петь хорошо.
0: А ты вокалист? Такая. Ты вокалист в первую очередь? Или...
1: Ну, конечно, да, кто я? Да, я пою, я вокалист. Конечно.
0: Ну, я, например, автор-исполнитель. Есть отмазка у тех, кто мала вокалист и не учит.

0: и не хочет. Он может
1: Ну,
0: сказать:
1: возможно.
0: я автор-исполнитель, я бард и прочее для меня. Ну, Высоцкий вокалист был, нет?
1: Ну, вы берете такие сейчас
0: А чё?
1: разные.
0: Да нет, он
1: Нет,
0: нам...
1: Высоцкий, конечно, это не первичное слово, вокалист, наверное, к нему
2: Высоцкий, он
1: слово.
2: артист,
1: Артист,
2: в первую очередь, артист.
1: да,
2: Куда сюда смешивается и исполнение
1: Да,
2: музыки.
1: немножко другое направление. Мне было интересно именно петь, потому что я всю жизнь занималась вокалом, сначала классическим вокалом, вот, потом меня жизнь
0: Ну,
1: развернула, потому что
0: ты здорово от него
1: сейчас,
0: ушла, и, по-моему, очень удачно так это получилось.
1: да, я переучилась, и да,
2: Еще мы хороших заметили преподавателей.
1: потом в джазовом колледже, то есть я поменяла постановку голоса своего совершенно, и вот после этого пришла к тому, к чему я пришла, скажем так. Такой был достаточно долгий путь у меня в этом
0: Ну,
1: смысле.
0: практически заново родилась, вот, исхитрилась,
1: Да,
0: заново родилась.
1: можно исхитрилась, да.
0: Все-таки автобиографично получается. Ребят, ну,
1: Туда, туда. Да, как
0: опять
1: мы
0: же.
1: иногда не становимся теми, кем мы хотим. И да. Или
0: А...
1: становимся, если повезет.
2: Ну, надо стремиться стать тем, кем ты хочешь.
1: Ну да, надо стремиться.
0: Ну, вы все там по профилю музыкальному, искусство, творчество работаете, или кто чем зарабатывает, кто еще не переродился в
1: Кто
0: обратно,
1: начнет?
0: во свояси никто, кто не вернулся-то?
2: Ну, я, например, Сергей, я работаю звукорежиссером, и, в принципе, это мой профиль. Я и учился на звукорежиссера, и всегда работал звукорежиссером. Я
0: Ты на
2: работал в
0: месте.
2: кино и на телевидении, ну и в том числе вот в музыке. Но долго шел к занятию именно музыкальной звукорежиссурой. Я очень много лет проработал на телевидении и в кино, и только несколько лет назад я начал плотно заниматься именно музыкальной звукорежиссурой. Вот.
0: Но все равно ты на месте, это было очень близко сразу.
2: Да, я к этому изначально, собственно
1: Последний
2: говоря,
1: шаг.
2: и...
1: Как?
2: Ногу. Кино или на
0: Ребята.
2: телевидении, я все равно занимался музыкой, продолжал что-то делать, записывать и сочинять, так что я всегда был рядом с этим.
1: Рассказывай.
0: Выяснили, кто еще хочет признаться.
2: Алексей.
3: Ну вот, Алексей, я, например, так скажем, не до конца, наверное, еще переродился, то есть я пока еще деньги зарабатываю на работе, но не связанные с музыкой, а музыкой занимаюсь в любое свободное от работы время. Вот, то есть я работаю сейчас айтишником, ну, программистом, по сути, да, вот.
0: Ну, нормально.
3: А
0: Для
3: как
0: продвижения
3: только...
0: поможет.
3: Безусловно, да, уже помогает, вот.
2: Да, Леша сейчас
4: Да.
2: вам помогает всегда
4: Помогает,
2: хорошо.
4: помогает.
3: Да, как только, так скажем, звенит звонок, в руки гитару и побежал на репетицию с Романовым.
4: Кстати, у нас разный профиль всех, и он складывается все вместе для общего, опять же, результата получается.
2: Да,
0: Получается рабочая единица мощная,
3: Вот Егор у нас и
0: получается.
3: журналист, например.
1: Да.
0: Ух ты, здорово как. Ну, короче, у вас все вместе, все есть. И диджитал, и пиар, и сам музыкальный проект. Короче, все у вас есть для продвижения. И для хорошего,
4: Да.
0: так сказать, для победы в этой войне. Войне, я имею в виду, в музбизнесе. А вообще, вот,
1: Да.
0: а вообще, что да, есть осознание, в какой ситуации находимся вообще, вот, независимые такие музыканты, или у вас пока все это, ну, в
2: Есть
0: Москве-то проще,
2: осознание.
0: есть?
4: Сергей пусть скажет,
2: Я
4: да.
2: сейчас расскажу.
0: Ну-ка,
2: Большим.
0: ну-ка.
2: Да, потому что я много очень музыкантов записываю, там свожу и делаю мастеринги. И некоторых из них выпускаю на своем лейбле. У меня есть инди-лейбл, там пока не очень много релизов, но артисты интересные. И общаясь с музыкантами от мала до велика, там кто-то студенты, кто-то уже люди за 40, все сводятся к одному. Зарабатывать на музыке в наше время, к сожалению, получается у единиц. Очень мало людей могут себе такое позволить, потому что у нас нет площадок, которые гарантированно тебе принесут какой-то доход. У нас нет хорошей, нормальной дистрибьюции музыки. То есть только-только вот сейчас, вот не так давно, в нашей стране появилась такая вещь, как стриминг музыки. То есть
0: Ну, отлично, да, я считаю,
2: это
0: это
2: очень
0: настолько.
2: хорошо, но до сих пор есть огромное количество людей, которые говорят: да я не буду прослушивания музыки ВКонтакте. Но, ребята, это стоит 160 рублей. Это цена пачки сигарет в месяц. Пачки сигарет, бутылки воды, там, две банки пива. Ну, то есть, это небольшие деньги, которые пойдут в том числе и музыкантам, которых вы слушаете. И
0: не, люди если, пока... если ВКонтакте, ребята, это очень маленькие деньги для музыкантов.
2: Они везде маленькие. Весь стриминг...
0: А вот на Spotify и прочих всяких как бы международных штучках это
2: гораздо
0: интереснее, да.
2: С моего лейбла треки все выходят на всех площадках мировых, в том числе и на Spotify, на Deezer и
3: на Apple Music.
2: Ну, естественно, Apple Music, Google Music, Яндекс, ВКонтакте официально выходят все наши треки. И на Spotify, да, там больше процент получает музыкант, но русские музыканты на Spotify практически не прослушиваются, потому что это все-таки другой рынок, другой интерес. Мы
0: знаю,
2: здесь...
0: Слушаются, я знаю,
2: нет, что они слушаются, но не в таком глобальном масштабе, вот сказать. То есть наш рынок...
0: Ну так...
2: Это Яндекс, это ВКонтакте и iTunes. Вот это вот наш рынок. Ну, может быть, Google, да, тоже. Но в основном это ВКонтакте и Яндекс. Это основная часть... На данный момент.
0: Угу. Согласен. Согласен. Но с ВКонтактом трудно. Я с ним сейчас.
2: Еще есть проблема такая, что в нашей огромной стране очень тяжело поехать на гастроли. То есть есть где-то, может быть, да, естественно, они есть, не может быть, а точно. В разных городах люди, которые любят определенную группу. Я говорю даже не о нашей группе, более популярных коллективах, которые имеют большее количество поклонников, и даже этим группам тяжело приехать в какой-то город, потому что люди им оттуда пишут: приезжайте к нам, а их туда не зовут. Ехать за свой счет, конечно же, очень накладно. А мест, чтобы сыграть, и люди хотят, и они вроде бы соберутся там, но местные владельцы помещений, если они там такие даже есть, эти помещения, они как бы не видят в этом выгоды своей, что очень печально.
4: Может, ее особо не...
2: Ну, на самом деле, на пиве... любой концерт. Это всегда так было. Я выступаю в клубах уже, кстати говоря, в этом году вот будет 15-летний юбилей, как я начал выступать по клубам. И всегда все концерты, помимо, естественно, входных билетов, ставились на бар. То есть даже если вход бесплатный, все равно клуб в минусе не останется. Он на баре заработает свою дневную выручку легко.
0: Да, конечно. Конечно, это они выпендриваются просто. Ну, не знаю, сейчас просто политика такая, на мой взгляд, очень некорректная политика со стороны всяких РАО и надзорных органов по поводу фоновой музыки или звучания, короче. Они препятствуют, чтобы... Ладно, я не буду углубляться в эти, это другого.
2: Я с вами проекта, абсолютно как... согласен, я тоже так...
0: Вот, это... Кривая, гнилая система. Ребят, давайте перейдем к следующей песне. «Буря» она называться будет.
1: Да. Хорошо.
0: Почти в тему, да. Почти в тему наших серьезных, давайте серьезного сдуем нашего Рау. Положения. Давайте сдуем Ирау и все, что...
4: Да, пусть поштормит немного.
0: Все, за что оно борется, неправедными способами и не для всех. Все, поехали. Песня группы «Аманава», «Буря».

0: Буря. Группа «Анманава» прозвучала на неформатном радио «В мыслях о смысле». Поговорим о песне чуть позже, а сейчас, как договорились.
1: Да, мы снова рекламируем.
0: Реклама «Анманавы». Самореклама, да.
1: Самореклама, да. Я начну прям вообще издалека. Я хочу сказать спасибо всем тем, кто нас слушает и кому нравится. Даже тем, кому не нравится.
2: И тем спасибо.
1: Кто критикует, кто указывает нам на недочеты, с чем мы там должны дополнительно работать.
0: Неравнодушные зато люди, да.
1: Да, да, да. То есть, как говорилось. Да. Вот. А касаемо того мероприятия, которое у «Квартирника», ну, конечно, это такой несколько более домашний формат, несколько более облегченные версии вот этих вот самых песен, в том числе тех, которые в электричестве звучат на альбоме. И я хотел отдельно просто сказать про то, как это будет звучать, чтобы так сделать такую затравочку. Дело в том, что мы с Алексеем в акустическом смысле переработали партии очень серьезно. Наклонили где-то что-то в джаз, где-то что-то в такой фьюжн, где-то что-то в лаунж немного. Вот Соня послышалась в одной из наших песен, не скажу пока в какой, послышалось нечто испанское.
3: Что там есть, конечно, есть.
4: Там очень много, очень
1: Да, постоянно начинал, как с музыкой заниматься, начинал с классической гитары. И, собственно, я буду играть не на басухе, а на классической гитаре, нейлоновой там все дела. Вот.
3: Егор шикарно играет на гитаре, это просто заглядение.
1: Да мы вообще-то все хороши. Тут не отделяйся, да? Да, вот, поэтому вот для того, чтобы услышать этот новый звук, я вам скажу, что я сам улетел в космос, потому что я не ожидал, что это так получится. Мы просто сели, начали разбивать песни на акустике.
2: Когда это все придумывали, даже не думал, что может так интересно.
1: Зашло, знаете, как нам самим, то есть для меня это была очень большая неожиданность. Играя вот этот вот материал, сейчас мы его нарабатываем, репетируем. Играя этот материал, вот реальный кайф у нас самих происходит. Вот. Понятно, что мы там что-то еще доделаем, что-то еще допилим, чтобы было еще лучше. Вот. Но, по крайней мере, это совершенно принципиально новый звук, вот, который мне лично очень нравится. И я приглашаю всех, кто нас слышит, кто будет иметь возможность прийти и услышать это, потому что нам все-таки важно.
2: Да, еще раз повторим, это будет 20 апреля, город Москва, станция метро Каховская, адрес и запись по ссылки, которые мы сейчас в чате скинули.
3: И она же есть у нас на нашей странице ВКонтакте.
1: Да, друзья, вы все вступайте, пожалуйста, в нашу тоталитарную секту.
0: Да, адрес тоталитарной секты ВКонтакте я в чате выложил. Где-то там в веточке там лежит, да. Ну, вы можете его дублировать самодеятельно. Так, и вообще, что-то там в чате у нас вас заинтересовало? У вас же есть такая обязанность, такая правая обязанность.
3: Вот человек с именем Камоныч спросил, когда вы станете знаменитыми и влиятельными, будете ли помогать молодым коллективам? На что хочется ответить, конечно, будем, и сейчас уже стараемся помогать, но, по крайней мере, я стараюсь помогать молодым коллективам.
1: Слепые прослушивания нужны.
3: Когда вырастет до высот Аллы Борисовны, то будем помогать еще больше, и... Если кому-то интересно, молодые коллективы могут написать мне ВКонтакте, я есть ВКонтакте, в нашей группе ВКонтакте есть мои контакты, соответственно, и любой молодой коллектив может мне написать, попросить совета, может быть, выпуститься на моем лейбле.
4: Сергей знает,
3: да.
4: Что с этим делать.
0: Так, Родион, по прозванию Камоныч. Надеюсь, услышал вас и удовлетворен. Так, есть еще там вопросы?
2: Да, ну, вот вопросы Марина Хуана, да? Просит рассказать про пятого участника Пена.
0: Ой, ну-ка.
1: Погодите, его же как-то зовут.
2: Да, кто, собственно, видел обложку нашему альбому, все серьезно, к последнему, и видел наш клип, который вчера неформатом был выложен, могли заметить, что там... Один из главных героев, помимо Сони, это...
1: Пластиковый фанат группы.
2: Это, да, наш...
0: Анатоль.
2: Анатоль или Анатолий, да, Соня его называет на французском. Мы его назовем вас.
3: Ну, мы русские ребята.
2: По-простому, да. Толик. Толей.
1: Толя.
2: Да, это наш артист.
1: Это наша музыка.
2: Да, он снимается с нами в клипах и
0: это
2: будет дальше
0: Бэтмен,
2: сниматься.
0: Бэтмен,
2: да.
0: Ваш, это ваш Бэтмен, по-моему,
3: он будет обязательно Бэтменом, маленький инсайд, что...
1: Заключили с ним контракт, он дал свое согласие.
3: И, кстати говоря, в новом фильме про Бэтмена тоже будет играть он.
0: Да, все поняли, все слышали, учтите. Да, Алла Борисовна нервно курит, Алла Борисовна нервно курит в сторонке.
3: Да, мы Алле Борисовне можем помочь, если что.
2: Я думаю, что Анатолий согласится для Аллы сняться.
0: Да мы с ней, мы ей с детства помогаем. Вы что, ребят? С каждого прослушивания капает. Алла Борисовна, не переживай. Да, где ж та буря? Соня, автор,
4: да,
0: исполнитель.
4: Да, да, я здесь. Да.
0: Так, ребят, все, значит, с вопросами мы закончили. С Анатолием познакомили всех с вашей этой ядерной чемоданчиком вашим. Ой. Честно говоря, я когда увидел обложку, и там стояла Соня с ним, вот так в обнимочку, я сразу, ну, то ли как бы так чуть слегка размытый, я не врубился, что это не человек. Потом уже пригляделся.
1: А вот вы не заметили, как сказали название
0: нашего... Что сказал? Что сказал?
1: Не человек.
0: А, не...
2: Он это не был каламбур.
0: Вот. Совершенно верно. Полная Аманава бы и рядом с ним Соня. Вот. Аманава.
3: Которая тоже Аманава.
0: Да, да.
3: Не
0: да,
3: человек
0: да.
3: И сверхчеловек, они рядом, кстати, на одной обложке.
0: Не, ну, хорошо, вот в песне, в самой «Буре», там, ну, читается прям прямым текстом вот этот поиск опоры такой вот женской. Женщина ищет опору, защиту, вот. Ну, не на Анатолия же вот пластикового.
4: Не про женского, а тут можно я буду немножко более...
0: А ну-ка давай.
4: Нет, это неправильно. Что-то песня унисекс, вот так я скажу.
0: Фу, какая кака. Это чисто по-манекенски, Соня.
4: А что, только женщины ждут опоры, да?
0: Нет, ну, во-первых, нет.
4: Высших сил.
1: Дети еще?
0: Высших сил, высших сил. А, кстати, давай, ладно, хорошо, да. Давай как раз про лик и высшие силы. Ты тут зарекласься про вселенную. Да, сейчас будет серьезно. Сейчас будет сансара нирвана и санскрит с Аманавой. Вот. Нет, не черт.
3: Хотя Анатолий у нас майки Слеер, так что черт там же.
4: Там
3: его
4: демоны.
0: Ой, ну, то есть у вас такой вот симбиоз, дуализм, что там еще как-то говорят. Не согрешишь, не покаешься. Во что верим?
2: Ну, тут что-то другая немножко идея, что... Возможно, к некоторым вещам, серьезным даже, следует иногда относиться несерьезно. Собственно, как один из эпиграфов к нашему альбому, да, что можно иногда и увидеть в серьезном несерьезное, и от этого...
3: Ну, и в первую очередь...
2: Тоже будет позитивные эмоции. И...
3: Не принимать все слишком близко к сердцу. То есть во всем,
2: да,
3: надо искать,
2: Сергей, правильно,
3: что-то позитивное. И, но если происходит какой-то негатив, не надо жить этим негативом. Принять его, как он есть, и продолжать свое движение, потому что все то, что вокруг происходит, это вещи неперманентные, и то, что находится внутри нашего тела, ну там душа, или как это по-другому кто-то называет, вот это основная важная вещь. И она всегда должна стремиться к свету, к движению, она должна всегда быть в движении, независимо от каких-то происшествий по пути.
0: Ну, у движения есть векторы, направления. Один называется добро, другой называется зло. Вот. И, так сказать, в песне вот читается вот этот вот как раз тупиковый момент, когда человек начинает путаться и ищет опору там, где ему покажут, как же все-таки к добру двигаться. Вот он войдет и скажет. Вот он войдет. Вот у Сони есть слова. Вот он войдет, скажет, что можно, что нельзя. Вы не знаете, что такое кака, что такое там нямочка.
4: Иногда хочется, конечно, чтобы кто-то решил твои проблемы.
1: Так, может быть, войдет не кто-то одушевленный, может, о случае в жизни.
4: Ну, кто может войти на самом деле. Лена же говорит с нами разными.
1: Об удачи.
4: Способом, да, в том числе.
1: Концов. Блин, потом ну, я бы обратил ну... вообще внимание на строчку «Я как голая скала». Дело в том, что скалы действительно голые, но их хрен сдвинешь с места. Понимаете, в чем дело? Это ну хороший
0: вопрос. Короче, вы отмазываетесь. Ладно, вы не говорите, какая вера у вас в подругах. Ну ладно.
4: А какая вера у нас, вы хотите?
1: А что, например, не спросите?
0: Я спрашиваю. Нет, я понимаю, что у вас там...
3: В потоке нашего разговора не успели это.
0: Да, я в добро все верят.
3: Но, скажем так, мы не только верим в добро, но мы и стремимся к добру, мы добрые люди все, и это правда. Я могу честно сказать за каждого из участников этого коллектива, что все мы добрые люди, и мы...
0: Ну вот прикольный вопрос, это мы понимаем, потому что злых людей не бывает, бывают злые поступки, без вопросов, и их делают чаще всего люди из добрых побуждений.
3: Бывает.
0: Вот, к сожалению, да, и поэтому как бы вот этот вот поиск опоры, он нормальный, я хотел сказать вот что. И в чем он в вас? Ну, я так понял, что вера... Конкретно веры из традиционных точно вы не исповедуете никакой. Из поисковых течений тоже ничего. Ну, добро – это, в принципе, такое направление, а характеризовать его мало кто может.
1: Не, ну, я могу... Добро – это хорошо ведь. Исповедовать добро.
3: Нет,
0: немножко. Быть добру, это хорошо, да.
3: Да, я бы хотел быстренько закончить этот вопрос. Ну, конкретно, давай. Да, какую-то определенную конфессию, прям вот так вот мы, может быть, и не поддерживаем, но в разговорах, вот там, когда мы там пьем чай и о чем-то все что-то обсуждаем, и что-то вот именно поиск какой-то определенный, да, он у нас присутствует, нам это интересно, да, и в каждой из современных, и не только современных религий есть этот поиск. Мы читаем разные книжки, мы интересуемся разными мнениями, и та же самая Вселенная, вот Соня говорила про Вселенную, которая там дала ей шанс заняться там этой группой еще раз, например, там, это она называет Вселенной, кто-то другой может назвать Богом, кто-то может назвать еще по-другому, то есть
2: кто-то все... случаем.
3: Да, все это рядом, и все это очень интересно.
1: Ну, речь вообще о поиске, да. То есть это такая философия, не философия обретения, а философия поиска.
0: Ну, значит, я правильно сказал. Это песня о поиске опоры и защиты. Поэтому.
2: В общем, наш сверхчеловек, он человек ищущий.
0: Вы сразу начали отказываться, я все-таки настоял на своем. Вы уж меня простите, конечно же. Ну, без вопросов. Вселенной называют неопознанный духовный высший объект, субъект. Я не против, ладно, все имеют право на право. Ребята, не будем, да, задерживаться, переходим к следующей части марлезонского балета и откроет его невеста Бэтмена. Вот.
3: Очень хорошо.
0: Да, слушаем на неформатном радио группу Аманава песню «Невеста Бэтмена».

0: Ребята, мы в эфире. Прозвучала песня группы Аманава «Невеста Бэтмена». Соня, ну это уж точно автобиография какая-то. Ну.
1: Типа того.
0: Типа того. Ну, батюшка, матушка. Уай! Ну, такой триллер.
2: О, это круто. Это на переиздание.
0: Алло, алло.
1: Да, мы радуемся просто в чате. Камоныч выложил арт. Объект, вот мы очень веселимся.
2: Он сделал кавер в фотошопе на нашу обложку, где свидетель, такой знаменитый мем, стоит вместо Анатолия.
0: Ага, ага. Так, ну, я не знаю, что за свидетель. Анатолий мне приятней.
2: Нам тоже. Хорони.
0: Так, звук. Ребята, поправьте штекер.
1: Вопрос тоже.
2: Так, у нас все поправлено, у нас.
0: Так, все, так, тогда продолжаем. Невеста Бэтмена. Песня замечательная, и как бы она у нас откроет такую тоже. Ну, скажем так, у вас альбом, вот все такие более-менее серьезные. Песни, они уже прозвучали. Дальше идет песни, работающие на популяризацию вашего творчества и на подтягивание народа к этим к серьезным песням. Ну, как бы такие маркетинговые шаги, да?
1: Нет? Мы так это не планировали, на самом деле.
2: Ну, определенное просто расположение было, конечно.
3: Но... Дуняшу серьезной песней считаем.
1: Да, Дуняша вообще триллер.
2: Она еще прозвучит.
0: Дуняша это ужастик вообще-то.
1: Это наш ответ.
0: Про маньяка. Ну до Дуняши дойдем мы. Ладно, следующий Дуняшу мы послушаем. Вот, ну, по-моему, Дуняшу породил Бэтмен.
2: Вернее. Семейные родственные отношения завязывают.
0: Да.
3: Он не знал просто, что у него муж ревнивый.
0: Не, ну, не, конечно же, тут вот в этих песнях вот чувствуется здесь уже разлет, вокал, красоты побольше. Вообще ситуация-то, естественно, нетипичная для одного человека, она общая какая-то такая, все проходят через какую-то ломку, уход из дома, через все это, ну, здесь красиво, хорошо так подано, интересная история, всеобщая, вот, выстраданная, вот, прочувствованная, ну, что мы, все мы люди, все мы человеки, и надеюсь, что многим...
1: Не найди своего Бэтмена,
0: не, а почему Бэтмен? А что Бэтмен, в смысле, улетает или что? Ассоциация с Бэтменом какая там?
1: Ну, тут, наверное, как раз можно про женское сказать, да? Вот мы пытались про женское поговорить ранее.
0: Да.
1: Не очень получилось, да.
2: Ну, там же Супермен еще тоже фигурирует,
1: да,
2: в этой Супермен песне.
1: Да, Супермен и Бэтмен. Вообще сборище, на самом деле, супергероев.
2: К которым приятно женщине прислониться к их груди широкой.
3: Песня о героях.
1: Она сначала думает, что ей приятно, а потом медаль поворачивается другой стороной, и она понимает, что, да, слово не то, чем они кажутся. Как-то так. Вот.
0: Ну да, кино, оно недолго длится обычно, там, я не знаю, ну, сериалы подлиннее, конечно.
3: Как правило, без последствий.
0: А вся остальная жизнь, она совершенно другая. Ну и в других песнях, кстати, ты эти моменты очень хорошо раскрываешь, очень так это последовательно. Вообще такой получился целостный альбомчик, очень хорошо знакомит с командой, с вообще возможностью здесь, там, и стилей, как бы свое направление будущее обрисовали, да, и в, так сказать, в текстовом смысловом нагрузе тоже интересно получилось. А у меня еще вопрос по поводу твоего интервью февральского. Ты там пишешь, что ты не любишь чувствовать стыд. А за что он у тебя появляется?
1: Ой, ну, бывают какие-то ситуации, я вот, правда, когда нужно было ответить на этот вопрос, вот я так задумалась, правда, что я не люблю чувствовать. Вот стыд, пожалуй, ну, как-то я очень, не знаю, это в последнее время или вообще, я всегда переживаю, когда, ну, скажем так, я была, может быть, неосторожна в словах каких-то сказанных кому-то, кто для меня важен, или как-то как-то вот еще что-то вот так, ну, сделала неправильно, не по совести. Вот мне становится стыдно, и я очень, да, я поняла, что я не люблю это чувство. Опять Акела промахнулся, вот как-то хочется не промахиваться, как-то хочется говорить слова более правильные. Жить правильно, скажем так.
0: Для этого должен... Для этого надо, чтобы кто-то появился и сказал, это кака, это нямка.
1: Вот. Ну, не знаю. Еще мерила каких-то ценностей, да, и ты сам, в общем-то, наверное, от себя не уйдешь,
0: а потом у тебя, да, вот. Не знаю, я не знаю. Ну, постоянно я...
1: Никак.
0: Соня, ну я сочувствую, что никак мерила не найдешь. Я его нашел, например. Я в Евангелии нашел. Все. Вообще все.
1: Нет, я говорю, что есть мерила, конечно. Я не говорю, что я не найду. Я не к тому, что не найти мерила. Я говорю, что есть мерила. И вот когда ты не соответствуешь этому мерилу, конечно, что это стыдно.
0: Вот, ну, это, так сказать, наука и жизнь, она учит жить не задним умом, а передним. Так сказать, думать до слов. И чтобы как-то не было стыдно за... Опрометчиво сказанные слова.
1: Ну, например, да.
0: Так, ну что, перейдем к треку в ротации. В подворотне нас ждет маньяк. Дуняша, ну да, я... Ну, Дуняша, ну я ж... Вот, да, сейчас модно. Кстати, песня давно написалась, нет? Тут прошлое или позапрошлое?
1: Нет, она достаточно свежая, не знаю, сколько ей. Полгода, наверное.
0: Но она в тренде, так сказать.
3: Причем очень быстро гармония родилась. Был изначально классный очень вокальный ход у Сони. Такой интересный вокальный ход, действительно, который нам очень-очень понравился. И это тот случай, когда мы очень-очень быстро, каждый из нас нащупал то, что нужно в этой песне сделать.
1: Да, вот если «Бэтмен» — это вообще одна из первых песен, которые...
3: Над ней долго сидели, над «Бэтменом» действительно там.
1: А «Дуняша» свежая, практически, да. Такая. Новодел.
0: Наводил. А чего ты не спишь? Это тебе, ты откуда историю взяла? И потом не спи. Вот это точно тебе приснилось там в конце. Не спи, не спи, не спи.
1: Нет, там змей не спит. Да, там не очень.
0: А, ну, значит, я не расслышал.
1: Змей не спит, да.
0: Простите,
2: Предостережение.
1: Не спи, проснись.
2: Там предостережение того, что змей не спит, осторожно.
3: Не спи, утонет.
2: Короче, змей искуситель в данном случае.
0: Короче, Дуняшу можно в Еву переименовать смело и не париться, в общем-то, с переложением образа. Так, хорошо. Ну что, ребят, тогда слушаем. Слушаем песню Дуняша, которая уже активно ротируется на неформатке. Аманава, Дуняша.

0: Вот, Дуняша, змей не спит. Я что вспомнил-то, Мумитроля, да, ну тоже ж зашел такой песней мощной очень про маньяков, вот. И песня вот в тренде, опять же, наверное, тут куча кино всяких понаснимали, я не знаю, 18-й год, по-моему, кишил просто этими всякими серийными убийцами и маньяками, и
1: И
0: социопатами
1: продолжает
0: всякими.
1: еще снимать
0: И
1: какой-то, да,
0: продолжаю.
1: странный.
0: Ну, я, честно говоря, не особо мониторю. Ну, натыкался в прошлом году частенько, сейчас не натыкаюсь. Вот. А...
1: Ну, каких-то новостях я тоже особо не смотрю такие вещи, но увидел, то из музыкантов там такого плана в фильмах.
0: Ну,
1: Модный жанр.
0: модный жанр, модный жанр. Ну как,
1: Ну
0: не
1: да.
0: реже. Мы же в песне Бэтмена слышим, мне теперь нужен адреналин. Ну и
1: Ну да.
0: как же без
1: Дуняша вышла
0: маньяков?
1: на порочный.
0: Надо, чтобы кто-нибудь это...
1: Да.
0: Так, ну что, реклама, сама.
1: Вот расскажи, Соня, чем ты занимаешься? Вот Анна
2: Да, у
1: как
2: нас
1: раз
2: завтра
1: спрашивает в
2: выпускник.
1: чате, спрашивает, чем в итоге занимается Соня. Сейчас, чем она...
2: Ну, в данный момент, наверное, я перехожу на сторону музыки, поскольку до этого я не совсем, ну, не только музыкой занималась. Вот, сейчас, помимо того, что вот я вокалистка, я еще делаю с подругой онлайн-школу вокала. Вот мы этим занимаемся, и вот уже запустили второй поток обучающихся и пребываем, в общем-то, в энтузиазме, потому что раньше мы полагали, что учиться онлайн вокалу это какая-то такая утопия, но потом поняли, что и онлайн мы сможем это делать без потери качества или, ну, в общем-то, не подменяя наши требования к тому, как надо этому учиться. Вот этим я сейчас активно, более всего активно занимаюсь, скажем так, помимо
1: А
2: анклава.
1: итальянский?
2: Итальянский всплыл.
1: Конечно.
2: Вообще я преподавала итальянский. Ну и преподаю его в том числе. Да.
0: Язык? Язык?
2: Язык, да.
0: Ага. В школе?
2: У нас.
0: Где?
2: Ну, в университете раньше, сейчас сама по себе. Вот. Спрашиваю,
0: А,
2: где
0: ну,
2: увидеть эту
0: тоже
2: школу
0: онлайн.
2: вокала? И онлайн, и не онлайн, да. Много где на самом деле, и была университетским преподавателем в том числе. Где увидеть, спрашивают, эту школу вокала?
0: Да.
2: Базируется она сейчас в Инстаграм и называется «Пой, проснись». Вот мы можем, кстати, если вдруг кому-то интересно, ссылочку написать и
1: Да.
2: выложить.
1: И если что, информация
2: Да,
1: ВКонтакте.
2: частично мы тут недавно тоже объявляли о том, что можно присоединиться к курсу вокала. И сейчас, кстати говоря, стартовал второй поток, и можно еще присоединиться, успеть туда попасть и начать заниматься. На самом деле программа очень такая нетривиальная, потому что мы, вот как я уже сказала, мы делаем это с подругой, и мы объединили две методики, то есть там у нас не только распевки, распевки, распевки и всяческие упражнения, у нас там еще есть такой прекрасный предмет, как сценречь для вокалистов, потому что мы считаем, ну, собственно, мы сами так учились, и эта методика, этот синтез сценречи для вокалистов и, собственно, обучение вокалу сработало на нас очень хорошо в свое время. И вот мы решили, что мы эту тему продолжим. Вот подруга у меня отвечает за сценречь подразделения, я отвечаю за вокальное подразделение. Вот так вот учим, ставим голос и выводим звук в правильную вокальную позицию. Ну и там на самом деле много всего параллельно вообще всплывает и выплывает. И мы увидели, что курс пользу приносит. И это самое, в общем-то, главное. И собираемся это все
0: А кто
2: развивать дальше.
0: учится у вас? Дети, молодежь,
2: Нет, дети,
0: те,
2: пожалуй,
0: кто
2: нет,
0: уже
2: потому что
0: выступает или как?
2: прийти может кто угодно, но дети все-таки нет, потому что онлайн-обучение подразумевает, что ты много работаешь сам, потому что у нас контроль происходит, собственно говоря, вся движуха происходит у нас в Телеграм-чате, куда наши ученики присылают нам видеоотчеты, и так мы контролируем процесс. Ну, то есть человек должен много заниматься сам и, в общем-то, быть самодисциплинированным. Насчет детей, ну, маленькие дети вряд ли это вообще могут осилить, поэтому от 20, наверное, от 18 и далее такой у нас контингент совершенно. Люди разных возрастов, с разными совершенно задачами. кто для чего хочет петь, все с разными целями, поэтому, ну, в основном все говорят о том, что наконец-то вот я все мечтал начать или там продолжить заниматься вокалом, ну, все планировал то туда пойти, то сюда пойти, а все вот это я откладываю в долгий ящик, а вот здесь такой формат помогает тебе, ну, в смысле, помогает тебе осуществить свою мечту вот здесь и сейчас, ты можешь начать вот прямо сегодня, не выходя из дома, и тебя еще постоянно контролируют и мониторят.
0: Соня, дорого это, дешево, как это
2: всем по карману? А там можно почитать по ссылке, вот мы считаем,
0: что у нас помнит. А что за тайна, подкрытая семьей с печатями?
2: Прямо сейчас объявить цену, ну, на данном...
0: Ну, а почему нет? А вдруг кто-нибудь прям с чата и...
2: Хорошо, давайте.
0: Люди-то, люди как это, что их интересует? Сколько стоит первый раз, когда приходит?
2: Так, сейчас вам скажу, получается, что это 3 занятия в неделю, вы получаете... 2 урока, один по вокалу, другой по сценической речи, и еще мы проводим финальный, в конце недели по выполненным занятиям, мы проводим финальный вебинар, то есть это 3 занятия в неделю, помимо того, что каждый день в чат вы можете выкладывать свои домашние задания, и мы, в общем-то, круглосуточно готовы комментировать и исправлять и так далее. То есть это получается 24 занятия в месяц, стоит это удовольствие 9000 рублей сейчас.
1: Я могу сказать, это очень дешево и очень хорошее.
0: Совершенно верно, очень дешево.
2: Сейчас мы на этапе такого восстановления.
0: Ну, вы запуск, да.
2: Вообще, да, дешево. Совсем,
0: согласен.
2: Совсем
0: дешево, да. Это запуск. И да. Поэтому дешево ловить. Это как это называют сейчас эти все стартапы и прочее? Баунти-программа. Вот. Райские условия.
2: Пока райские, да. Райские.
0: Да, пока райские.
2: Вокальный райский кущ, да. Предлагаем. Так что... Система работает, и вот я бы не стала.
0: Девочки,
2: бы
0: девочки при деле и при деле при своем. Это хорошо.
2: Ну, надеемся, да, что мы несем так. Пользу в классе.
0: Вопросы еще есть там, на которые так, есть ответы?
2: Вопросов
0: нету. Тогда слушаем еще одну забойную песню. Леонид. Вот. Ну, да, Леонид, сразу уточним. Это, ну, Леонид именно тот из 300 спартанцев. Вот этот самый Леонид. Вот. Слушаем Аманава. Леонид. Леонид.

0: Прозвучал Леонид, ну, Соня нервно посмеивается.
1: Над комментариями.
0: А, над комментариями, над песней, по песне.
2: Просто такие отличные альтернативы.
0: Так.
3: А можно зачитать
2: для тех, кто чат не смотрит, а слушает.
0: Зачитайте.
3: Тут прекрасное продолжение. Сяду мечтать свою мечту, лягу метать свою метлу, прыгну комкать свои комки, ползу щелкать свои щелчки.
2: Прекрасно.
0: Экспромт, Родион, экспромт, да, не, ну, очень четко так это, да, такая ведьмовская песенка такая очень, ну, сразу такая вот, ну, она, конечно, так подана прикольно, но просто жрица сразу так это, какой-нибудь там секты какой-нибудь на улице, которая стоит и заволакивает, короче. Ну, кстати, этим и промышляли, кстати, вот эти самые всякие жрицы всяких храмов древних, да, языческих, именно, да, вот затаскивали к себе героев этих всяких и требовали от них
3: расплаты.
0: Нет, они душу требовали, ну, у тебя же четко все написано. Такой залог нормальный, а все остальное, ну, тут ребята меня, пока вы все песню слушали, говорят, сейчас будет вопрос, что-то тебе, все, что хочешь, отдам. Я говорю, нет, не по этому поводу, а по поводу, бери, что найдешь, вот, понимаете, постановка вопроса, не все, что есть у меня, забирай.
3: Конечно,
0: а что найдешь?
3: Вот. Да, очень правильная позиция.
2: А если...
3: Ну, там уже поговорим.
0: Соня, ну а почему? Это вообще ты историю перепевала или это как бы...
3: Ну, нет, вы даже не представляете, как эта песня вообще придумалась.
0: Ну-ка.
3: Очень забавно, собственно, практически так же, как и Дуняша. Вот... Да, ты придумываешь какую-то мелодию, начинаешь, ну, забила я мелодию в лупер, да, в луп-станцию. Uh-huh. А вот она играет, ну и что-то вот, если настроение подходящее, начинаешь под это вот напевать. Иногда просто ты вот такой импровизационный момент совершенно. Ты напеваешь это, напеваешь, какие-то вот про Дуняшу так же было. Какие-то начинают вот слова вдруг появляться непонятные совершенно. Потом ты думаешь,
0: короче,
3: почему
0: ты вообще это было? Ты их в трансе, ты их в, да, трансе пишешь.
3: Почему все это было? Да. И вот оно как-то вот само совершенно, на самом деле. С Леонидом вот была какая-то такая же история. Меня вообще это как-то Остапа понесло. И как-то вот так вот. Я даже, по-моему, вот что-то такое придумывала сначала про вот это. Ты как Аполлон, ты как царь Леонид. Ну и как-то дальше пришлось уже эту историю оформлять. В общем, такая песня.
2: Вообще по музыке светлая получилась песня.
3: Да, очень светлая.
2: Очень мажорная.
3: Новогодняя почему-то с ней ассоциация. Сначала такой очень такой джингл был с таким. А потом вот все как-то вернулось немножко.
2: Мне понравилось, как Соня спела эту песню. Там.
0: Нет, спела она замечательно.
2: Мне понравилось, как Соня спела эту песню. Там.
0: Нет, спела она замечательно.
2: Глубокий, чувственный голос прям.

0: Маленькое зло, о котором я говорил, ну, собственно. Ну да, ну а чё, расслабился, песню слушаешь, расслабился, девушки там сразу как бы это, мужчина нужен нам со всеми потрохами и душа в том числе.
1: Нет, наоборот, мне же душу оставь.
0: Не, ну ты прикинь, ты сейчас только что рассказала, каким образом ты писала эту песню.
1: Ну,
0: Вот.
1: так получилось, но в итоге смысл-то все равно в ней получился. Слова они
0: Какой?
1: лились, как-то переплетались, но потом это все сложилось в определенную идею, скажем так, которую пришлось дооформить. Ну, в общем, как-то так.
0: Магическая песня получилась, короче,
1: Да.
0: охмурительная.
1: Вот.
2: Хорошее слово
0: Охмурительная.
2: такое. Хорошее слово.
0: Совершенно
2: Выдумал
0: точное слово.
2: использование.
0: Я его
2: Это было
0: вложу.
2: охмурительно.
0: Охмурительная песня. Ну,
2: Охмурительный эпитет.
0: это очень хорошо, когда кому-нибудь что-нибудь перепадает такого навсегда из нашей программы. Уже тут Фидель, брат Фидель тоже там схватил интересное название будущей своей песни. Так, ну, в жизни-то все оно не так сказочно, как вот в этой песенной иллюстрации истории Леонида
1: Да,
0: и
1: иногда
0: Горго.
1: забирают душу, да, к сожалению.
0: Да, нет, я про другое
2: Иногда ее продают.
0: думаю. Да, один душу отдал, другая ничего наружу не выложила, например, он ничего не нашел и ушел в киберлюбовь, да?
1: Хороший, плавный переход.
0: Плавный, совершенно плавный переход, да, реалии жизни, ну, я не знаю, ну, предварять ли эту песню каким-то твоим комментарием о ее рождении или
1: Ну, тут тоже,
0: после.
1: по-моему, все очевидно, мне кажется. Давайте
0: Абсолютно
1: сначала
0: очевидно,
1: послушаем,
0: да.
1: да.
0: Да, ну, тема была, скажем так, тоже в прошлом году, наверное, где-то она была так популярна, все прям накинулись на то, что все люди, молодежь, и все в гаджетах, и все там, никто не общается, прочее, прочее. Ну, я считал, что эта тема слишком, конечно, гипертрофированно подается, но единственный вопрос у тебя здесь гипертрофировано нарочито или it's life,
1: Ну, на
0: it's
1: самом
0: my
1: деле,
0: life.
1: это по мотивам прям реальной истории, да, это не моя история, это
0: О,
1: подруги,
0: ну по мотивам реально, нет, ну да.
1: да, так, песня родилась по мотивам реальной истории.
0: Ну что, люди добрые, сейчас будем слушать Киберлавер. На самом деле не Киберлав, а Киберлавер она
1: Сандер,
0: называется.
1: Лавр.
0: Лавр, нет, Ловер, вот.
1: Ловер,
0: Не
1: да.
0: Киберлузер
1: Суд.
0: Ловер. Так, поехали, слушаем. Аманава, Киберловер.

0: Ну, диско. Это же диско. Я вообще
1: это
0: тащусь
1: отлично,
0: с диско.
1: да.
0: Я тащусь с диско, ребят. Не знаю, такой old man. Вот. Но не киберловер, это точно. Так, ну что, рекламировать само. Будем что-нибудь еще?
2: Давай.
1: Да, на правах саморекламы. По ссылочке, которую мы писали в этом чате, для желающих записаться, нужно именно в комментариях к этому посту по ссылке написать там плюсик, приду, там, в общем, что угодно написать именно в комментариях, потому что запись на квартирник считается по комментам к посту.
3: Если вы не успеете, запись может быть закрыта.
4: Можно.
1: Там да. Просто, да, квартира имеет свои размеры, имеет свой
3: Короче,
1: предел.
3: Это концерт,
1: да.
3: На который...
0: И туда, собственно, наверное, там билетов нет, там уже все на входе, да?
1: Там все на входе, да, но для тех, кто хочет прийти, надо записаться именно в комментариях к посту, который мы писали, да. Прям поставить там что угодно. Плюс приду там, единичку там, что-то в общем написать.
0: Короче, трафик ограниченный, все.
1: Комментируйте, да, пост, грубо говоря, и все будет хорошо.
2: Да, вот тут как раз про аранжировку Камоныч написал, а я как раз хотел рассказать о том, что Cyber Lover изначально, начало я хотел сделать с таком саксофоном в стиле песен Пугачёвой, вот когда у нее там было, например,
4: кстати,
2: там... Кстати, да, Пугачёва, вот у нее же был очень хороший саксофон в песне вместе с кем там, с Наутилусом она пела песню, да? Там у них была
0: песня... Я не помню.
2: Саксофонная партия. И как-то вот по настроению мне хотелось сделать что-то похожее. Изначально я туда написал именно саксофонную партию. И она-то долго-долго там жила, мы на концертах ее играли. Правда, я на клавишах ее играл немножко и другим звуком, но сама она была под саксофон написана. А потом в какой-то момент, уже ближе к выходу альбома, я думаю, ну нет, что-то не качает, надо сделать что-то вот более такое.
4: Диско появилось.
2: Более... Ну, она и так, в принципе, была диско, но вот именно вот начало, вот этот всплеск, и, в общем... Буквально там за несколько дней до финализации этой песни я сделал эту партию, и, по-моему, она очень органично туда вписалась.
4: Да, очень порадовалась.
3: Тоже, кстати, очень веселая песня.
4: Да.
3: На самом деле.
2: Но она по настроению действительно танцевальная такая. То есть, несмотря на то, что там смысл песни достаточно такой, не сказать, что очень веселый, но сама песня веселая, танцевальная, можно прыгать и радоваться тому, что ты не попал в паутину.
0: Это ж как бы ваше, в тренде вашего объяснения. Ко многим серьезным вещам нужно иронизировать подход.
2: Да,
0: вот. Именно. Но опасная штука, честно вам скажу. Вот. Это одна из технологий окон Авертона для того, чтобы серьезную тему сделать несерьезной. Кстати, например, конспирологи вот из того же разряда вот создали конспирологическую тему для того, чтобы все серьезные подходы к... серьезным типом обзывать вот этим вот скомпрометированным словом.
2: Ну да, действительно.
0: Да, так что тут как бы клин клином не вышибается. На самом деле, ну, не знаю, это все зависит, наверное, все-таки от... взаимоотношений там людей по большей степени, ну, если они рядом с друг с другом находясь, там, например, если это реальная история была, ну, наверное, все, они были все равно одиноки, скорее всего.
2: Ну, да.
0: И вовсе, да, и что-то там, как бы...
2: Вот Зухер спрашивает в чате, какие-то необычные инструменты используем ли мы в творчестве и на сцене. Ну, смотря что называть необычными, то есть так-то понятно, у нас бас-гитара,
0: вас...
2: гитара, вокал.
3: Мы расширяем границы.
2: Да, но вот именно что-то такого, конечно, нету, но есть синтезаторы различные, то есть и фразовые синтезаторы, и эффекторы, и сэмплеры, и на сцене я тоже их использую. Иногда прям привожу целую сумку, чтобы выступить, иногда ограничиваюсь клавишами и одним синтезатором, но таких вот суперэкзотических пока не использовали, но, возможно, к этому придем.
0: Ну, у вас в предыдущих релизах были там, я не знаю, может, то сэмплы и варган, по-моему, и что-то там еще, ситар. Ну, в общем, что-то такое. А? Нет?
4: А, ну, ситар это в марте, наверное, что-то такое.
2: Ну, там
4: в
2: марте, да, я... Всему я гитару обрабатывал определенным образом, чтобы она напоминала этот инструмент. То есть там слоистый достаточно звук, так называемый лейеринг, когда ты из разных звуков создаешь один звук в целом, и он и на то похож, и на это похож, такими разными красками играет, и не всегда даже можно вычленить изначально, из чего он был сделан.
0: Ну, собственно, живем в век кибернетики, да? Чего тут удивляться? Не обязательно живым инструментом баловаться.
1: Да, Сергей у нас мастер звуков и всяческих эффектов. Вот к нему на студию приходишь с гитарой даже. Да. Интересное сочетание всех всяческих примочек и звуков, от которого просто сидишь и кайфуешь до того, как ты к самой приступаешь.
0: Он же учился на это еще к тому же, весь в теме давным-давно,
2: да.
0: Вот, и все серьезно, вот, поэтому, ребята, на время нашего эфира, к сожалению, он тоже серьезно подходит к завершению, и я хочу дать вам слово на прощание, нет, не последнее, а слово на прощание нашего эфира. Последнее слово будет на суде даваться. У нас не суд.
1: На страшном. Вот.
0: Да на все, нет, на страшном уже тоже не будет никаких последних слов, никому не дано. Там будет конкретно направление дано, направо или налево. Так.
4: Сообщение.
0: Не-не-не, я еще раз я хочу скорректировать. Да, спасибо, это хорошо. У вас возможность сказать что-то миру, всему миру через эфир. Поэтому подойдите к этому вопросу серьезно, не любезно, а серьезно. Как в вашей песне, которая как раз после прощания прозвучит, потом джингл. Давайте вот так вот. Песня будет уже, и мы не вернемся в эфир. Прозвучит песня, все серьезно, и мы уже в эфир не вернемся. Поэтому сейчас ваши слова. Всех.
2: Но хочется сказать миру и людям, которые живут, чтобы они всегда верили в себя, стремились становиться лучше, не опускали руки, тянулись к свету и делали добрые дела, не только для себя, но и для других людей. И самое главное, что именно, да, верить в себя, как во многих сольных песнях, самое важное – не прекращать мечтать ни при каких обстоятельствах, а всегда стремиться к своей цели.
1: Ну и хочется добавить, друзья, будьте честны сами с собой. Самое главное.
0: Очень хорошее пожелание.
3: А я добавлю, что, конечно, истина сокрыта не снаружи, а внутри. То есть многие ответы нужно искать в самом себе, потому что все это, многое из этого даровано как бы свыше. Это нужно просто уметь правильно открыть, и тогда мир вокруг преобразится. Он изнутри преображается, а не сам по себе где-то снаружи.
0: Познай себя, да, хорошая истина в фильме «Матрица». Над дверью Пифии, познай себя. Вот. И есть еще такое, познай истину, истина тебя освободит. Дальше Соня, да?
4: А я сейчас вот тоже очень по-женски сделаю, сейчас я прислонюсь ко всем мужчинам своей группы. Согласна. Их посланием миру...
0: И все?
4: Наверное, да.
0: И все?
1: Мужчины сказали все.
4: Ну, они, мне кажется, уже достаточно емко.
0: Скромность выразили. Украшает женщину. Скромность, да, девушку украшает. Девушку украшает. Ну, ладно, как ты там это писала? В видюшке мне тоже понравилось. Что для тебя Аманава?
4: Да.
0: Да, это регулярное общение с тремя крутыми перцами.
4: Да, я считаю, что это правда.
0: Нет, ну это хорошо, да, обрести единомышленников. Единомышленников, сотворцов, это круто. Поэтому, ребята, вы, безусловно, и крутые перцы, и у вас есть очень мощная такая ядреная перчинка, такая чилийская, чили такая маленькая и очень мощная. Но держится она
3: за... Она, дорог.
0: Да, она на вас держится, да, в любом случае. Вот, женщинам одна нельзя. Голова хорошо, но... Женщине не нельзя лучше. Одной, да. Женщине одной вообще нельзя.
3: Спасибо.
1: Вот. Спасибо, друзья.
0: Да, спасибо всем, кто был в эфирном чате. Спасибо вам, ребята. Спасибо группа Аманава, Соня, Сергей, Алексей, Егор. Был очень рад с вами пообщаться и познакомить радиослушателей с вашим творчеством. Новых вам успехов и движения. И движения, да. Движения правильного. Вот.
1: Спасибо. Спасибо. Приходите на концерты.
0: Да, на прощание. Все, все благ вам, ребята. Радиослушатели прощаются с вами, ребята группы Аманава. Мы в конце сейчас эфира этого 23-й программы слушаем их песню. Все серьезно, потом джингл, а потом у меня будет очень важное сообщение для всех. В эфире прозвучит, а в записи, наверное, нет. Все, до новых встреч. Группа Аманава на неформатном радио. Слушаем.
1: Всем пока.
0: Да, всем пока, все серьезно. Аманава, все серьезно. Так, песня пошла. Все, ребят.
1: Спасибо
0: за эфир.
2: Очень интересно было с вами пообщаться.
3: Да, кстати, очень хорошие вопросы. И поиск смысла, он совершенно не случайный.
0: Ну... Я вам так скажу. В музыкальной индустрии почему-то это все задвигается на какой-то далекий план.
3: Ой, я только что хотел сказать, да. Больше говорят про кто как что напридумывал, там какие-то еще случаи.
0: Ну, в общем-то, да, за формой содержание до содержания не доходят руки, как говорится. Вот, ну, немножко этот пробел пытаюсь заполнить.
2: Это здорово.
4: Да.
3: Спасибо.
1: Спасибо вам за то, что вы делаете.
4: Инди-музыкантам, чтобы кто-то услышал.
0: Ну, так, немножечко, да, приглашаю. Если, значит, когда выложат трек в ротацию, я вам сообщу, какой там выбрали. Вот. А пока...
1: Сергей, вам тут пишут в чате, что микрофон не выключен. Интересно за кадром подслушать.

Так, у нас произошла небольшая накладочка, ребята. Я, конечно, извиняюсь, но в этом тоже есть какая-то своя изюминка, наверное. Не знаю, как там, прозвучал, не прозвучал у нас джингл под завершение. Сейчас я его еще раз поставлю, а потом кое-что скажу всем.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Расскажу-ка я вам о любимой группе Джима Керри. Ну, это Эйс Вентуры, там тупи. В общем, знаете актера, комика. Поняли? Это группа Cannibal Corpse, Death Metal. В 1988 году появилась на свет в городе Буффало. Ну что ж, прикол хотите? Город-побратим Буффало в России, знаете кто? Тверь. В общем, в Твери есть, наверное, свой каннибал-корпус. Это тут интересно мне. Ну да ладно. Так, в Буффале распались две металлистические дэт-метал группы. Тиран Сейн и Бьонс Дэт. А вокалисты взяли из третьей Death Metal группы Левиафан. Такое впечатление, что все в Буффало долбят дэт и блэк метал. Ты понимаешь, центр сталелитейной и мукомольной промышленности Соединенных Штатов Америки. Вообще, Cannibal Corpse является самой популярной в мире дэт метал группой, продавшей более 2,5 миллиона экземпляров альбомов. Они выпустили 15 их штук, наклепали на сегодняшний день. Самые запрещаемые в мире группы. Обложки альбомов и тексты песен, связанные со смертью, насилием, изнасилованием, изнасчением, некрофилией, людоедством. Типичный день, в общем, жителя Буффало. Это шутка была. Коллектив и сегодня активно работает, расшибая бошки зомби. Ну и мы окунемся на пяток минут в кровищу. Альбом 2021 года Violence Unimagined и песенка Follow the Blood.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! От лица коллектива Марины Бартон, я, Марина Бартон, хочу поблагодарить всех слушателей неформатного, благодаря которым мы попали в сборник «Золотая коллекция неформатного». Слушайте трек «Бритва». Спасибо вам! Любим вас!
2: 14-я песня на пластинке «Ништяки 2». Марина Бартон, город Москва, трек называется «Бритва». Поехали! Поехали!

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков чернобыльского реактора РБМК-1000.
2: Физики, инженеры,

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Чаще всего мне задают вопрос, почему волосы кольца, почему кольца. Я вот просто думаю, что нужно об этом сказать немножко. Вот. Был такой атрибут у славянских женщин, назывался височные кольца, которыми украшали голову. А в нашей песне «Те самые кольца» приобрели некий сакральный смысл. Песня о сказке, которая, собственно, сбылась.
2: Второй трек первой пластинки «Ништяки», город Пермь, Маша Канемара, «Волосы кольца». Поехали!

друзья заходят иногда. Мои друзья приходят и уходят в круговороте собственных мелодий. Мои друзья уходят навсегда.

0: участники сборника «Грани».
1: Первый трек пластинки «Грани 2» группа «The Mowglis», город Москва, со своим зажигательным треком «Выключай». Поехали!

это новый квест, о нем лучше не знать. И тебе, похоже, надоело ждать. Но ты

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Вселенная». Поехали!

тесно, в квартире моей стало мало места. Встану с дивана, сяду в кресло, воздуха света хочу. Тесно, тесно, тесно, тесно в душе моей.

Поют они о мире и о Боге. Гудят на батом во спасение добра. Их благозвучие перезвона милосердием и состраданием прольется в душу вам. Я лишь звонарь, тот, что с неистовым усердием дарует жизнь словам-колоколам.

Не причисляю я себя к пророкам и не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и веру в Бога, как избежать предательства и лжи. Нет, я не лезу в душу с наставлением, честь с молоду беречь и не грешить. Я лишь глашатай, тот, что словом откровением врачует боль израненной души.

Моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят на батом во спасение добра, гудят на батом во спасение добра, гудят на батом во спасение добра.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В 1947 году в процессе подготовки негритянского чарта для журнала Billboard журналист Джерси Уэкслер посчитал, что название афроамериканского хит-парада расовой записи Race Records имеет негативную окраску, поэтому он стал использовать в своих рецензиях термин «ритм энд блюз». И 17 июня 1949 года Billboard официально принял новое название, переименовав хит-парад в «Rhythm and Blues» записи «Rhythm and Blues Records». Так что, ребята, «Rhythm and Blues» — это всего термин, относящийся к любой музыке, исполняемой чернокожими для чернокожих. История R&B начинается в 30-е годы, а истоки стоит искать в музыке сельского темнокожего населения. Кантри-блюз в ходе урбанизации, она переселяется в города, что и дает первый толчок для развития жанра. Новая эпоха дает новые возможности. Популярными становятся автоматы для прослушивания пластинок. Оркестры становятся меньше, а с изобретением электрогитары в 1939 году самовыражение становится главным. Певец становится центральной фигурой, что и повлияло на становление ритма и блюза.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Дожди», о вере, светлое будущее.
2: Двенадцатый трек первой пластинки «Ништяки», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Дожди», поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
1: песню.
3: Ты улетела.
1: Неформат.

0: Участники сборника «Грани».
1: Девятый трек второй пластинки «Грани», проект «Фуфайка» с Хабаровский край. А трек называется «Рыжая». Поехали! Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

Печаль, печаль, закричи, раскачай, встречай, встречай, чередой величай. Скучать, скучать, перечесть родичей, очей, очей, участь, честь, чад ночей. А мне бы облаком издалека далеко, а мне бы облаком.

тушить. Дышать, дышать, тишине не мешать. Слышать, слышать шорох шоп груш вишен и плыть.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

И теперь я до смерти остался один. Две стены, три окна и четыре картины. На стене пустота, за окном карантин. На картинах лицо пожилого мужчины. Он земля, я зерно, что из этой земли силу пьет и любовь, и печаль, и отвагу. Теплый ветер и вечер, и солнце в пыли. Перекладываю, я кладу на бумагу. Бог у Бога портянки украл и привет. Бог натер волдыри, ему больно, хромает.

0: общий смысл мне понятен. Вопрос в мелочах, что обсудим в последнем с тобой разговоре. За тебя я полцарства, две трети коня, а попросишь и жизни годочек дарую. Ну а ты, не торгуясь, всю жизнь за меня, было б две, отдал бы, отдал бы и вторую. И мы можем не видеться, жизнь или две. Я чего-то устал, я посплю, если можно. Верю я, ты придешь, жив и бодр вполне, и разбудишь меня. Осторожно.
1: Участники сборника «Грани».
2: Второй трек второй пластинки «Грани» — наш новосибирский друг Артем Жданов со своим треком «Не засыпай». Поехали.

0: Участники сборника «Грани».
1: Десятый трек второй пластинки «Грани», группа «Адреналин», город Москва. Трек называется «Талисман». Поехали! Поехали!

звезды высвет вечер. Я к нему навстречу, речки, речи, вечер. Если бы не я, стала б ночка ласкова, стала б ночка сказкою, ночка б стала сонною. Да, если бы не я.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Белла занималась тем, что продавала на рынке искусственные цветы, сделанные из целлулоида. Жутко горючий материал. Заготовленные на продажу цветы мгновенно вспыхнули, когда Джанго неловко повернул подсвечник. Буквально через несколько минут пылал весь уже табор. Ценой сильнейших ожогов им удалось вырваться из огня. Особенно пострадала его левая рука. Фактически двигались лишь два пальца, указательный и безымянный. На полгода Джанго был прикован к койке. А его музыкальная карьера оказалась вообще под угрозой. Видя его страдания, брат принес гитару. И через некоторое время молодой гитарист с помощью длительных болезненных упражнений, вопреки всем ожиданиям, смог преодолеть увечья, попутно разработав собственную технику игры. А гитаристом был Джанго Рейнхардт.

Рейнхард родился 23 января 2010 года. Основатель стиля джаз-мануш или цыганский джаз. В среде джазменов его называли Великий Джанго. Прозвище Рейнхарда Джанго на цыганском языке означает «я проснулся». Цыган, не знающего ни нотной грамоты, не ходившего в школу, всему научила жизнь и его талант. Гений, до конца жизни боявшийся привидений. Он не мог бороться со своей неодолимой тягой к картам и рулетке. И при этом хорошо играл во все игры от пинбола до пула. Он обожал кино, особенно голливудские гангстерские фильмы, позаимствовав из них моду на широкополые шляпы на бекрень, так чтобы поля закрывали один глаз. У него была даже ручная обезьянка. Но, конечно, главнее всего была музыка.

Джанго начинает играть, и слушатель мгновенно оказывается в плену колдовской магии и цыганской страсти, помноженных на виртуозное владение инструментом и блестящий дар импровизации. Как-то Рейнхард сыграл для Андреа Сеговии небольшую джазовую интерлюдию. Когда Джанго закончил, Сеговия, заинтересовавшись вещью, спросил ее ноты. Джанго улыбнулся, пожал плечами и сказал: «Это была, чувак, просто импровизация». «Легенда — это плоть на костях выдумки», — говорили о нем. Джанго Рейнхард скончался 16 мая 1953 года в возрасте 43 лет. Он сделал для гитары больше, чем кто-либо в джазе. Его стиль игры был не похож ни на один другой. Благодаря ему джаз...

кресло? Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара на стену повесила? Где аккорды за душу, что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бэушный.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж в субботу. Я, как помню, мне не на работу.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Вы знаете, я эту песню очень долго продумывал. У меня есть две определенные стилистики, которые не нравятся.

0: какая-то стилистика, скажем, некой эйфории славян, ну, славянности, да, в этом направлении, и такого рэпа со смыслом. Вот. И в этой песне я попытался их соединить, ну, мне кажется, получилось достаточно неплохо.
1: 18-й трек пластинки «Ништяки 1», группа «Квазар», город Воронеж, трек называется «Сага Воин». Поехали!

Жизнь как яркое мгновенье. Вот и все. Безумный вечер.

0: участники сборника «Грани».
1: Третий трек второй пластинки «Грани», город Новочеркасск, Семен Молодцов. Трек называется «Колыбель». Поехали! Поехали!

Внимание! Говорит Москва! 8 мая 1945 года. Великая Отечественная война победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины.

И еще одна цель. Снова кинуть рюкзак на плечо. И еще одна жизнь.

0: Просто так любовью надо заниматься. Любовь — это ж не просто так, любовью надо заниматься.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Песня грустная, музыка веселая, а все это наша жизнь, собственно.
2: Восьмой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Движение Яш». Трек называется «Девушка ждет», город Москва. Поехали!

0: нет билетов.
1: Где бы ты ни был и в любое время суток, твоя любимая музыка всегда с тобой.

0: участники сборника «Грани».
1: 18-й трек второй пластинки «Грани», группа «Своя компания», город Москва, трек называется «Drive Rock'n'Roll». Поехали! Поехали!

чувства по проводам. Я так сильно влюбилась, а то, что на пару нам, Евино отчество Бог мне простит. Мы договорились.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Джамирокуай. Название придумал вокалист группы J.K., соединив слова «джем» и «ирокез». И получилось «джема ирокезы». С культурой североамериканских индейцев связан и логотип Джамирокуай «Buffalo Man» – «человек-бизон». Это изображение тоже придумал Кей. В различных вариациях сопровождает группу на многих обложках альбомов и синглов. Из первоначального состава группы остался только Джей Кей. Так что можно сказать, что Джамирокуай – это и есть Джей Кей. Выпущено на сегодняшний день 9 студийных альбомов, проданных более чем 30-миллионным тиражом. И это все еще фанк, старый, добрый, придуманный Джеймсом Брауном. Классная музыка не стареет. Feel just like it. So...

Об этом еще не писали в прессе. Но я точно знаю, как путешествуют боги. Они ездят первым классом в скоростном экспрессе по ноябрьской железной дороге. Они пьют в купе свой божественный чай, умывают руки божественным мылом. Я хотел туда пробраться как-нибудь, невзначай, хоть проводником, да знать, не вышел рылом. Она проходит совсем рядом, судьбе наперерез, буквально в двух шагах от твоего порога. И если постараться, встретишь ты экспресс, а повезет, в окне увидишь гордый профиль Бога.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня «Ты» сложна своей простотой, как с позиции сочинительства, так и с точки зрения аранжировки и записи на студии. Процесс ее создания стал для меня таким небольшим экспериментом, каким-то откровением, что ли, для самой себя, потому что раньше я писала несколько в другом стиле. Поэтому мы долго думали над ее аранжировкой и исполнением. Возможно, я скажу банальные и понятные многим вещи, но перед автором-исполнителем стоят две непростые задачи. Первое – создать хороший, грамотно, музыкально выстроенный песенный материал. И второе – это, конечно, исполнить его так, чтобы искренне и честно донести эмоции. Тронуть слушателя, чтобы у него возникло желание поставить песню на репит и послушать ее еще несколько раз. Я очень надеюсь, что нам удалось это сделать, чему подтверждением являются отзывы многих слушателей и друзей. Несколько раз были такие высказывания, как, например, «Полдня на репите слушаю вашу песню. В машине в плейлисте она у меня стоит. Запоминающийся, очень теплый текст, душевно». Ну и так далее. Да, мы не придумали новый музыкальный стиль, не навернули каких-то замысловатых ходов. Такой задачи и не было. Мы постарались создать качественную, душевную петербургскую музыку.
2: 11-й трек на пластинке «Ништяки 2», группа «Корица Проджект». Песня называется «Ты, город Питер, поехали».